Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Кто-то на сцене бьет микрофон по губам. Боль в животе и коленки мешают стоять. Я знаю, что все отдают предпочтение словам.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине, в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет.

0: Тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Church of Misery. Церковь страданий на русский. Лидер Тацу Миками, бас-гитарист. Японские черти из города Токио, четыре японца в японской стране, в 1995 году собрались-таки в японском городе Токио и решили играть музло. Стоунер. Знаешь, что, типичная же японская музыка. Ну, театр кабуки, слышали? Так вот, совершенно не то. Вот рядом не стоял, не похоже ни капли. А про что петь? Про распускающуюся сакуру? Про Фудзияму, освещенную восходящим солнцем? Про туманы ущелья Итинакура, спустившихся со склон Таникагавы? Хренов тачку! Будем петь про серийных убийц. Ну так вот, у них есть песня даже про нашего Чикатило. I'm motherfucker!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнес такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
3: И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин. На картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печаль, и отвагу. Теплый ветер и вечер, и солнце в пыли перекладываю.

поединком в проборе. Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня было б две, отдал бы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы едем домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет, можно искать брод в простых сандалях, где брода нет.

враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: и смело она ступила на трап. Сознанием дела безупречный вид, в глазу не соринки, а на устах вопрос:
1: ну где вы, мужчинки?
0: Забрось.

0: чудо. Ничто не возьмется просто так, ниоткуда. Она говорит себе:
1: да мы понимаем, бывает и такое. Плавали, знаем.
0: Я бы мог ей объяснить, что плывет и не тонет, но это ее вряд ли чем-то затронет. Ведь мысли ее в другое уводят, а моряки не плавают, моряки ходят.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.
2: Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

ты знаешь, Вселенная живая. Она искрится в каждой клеточке твоего тела.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Ну что, очередная среда, 21.00, очередная программа 5+1, но вот пока не закончатся все эти фестивали, у нас режим, когда ни коняшка не выбирает, ни я не выбираю, а мы ставим то, что прислали наши друзья-музыканты. Вот, сегодня у нас отбор по Смоленску, из Смоленской области. Соответственно, сколько сегодня? 10-12, да, групп?
2: По-моему, 11.
1: Даже 11, вот. Я ошибся сразу в двух местах, но это бывает. Вот, ну, что? Что, конечно, давай расскажем, во-первых, что у нас. На той неделе у нас была Калуга, да? Вот, и обычно...
2: Калуга очень понравилась.
1: Калуга, да, вот, в принципе, в том году был отбор, нас очень порадовал Воронеж, очень порадовал. Вот, а в этом году, не знаю, до Воронежа мы еще не добрались, но Калуга прям была на уровне, по сравнению с тем годом было замечательно. И обычно у нас каждую неделю есть трек, который выиграл, да, мы его берем из голосовалки, а в этом... В этот раз, пока идут отборы, голосование еще не закончено, поэтому мы с коняшкой решили, что пока идут отборы, мы коллегиально выбираем по одному треку на рыло с прошлого эфира, которые нам больше всего понравились, и забираем их как бы в ништяки.
2: Ну, я сразу хочу сказать, что на непосредственно на участие в фестивале «Мото Малорославец» наш выбор никак не влияет. Это обычное, скажем так, мнение обычных радиоведущих.
1: Нет, это влияет на ротацию в эфире неформатного радио. То есть вот эти два трека из Калуги, они попадают в ротацию. За борьбу на фестиваль все еще бьемся, все еще голосуем, устраиваем кровавое месиво. Только, ребятушки, давайте без накруток. Потому что в том году все, кто крутили голоса, мы их просто кастрировали и выкинули из конкурса. Вот так.
2: Ну, я сразу поясню, что такое накрутка. Если, допустим, вы делаете максимальные репосты, перепосты и кидаете ссылки своим друзьям там, в соцсетях, там призываете, учителя призывают голосовать за себя своих учеников, работники детских садов, родителей своих деток и так далее, так далее.
1: Это
2: так далее.
1: Нормально.
2: Это да, это нормально, это все в порядке вещей.
1: Когда
2: Но если
1: люди...
2: вы накручиваете голоса через динамический IP, это очень легко отследить. И такие группы, конечно же, ну, мы снимаем.
1: Есть ребята, которые прям заказывают, есть такие сервисы, где можно заказать накрутку голосов. Вот эти сразу же, они вот вылетают. Просто безжалостно и совершенно обоснованно. Поэтому вот такой херней давайте не будем заниматься. Давайте будем честными хотя бы по отношению к себе. И устроим честную борьбу.
2: Итак, ну что, Захар, наверное, настало время поздравить с небольшой такой победой калужские группы. Да, первый блин. Я очень рад тому, что две замечательные композиции попадают в прямую ротацию на неформатном радио. И, соответственно, одну группу выбирал Захар, другую группу выбирал я. Первая группа, Захар, ну объяви свой выбор.
1: Ну, меня прям порадовали обе группы, но вот к стереомыслям как-то я был ближе, и, кстати, вот они уже начали играть. А Коняшкин выбор был Red Beery, ну, короче, Красный Мишка. Они сейчас сыграют нон-стопом, а после них мы начнем отбор на Смоленск.

0: Итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. 21.10 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Смотрим мы, вот не можем, что Димка из Москвы, что я из Тулы, не можем мы никак обновить ВКонтакт. По ходу дела он сдох. Давайте тогда мы сделаем, поступим следующим образом. Во-первых, для связи у нас есть Аська 96-47-5. Есть у нас mail-агент, неформатная mail.ru, туда можете стучаться. Ну и если не то вам не подходит, заходите на сайт неформатная.ру, находите там фестивали-партнеры, мото Малый Рослаец, нажимайте Смоленск, отбор 8 апреля, и давайте, пока ВКонтакт не очухался, будем общаться в комментариях к смоленской теме.
1: Ну, такая, Захар, такая мутатня была на самом деле и вчера, я на это обратил внимание, но она очень быстро, скажем так, локализовалась. То есть я надеюсь, что все нормально появилось. Вот сейчас у меня контакт загрузился.
0: У меня нихера, у меня все еще он висит. Ну, видимо, как Майлу продали ВКонтакт, там пиздец и начался. Ну, что скажешь, служба внешней разведки работают как могут, перехватывают все и вся.
1: Ну что, друзья, это вот только что, для тех, кто нас слушает не с самого начала, прозвучали два трека из предыдущего отбора от Калуги, отбор на Малый Яр по Калуге, и эти два трека нам с Захаром наиболее понравились. А сейчас уже, я так думаю, стоит перейти к Смоленску, очень много групп, надеюсь, что много там будет интересно музыки, но как оно будет там, мы посмотрим сейчас.
0: Ну, скажу честно, обычно коняшка слушает перед программой 5 плюс 1 участников. В этот раз мы не слушали оба, ни коняшка, ни я, поэтому мы вместе с вами будем сейчас одновременно первый раз все это дело слышать, ну и, соответственно, комментировать. Вот, не стесняйтесь, комментируйте в комментариях, где можно, там у кого работает ВКонтакт, значит, пишите его ВКонтакт. Вот у меня пока не работает. На неформатке на смоленском отборе там можно писать в комментариях. Я буду периодически страничку обновлять, если вдруг что-то появится, что можно было зачитать. Вот, ну и поехали. Первая группа у нас кто?
1: Итак, первая группа у нас называется на «Твердый знак», и располагаются они в городе Гагарин. Я хочу сказать о том, что группа «Твердый знак» у нас уже была на неформатном радио в одной из программ 5 плюс 1, звучали, и, насколько я помню, слушателям они понравились. Вот. Сейчас ребята представят вашему вниманию свой трек под названием «Родина», и немного об этой группе хотелось бы вам рассказать, для тех, кто с этой группой еще не знаком. Собственно говоря, главное... Слоган, главная фраза, главный девиз данной команды – «Твердо, позитивно, знаково и бодро». Это, собственно говоря, идея музыкантов, которую они успешно воплощают в жизнь. И именно в таком ключе проходит выступление группы «Твердый знак». И, собственно говоря, несмотря на то, что ребята из Смоленской области, из Гагарина, они принимают активное участие в самых разных фестивалях, не только в Смоленской области, но и вообще на территории России. И, соответственно, вот если говорить об их регалиях, то... В принципе, они вот побеждали в ротации на разных радиостанциях. Такие фестивали, как «Воздух», группа выступала на данном фестивале. Участвовали, я так понимаю, в отборе на «Нашествие». Ну и много вообще, на самом деле, фестивалей проходит. Все перечислять не буду. Я думаю, что больше всех слов за группу скажет их музыка. Поэтому еще раз представлю вашему вниманию. Стартует у нас смоленский отбор с группы «Твердый знак». Композиция «Родина». Поехали.

0: А итак, друзья, вот он час расплаты пришел. ВКонтакт сдох. Причем сдох, падла, капитально. Я вот всегда... Мне говорили, Зухер, Аська, это отстой, это прошлый век, есть же ВКонтакт. Ну и хули, где? Где ваш ВКонтакт? Не работает ни у меня, ни у коняшки. Вот, поэтому, друзья, давайте пока ВКонтакт не отмер, будем общаться на неформатное ru/мотофест. Выбирайте там смоленский отбор и в комментариях к теме общаемся. Вот, уже появилось две записи, причем... Прямо противоположно. Вот Димка написал: молодцы, а сложно, не вижу ни хрена. Сварта. Сварта написал или написала, не знаю, кто ты, мальчик, девочка. Ничего нового, уныло. Вот, ну, по мне, так скажем, конечно, немножечко не мое, но не так, чтобы прям вообще плохо, да. Я бы не сказал, что плохо, но и хорошо тоже не скажу. Такого много. Такого много, такого действительно до хрена. И, в принципе, вот если... Ну, не цепануло, то есть не было такого, что прям ух, и за печенку зацепилось, да? То есть проходной такой трек, который пишется в альбомы для наполнения. То есть есть хит, там есть суперхит, а вот между хитами нужны такие треки, которые вроде как и неплохи, но особо и не выделяются. Ну, это лично мое мнение, друзья. Тут никаких нет. Как что, все, я заговариваться начал. Надо мне ёбнуть.
1: Давай, ты сейчас ёбни чего-нибудь там спиртосодержащего, а я свои мнения скажу. Захар, ну в кои-то веки с тобой, наверное, полностью соглашусь. Я не скажу о том, что группа плоха. Ребята играют довольно-таки мастеровито, все ровненько, все слажено, все хорошо. Но действительно как-то вот стандартно, не цепануло. Вот что называется не цепануло. Бывает так, что слушаешь песню, да, либо в отборе, либо когда вот непосредственно 5+1 треки набираю на эфир. Прям цепляет песни, я ее слушаю, ну могу послушать раз 10-15 за день, да, добавляю себе в плейлист и гоняю. Ну а здесь, ну, да, неплохая песня, да, хорошо ребята играют, но как-то вот не цепануло. Хотя ничего, опять же, плохого сказать про группу не могу. Молодцы.
0: Молодцы. Молодцы, неплохо, но вот чего-то вот маленькой толики не хватает. Видимо, просто в нас с коняшкой спиртосодержащих напитков мало, поэтому мы сегодня такие вот категоричные. Ладно, далее.
1: Едем дальше.
0: Едем дальше.
1: Итак, друзья мои, следующая группа также не из Смоленска, а из Смоленской области. Это группа, которая называется «Восьмое отражение» и композиция «Бомж». О ребятах что можно сказать? Группа «Восьмое отражение» была образована в 2009 году двумя братьями, Вадимом и Игорем. Вот. И первый выход на большую сцену у них состоялся, наверное, вот я так понимаю, что именно в этом далеком 2009 году. Вот. В разных городах ребята выступали, не только в Смоленске и Смоленской области, но также в Москве, в Калуге, в Калужской области. И, соответственно, группа в первую очередь, конечно, я так понимаю, делает упор на выступлениях. То есть это выступления на различных фестивалях, на сборных концертах, сольное выступление. И, соответственно, что еще хочу сказать, что сами про себя ребята пишут, что они придерживаются традиций старого доброго русского рока, но всегда у них почему-то получается что-то странное и не похожее ни на что. Ну, посмотрим, похоже это или не похоже, поскольку с Захаром мы «Восьмое отражение» не слышали. Сейчас будем слушать впервые. Ну и, соответственно, не забывайте делиться комментариями. Надеюсь, что контакт отомрет, а пока он не отмер, ну, соответственно, Зухер уже сказал.
0: Кстати, вот пишут мне Ваську, народ Ваську пишет, спрашивает, по какому порядку ставили треки. Ребят, тут вообще никаких этих. Я вам честно скажу, вот в каком порядке письма приходили с подтверждением об участии от ребят, музыкантов, в том порядке в плейлисты ставил, даже не заморачивался как-то сортировать, потому что обычно этим занимается коняшка. Он слушает треки перед программой, сортирует их, расставляет. Потом мы их ставим в эфир, я их сру, а коняшка хвалит. А в этот раз мы оба не слышали, поэтому как бы ставим как пришли. Вот, ладно, «Восьмое отражение», «Бомж», поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 21.25 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вроде ожил контактик. Привет, Сеня, привет, Татьон. Кстати, выяснили мы, что, господи, где этот человек Сварта. Вот, Сварта, оказывается, мальчик. Вот, ну, я тебя поздравляю, у тебя еще много впереди открытий. Когда-нибудь ты станешь мужчиной, и будет все замечательно. Вот, ну, что, это у нас был...
1: Восьмое отражение,
0: бомж. Ну, такое ощущение, что прям вот человек реально от первого лица пел. Прям вот такой... класс игры. Ребят, вот мой вам совет: работать и с вокалом, и с подачей, и с гитарой, которая жила какой-то своей собственной жизнью. Вот, ну это лично...
1: И с построением композиции, пожалуй, поскольку очень затянуто, но я допускаю, что...
0: Я не понял, чего это, о чем это, зачем это, про что это, почему... Вот, есть бомж сектора газа, там хоть понятно, о чем песня, хоть я сектор газа особо не люблю, а тут вообще что-то с чем-то, ну, грубо говоря, слова-то я никогда не слушаю, это я уже так цепляюсь, придираюсь, а по большому счету надо работать над чем? Над всем. Над всем надо работать, ебёнть. И это кровавое месиво превращать уже в музыку. Ребят, не обижайтесь на меня, ради бога, но я говорю вот как есть. Вот, бомжам все это не нужно, пишет мне капитан Фантастика. Не буду озвучивать, что это за человек, человечище, но скажем так. Ладно.
1: Ну, да, Захар, я от себя еще добавлю. Не только касается восьмого отражения, но и всех групп, которые подают участие за заявки на участие в фестивале «Мото Малый Ярославль». Ну, представьте себе, да, вы набрали кучу голосов от кучи своих друзей, выиграли вы отбор, да, и поехали выступать. И вот выходите вы на сцену, там толпа народа, ну и как бы выступаете перед этой толпой.
0: А это зачем? Это естественный отбор. Их же отстреляют, ёптать. Вот, и все по Дарвину.
1: Я не знаю, там слышно, не слышно, но у меня тут собака разлаялась, ну не знаю почему.
0: Ей хочется мяса, она бы бомжатины поела бы. Ладно, давай объявлять следующую
1: группу. Едем дальше, друзья мои. Следующая команда называется Soul Raid, и исполняют они композицию «Магия мечты». К сожалению, контакт у нас... Пашет с очень большими сложностями. Хотел зайти...
0: Что, у тебя опять завис он, да?
1: Да, хотел зайти на страничку данной группы, чтобы нарыть о них какую-то информацию.
0: Твою мать, опять к контакту пизда.
1: Да, но не нашел, точнее, не смог зайти. А ребята, когда грузили трек на неформатное радио, о себе никакой информации не предоставили, только текст песни. Ну и, соответственно, саму песню. Поэтому не знаю совершенно, что о них говорить. Ну, опять же, добавлю, повторюсь. Лучше всего...
0: А ты посмотри, они же на сайте у нас должны быть.
1: Вот, я сайты и смотрю. На сайте только...
0: Так, стоять, Зорька, вот, а то у меня тут понеслось уже все.
1: Да, так вот, название песни, сама песня и текст песни, все. Соответственно, я еще раз повторюсь, что за музыкантов лучше всех слов говорят их песни, говорит их музыка, поэтому послушаем сейчас первый раз Soul Raid и узнаем, что это
0: такое. Кстати, ребят, ну вот вы рыло косячное, сейчас бы мы про вас... Прочитали бы, кто вы, с чем вас есть, каких девочек любите, каких мальчиков предпочитаете, если есть девочки в коллективе, да?
1: Девушка в коллективе есть, судя
0: вот,
1: по фотографии.
0: Тем да. более, а хуяк и сказать-то про вас-то и нечего, вот ничего не прислали про себя, хотя бы на сайте бы написали. Вот, ладно, друзья, давайте, пока у нас тупит контакт, все-таки давайте вспоминать старые средства связи. Наша Аська 96-47-5. Наш мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. И пока сдох контакт, заходите неформатная.ru/мотофест, находите там смоленский отбор и давайте общаться в комментариях к теме там. Вот, что еще раз называй?
1: Soul Raid, город Смоленск. Ребята играют металл и хард-рок. Я чувствую, сейчас будет месиво жесткое такое, рубилово. Композиция называется «Моей мечты».
0: Поехали.

0: Вот такой вот финальный аккорд. 21.34 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, но смотрите, на сайте... Ох, ебать, что это было? Кого-то застрелили, по ходу дела. А, это кто-то добавился мне в Ваську. Ёб твою, так же можно довести до инфаркта. Меня добавили. Вот, друзья, давайте, давайте, добавляйтесь в Ваську. Смотрите, написали на сайте неформатного радио, ребятушки, про вот эту команду, которая сейчас звучала. Команда образована в 2010 году гитаристом Павлом Корчагиным. Стиль симфопавер с академическим вокалом. Название группы состоит из двух скандинавских рун: «Путь» и «Солнце». Вот. Пишет вот Сварт: отличная банда по паверу, вокал матер и соло как надо в лучших традициях. Так, ВКонтакте смотрим, ожил, не ожил.
1: Ожил.
0: Вот, Татьяна, Танюха, наверное, да, тебя зовут?
1: Да.
0: Блять, что вы себе придумываете хуйню какую-то в нике? Танюха, довольно неплохо пишет, ожидала, что будет хуже. Готик-рок вообще своеобразная штука. Но я вам скажу так, вот мясо было замечательно, все звучало.
1: Вокал женский был.
0: Вокал вообще был, вокал видно, что хорош, но не мое немножечко. Я вот не люблю классический вокал. Не знаю, как, конечно, тебе нравится такой вокал.
1: Ты знаешь, мне нравится классический вокал, но мне не нравится конкретно данное направление музыки. Ну, я повторю то, что я написал в комментарии, что это действительно не мое, но у такой музыки я считаю, что найдутся свои поклонники на
0: Малый
1: Ярославец, если ребят, конечно, туда попадут. От себя скажу, что галочки у меня за эту группу не будет, поскольку оценивать я адекватно и грамотно не могу. Ну, действительно, не мой стиль музыки. Но для, я так полагаю, что для данного жанра, в рамках жанра, ребята вполне неплохие.
0: Вот, да, ребят, наше мнение ни на что абсолютно не влияет. Будет голосовалка. Только вот мое личное мнение влияет только на ротацию неформатного радио. А все остальное как наголосуете, как победите. Кстати, я так понял, по Смоленску у нас, наверное, живого концерта не будет. Соответственно, в голосовалке по Смоленску победит сильнейший. Вот, но обязательно подписывайтесь на все наши паблики, потому что когда будет закончено голосование, там будет лежать какое-то обращение, скорее всего, видео, где будут объявлены все победители по отборам, которые прошли на неформатном радио. Вот, нарисовалась Леночка. Ленка, привет, приветище. Отзвучал вас, ваша красномишечная группа отзвучала в ништяках. Поздравляю.
1: Ну, я тоже присоединяюсь к поздравлениям и хочу сказать...
0: Так, том, сейчас что... я, знаете что, давай, конечно, пизди, я отключу звуки на Аське, а то они давай. Идут прямо в эфир.
1: Ну так вот, Лена, хотелось бы и от себя поздравить тебя лично и вашу группу с тем, что вы одержали маленькую победу, попали со своей композицией в прямую постоянную ротацию на неформатном радио. Нам эта песня с Захаром очень понравилась. Надеюсь, теперь эта песня будет радовать и всех наших слушателей. Ну а вам, соответственно, удачи в голосовании. И если поедете на Малояр, я думаю, что ваша группа там очень многим понравится.
0: Вот, ну и давай объявляем следующую группу. Дух дьявола, что ли, получается?
1: Наверное. Группа называется Evil Spirit.
0: Кто вам выдумывает название, друзья мои? Кто?
1: Evil Spirit, композиция называется Dead Silence. Ребята из города Вязьма. Очень приятные воспоминания у меня связаны с этим замечательным городом по дороге между Тулой и Смоленском. Я помню, как в 96-м году пробивал свой первый выезд за Арсенал. Как раз мы ездили...
0: Конечно, извини, я тебя оборву. Написали мне из оргкомитета, по Смоленску ищут сейчас варианты. Скорее всего, по Смоленску, наверное, будет. Ну... Все-таки живой отбор. Так что, если будет живой отбор, значит, 5 первых победителей, ну как, 5 с первого по пятый будут играть в живом концерте, и там уже будут решать зрители в зале.
1: Но пока мы на 100% это, такой информации не обладаем, поэтому, друзья музыканты, напрягайте все свои силы, подключайте все свои резервы, ну, на всякий случай, да, то есть, либо будет один победитель, который сразу же поедет в Москву на финальный отборочный тур, то есть, я сразу скажу, что кто побеждает, он уже автоматом проходит на фестивале Мото Малая
0: Ярославец. На малую сцену, а потом будет Рубилова за то, чтобы
1: сцену.
0: Выступить на главной сцене.
1: То есть на второй сцене вы в любом случае выступите. Вот. Ну, если, соответственно, как бы будет живой отбор по Смоленску, соответственно, первые пять групп, которые наберут больше всего голосов, они в этом отборе живом и примут участие. Ну, так вот, продолжу о Вязьме. Очень приятные воспоминания у меня с этим городом связаны. Первый выезд Арсенал пробивал по дороге из Тулы в Смоленск. Замечательной смоленской команде ЦСКА ВВС «Кристалл», с фанатами, которые мы до сих пор, ну, скажем так, в хороших отношениях. И вот город Вязьма. Такой небольшой такой, знаете, городок. В этом городке останавливается автобус с 40 тульскими фанатами. Ну, магазины мы искали. Нашли только один магазин придорожный. Сейчас, одну секундочку. Вот. И в этом придорожном магазине, ну, представляете, 40 человек заходят туда, а у нас кончилось спиртное. И мы скупили в этом магазине, ну, наверное, я не знаю, месячную или двухмесячную норму алкоголя, сделали продавщицам очень хорошую выручку, и потом до Смоленска все это пили.
0: А вот. Потом ментам.
1: Ну, потом меня, да, потом меня забрали прямо сразу, как бы, ну, не сразу, точнее, по приезду в Смоленск меня, конечно, забрали, да. Это был не только первый выезд, но и первый знакомство со смоленской милицией, со смоленской ментовкой, вот. Ну, это лирика отступления. Я не случайно об этом стал говорить, потому что увидел очень хорошую стилистику ребят на сайте, да, ребята.
0: Вообще, играют... на самом деле, коняшка, он у нас спортивный человек. Он занимается спортивной алко-йогой. Вот. И в любом городе, куда он приезжает, он сперва устраивает чемпионат в одном лице по алко-йоге и обычно выигрывает его.
1: За, скажем так, за отсутствием конкуренции прямой. Ладно, я почему эту историю вспомнил, увидел, что ребята играют панк-альтернативу. К сожалению, опять же, о себе они информацию не оставили на нашем сайте, а учитывая то, что контакт у нас периодически тупит, не зашел к ним на страничку. Поэтому, ребят, пока ваш трек будет звучать, вы, если нас слушаете, скиньте информацию себе на неформатное радио, да, и мы после трека зачитаем.
0: Давайте я еще раз расскажу, как с нами связываться. Если тупит контакт, наша Аська 96475, вот уже начали в нее писать. Mail-агент, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Вот. И наш сайт неформатная.ru/мотофест. Находите там тему «Отбор 8 апреля» и общаемся в комментариях там, в теме, если тупит контакт. Если он не тупит, значит, общаемся в эфирном чате Зухера во ВКонтакте. Тема заведена. Также в комментариях шепчемся. Вот, написали мне Ваську, спрашивают, сколько групп пройдет на фестиваль. Ребят, одна группа от каждого региона, одна группа. Организаторы оставляют за собой возможность, ну, если, ну, вообще кто-то, пиздец, понравился, тогда взять вторую, там, третью группу, но как правило, от одного региона едет одна группа. Единственное, что есть возможность одной группе какой-то выступить сразу и на большой, и на малой сцене, но на малую сцену едут точно все победители.
1: Ну, вот. А может быть, просто не совсем правильно понял вопрос, если будет отборочный тур живой финальный по Смоленску, то
0: если в нем... по Смоленску, то в нем участвуют 5 групп, и там голосование, голосовать будут билетами, как это называется, посетители, да, данного мероприятия, и плюс будет голосовать жюри, и там будет уже по билетам выбран один, все равно будет один победитель выбран, и он поедет.
1: Ну что, очень много мы говорим, надо музыку чаще ставить. Итак, Evil Spirit с композицией Dead Silence. Поехали, слушаем на неформатном радио.

0: А итак, друзья, 21.46. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами Диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. И висит такое всевидящее око, мой попонистый друг. Попонистый друг, который давеча скатался в Таиланд. Кстати, Ванька, как там это? Ты попробовал Таиландку?
1: Да там, вот, Захар, там очень сложно, на самом деле, разобраться, я так понимаю. И вот, как бы он, вот, как бы он таиландца не попробовал.
0: В этом и смысл, таланты. В этом и смысл, чтобы попробовать Атланта таиландского с сиськами. Вот. Ну ладно, это лирика. Он мне написал, ну, может, кто-то не понял, может, я неправильно, как это называется, выразился где-то, да? Давайте я еще раз расскажу про то, как будет проходить отбор. То есть идет у нас общее голосование. 5 победителей голосования играют на финальном концерте в своем городе, в данном случае в Смоленске, да? Там выбирается один победитель, который 100% едет на малую сцену, на Малый Ярославец. И этому победителю дается возможность приехать в Москву на гала-концерт и там рубиться за выступление на главной сцене. Вот, если человек не приезжает рубиться, то на малой сцене он все равно играет, но большая сцена как бы проходит мимо. Вот, надеюсь, теперь доходчиво. Вот, если не будет живого отбора концерта, да, значит, будет победителем тот, кто займет первое место по голосовалке. Вот как-то так. Теперь давайте зачитаем все-таки комментарии по Evil Spirit. Кстати, вот Сеня пишет, что Spirit еще переводится как алкоголь. Ну, может быть, дьявольское бухло.
1: Или бухло дьявола.
0: Вот так, Ленка пишет, стиль похож на что-то зарубежное, но как-то недоделано будто. Вот, Танюха пишет, вокал порадовал, начало нудное, ну, придумали бы что-нибудь поинтереснее. Но на самом деле, да, ну, прям начало было, ну, скажем так, пиздец. Мне прям в зубах засвербило, а потом мне понравилось. Вот когда уже пошло дальше,

0: дальше. Прям вот как-то пошло-пошло. И, наверное, первая галочка от меня за сегодняшний эфир. Ребята заработали. Вот эти понравились, но начало, конечно, да. Да. Вот так, Сень пишет, звук у парней очень приятный. Кстати, бас особенно нравится. Ну и в целом звучит как надо.
1: Ну что, Захар, от тебя первая галочка полетела, точнее полетит, да? Полетит, я не завтра, могу этим да. похвастаться. Вот сегодня как-то наоборот у нас получается. У нас обычно я группы хвалю, Захар ругает. А сейчас как-то вот, ну, Захар первую галочку уже лепит, я нет.
0: Вот, объясню... смотри, а ты, мы же не зачитывали, да? Давай я тебя опять прерву, ну, как обычно, хули там.
1: Да я уже привык, да.
0: Evil Spirit, они на сайт Неформатного радио в комментарии выкинули о себе, как это называется, прелюдию, да? Предсексуальное поползновение. Вот, группа Evil Spirit сформировано в 2002 году. Неоднократная смена состава за десятилетия существования группы повлияла и на стиль, который менялся от гранжа до альтернативы. В 2014 году вышел дебютный альбом In Fall Riot. Простите, мой албанский, я ужасен. Так, стиль которого можно определить как альтернатив модерн метал. Во как. Новый вокалист, новое звучание, кочевые рифы, заводная ритм-секция. Ну, дальше реклама сама. Все, короче, мы поняли. Ребята с 2002 года бодаются.
1: Играет альтернативный гранж.
0: Играет альтернативный гранж. Вот так вот.
1: Ну вот, я все-таки вернусь к тому, почему я за эту группу голосовать не буду, галочку свою не поставлю. Хотя моя галка в глобальном смысле ни на что не влияет. Во-первых, не люблю, когда группы из России называются по-иностранному и поют песни тоже на иностранном языке. Это моя принципиальная позиция, и такие группы, как правило, в 5 плюс 1 не попадают. Но сейчас попала группа, поскольку это отбор на
0: Мокомал Ярославец. Поскольку это отбор на Ярославец, да, так бы, коняшка, не взял.
1: Это первое.
0: Второе, вот давай, назвались бы вы дьявольское пойло. И все, наш главный алкаёк, он бы вас прям вот за одно название бы взял.
1: Сахар, ты меня опять перебил, зараза. Так, вот, это всегда. Первое. Второе, я не люблю альтернативу. Я ее не понимаю, не люблю и не слушаю. Ну... Просто это проходит мимо меня. Ну и третье, это то, что очень затянули, на мой взгляд, с этой композицией. Я не хочу ничего говорить по поводу качества игры. Качество, в принципе, довольно-таки вменяемое. Ребята молодцы, играют как надо. То есть музыканты зрелые, взрослые и солидные. Вот. Но непосредственно сама композиция очень затянута, на мой взгляд, и неоправданно. И если человек не находится вот на этой волне, если он не слушает альтернативу, если он в этом не разбирается и не варится, то я думаю, что такая песня пройдет абсолютно мимо. Вот. Вот это моя позиция. То есть, опять же, повторюсь, мое мнение не влияет в глобальном смысле абсолютно ни на что. Отбор будет решаться с непосредственно слушателями Неформатного радио и вашими друзьями, которые будут за вас голосовать. Но от меня галки пока вот в этом эфире ни за кого нет.
0: Ну и давай объявляем следующих ребят. Это группа Jinx, да, или Jinx, как правильно?
1: Нет, это правильно, Jinx. Группа Jinx с композицией Hammerhead. Вот, ребята из Смоленска играют метал и хард-рок. И это, как вот сами...
0: Очередное кровавое месиво, похоже.
1: Ну, наверное, да. Как сами про себя пишут, это одна из старейших групп Смоленска, которая была образована аж в июле 2000 года. То есть ребятам в этом году будет пятнашка. Вот, образовали данную группу два гитариста, Андрей Кожекин и Владимир Зайцев. И, соответственно, коллектив играл очень много концертов за время своего существования. И, опять же, не только в своем городе Смоленск, да, и не только в Калужской области, но также в Беларуси они отыграли в Витебске, на многих тяжелых фестивалях играли. И за время существования группы они записали 4 альбома. Вот, как раз последнее записано было не так давно. Мой немецкий, уж простите теперь, да, Джедем Дас Сейне. Или Шайне.
0: Шайне, наверное.
1: 2014 год.
0: Твой немецкий хуже, чем мой албанский, конечно.
1: Вот, ну ладно, я немецкий просто не изучал. Вот, еще раз представлю вашему вниманию одна из самых старейших групп города Смоленск, которая играет тяжелую музыку, называются они Jinx, и композиция, которая сейчас прозвучит в нашем эфире, называется Hammerhead.

0: А итак, друзья, 21.59 на наших зеленых системных. Вы слушаете неформатное радио. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. С вами еще псин какая-то там на заднем плане.
1: Ну да, моей собаке не нравится такая музыка. Уже второй раз за передачу. Она так вот комментирует все происходящее. Ей действительно это очень не нравится.
0: Вот, это у нас была группа Джинкс, извините, Hammerhead назывался трек. Но, честно скажу, я вот половину трека ржал.
1: И нет, до сих пор продолжаешь это делать.
0: Не над группой, не над музыкой. Не. На самом деле, я человек такой, у меня очень развита воображалка, блядь. И вот под эту песню, понимаете, вот у меня прям четко встал ассоциативный ряд. Вот, немцы и, сука, Чапаев.
1: Почему Чапаев?
0: Ну, сперва там как бы вступление такое где-то вдалеке, да, то есть сидит на горе немец, сука, и ебошит на дисторшене. Где-то там. Потом ползет орда. Ползет орда, и потом начинается припев. Чапаев на ослике вышел, всем дал пизды, потом прилетел НЛО, и война закончилась. Вот, ну, это все лирика, давайте зачитаем комментарии. Что там пишут нам народ? Так, Ленка вот пишет: такая музыка меня почему-то веселит. Видимо, с психикой что-то не то. Ну, почему, Лен, ты знаешь, это еще адекватные ребята. На самом деле, они мастеровитые. Я периодически, когда спускаюсь на репо-базу, у нас там рядом снимают ребята подвальчик. Вот там вообще полный пиздец. То есть там, понимаешь, битрейт, наверное, 15 тысяч в минуту. Рубит барабан, параллельно рубит бас, параллельно рубит гитара и просто верещит солист. Потому что, ну, я понимаю, что выговаривать слова какие-то в такой битрейт невозможно. Так что тут все достаточно неплохо, достаточно профессионально сыграно. Конечно же, это не мой стиль. То есть я такую музыку не слушаю, поэтому я судить, конечно же, не имею права и не буду судить. То есть, ну, я вот свои ассоциации только смог рассказать. Вот. Все, конечно же, будет зависеть от того, как проголосуют. Так, далее, Танюха пишет: музыка громче, чем вокал, в данный момент гроу, много чего не слышно, бас-гитару в особенности, а в целом для любителя тяжелой музыки ничего так, ничего так. Вот, далее, так, это у нас про Evil Spirit, нет, про Evil Spirit уже не буду читать, потому что
1: вот
0: уже мы...
1: Вот комментарий Арсения.
0: Вот, Арсения пишет: все бы хорошо, но подобного металла много. А изюминки какой-то я не нашел. Нет, я нашел изюминку. Меня прям очень порадовал Чапаев на ослике. Прям вот он замечательно шлепал. Так, вот. На сайте неформата вот комментарий от Хлебного Мякиша. Музыка очень даже неплохая. Ударные партии не живые. Прописаны. Вокал совсем не понравился. Хотелось бы чего-то посильнее. Гитарные партии очень даже продуманы. Ну, на самом деле, да, технично неплохо, но не мое, поэтому я, наверное, все-таки судить не буду, не имею права, потому что не разбираюсь в данном направлении абсолютно.
1: Ну, мне добавить по большому счету нечего, Захар уже все сказал, в комментариях все было написано, опять же повторюсь, абсолютно не мое.
0: Ой, мой попонистый друг, я только что прочитал твое сообщение. Он пишет: да, у меня был контакт с Леди Боем. Ну, поздравляю.
1: Вот. Ты про Ваньку, что ли, да?
0: Да, конечно, ну, в Таиланд съездить и не попробовать мужика с сиськами, это же грех. Надо обязательно попробовать, я бы попробовал.
1: Ладно, сейчас речь не о мужиках с сиськами, не о нашем попонистом друге, сейчас речь о группе, которая сейчас звучала, группа Джинкс, вот. Ну, блин, я считаю так, что такая музыка должна быть, у такой музыки довольно-таки много поклонников, и на хорошем звуке на сцене Мото Малоярославца ребята, наверное, бы смотрелись. Но, опять же, скажу...
0: Я думаю, они бы перерычали бы всех байкеров там сразу,
1: да,
0: вместе взятых.
1: И все мотоциклы, и байкеров, и все прочее. Но, опять же, от меня галочки не будет. И что я заметил, друзья? Вот уже половина программы прошла. Ну, как-то, блин, пока что Калуга все больше и больше радует, а Смоленск пока, ну, не знаю. У меня пока ни одной группы нет такой, которую хотел бы видеть на фестивале Мото Малоярославец, честно скажу.
0: Ну,
1: может быть, что-то дальше будет.
0: Поживем, увидим. Подожди, вот сейчас... Будет группа Just Now, now, как правильно их читать-то?
1: Just now. Ну, я сразу скажу...
0: Кстати, они, по-моему, писали, что мы их когда-то в какой-то программе года два назад сравнили с этими... с кем? С кем мы их сравнили?
1: На Матаре.
0: Нет. С каким? С Бон Джови, вот.
1: Да ладно.
0: Да. Ну, они так пишут. Наверное, значит, такое было.
1: Ну, не знаю, я скажу честно, Захар, что я не мог эту группу априори отобрать 5 плюс 1, поскольку они поют на английском, это уже сразу показатель. И играют они альтернативу.
0: Значит, были.
1: Может быть, они играли, как раз участвовали
0: русскую
1: в отборе,
0: песню
1: в прошлом какую? Отборе. Посмотри, сколько был отбор на прошлом, Малояр?
0: Я не помню, Димка, ты нашел у кого спросить, я себя-то плохо помню.
1: Ладно, друзья, коли уж мы перешли на обсуждение следующей группы, давайте я немного вам расскажу. Итак, группа Just Now с композицией Just the Memories. Группа из Смоленска. Играют они как на границе нескольких сразу стилей. Это и альтернативный рок, это и панк-рок, это и мелодик пост-хардкор. Захар, можешь там как-нибудь смеяться и меня не перебивать?
0: Конечно,
1: меня задрал
0: извини,
1: уже.
0: Дружочек, извини. Я с попонистым другом общаюсь.
1: Ну, общайся с ним, ну что ты ржешь прямо на весь.
0: Ну, давай уже читай, не отвлекайся.
1: Так вот, группа, я уже сказал о том, что соединяет сразу в себе несколько жанров, играет на границе этих стилей музыкальных, и поют, ребята, вот я сейчас смотрю, да, исправляюсь, извиняюсь, друзья мои, они поют не только на английском, но также еще и на русском. 6 лет группа существует, за это время вышли у них 2 EP-альбома, в 2009 году «Мы рисуем свой мир», и в 2010 году «Жадное время». И в данный момент времени группа Just Now совсем недавно записала... Ну, как недавно? Я вижу, я прилизу, просто считаю. Относительно давно все-таки. В июле 2013 года группа выпустила полноценный, полновесный альбом, который называется Time After Time, из 12 треков. Вот. Ну, я так догадываюсь, что ребята не только сидят на студии, не только пишутся, но также играют свои концерты. Вот. Группа существует, еще раз повторю, 6 лет. Группа из Смоленска. Just Now с композицией Just the Memories на неформатном радио. Слушаем.

0: А2210 на наших зеленых системных. Всем привет! Здравствуйте, все, кто только что к нам подключился. Вы слушаете неформатное радио. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях. Подписывайтесь, не забывайте, дабы быть в курсе, чего там и как. Ну и когда контакт замирает, можно писать на нашем сайте неформатная.ру/мотофест. Находите там тему Смоленск, отбор 8 апреля, и там также в комментариях можно отписываться. Вот оттуда прям свежие комменты. Химера пишет: удачи всем друзьям из Смоленска. Гость, который не подписался, пишет: вокал не нравится у Just Now. Не знаю. Так, Танюшка пишет: голос довольно сильный, порадовал. Прям аж моя тональность, в целом одни плюсы. Так, Ленк пишет: и правда, Бон Джови симпатично, весьма, а мы тоже на ломаном английском называемся, но поем на русском, правда, ну и правильно. Ну, я вообще не знаю, зачем называть русскоязычную группу буржуйским названием, а еще если и петь по-буржуйски, то это вообще, вообще, вот, ладно.
1: Ну что сам-то думаешь?
0: Сам-то думаю, ну, в принципе, знаешь, для меня, конечно, трек проходящий. Не мое это совсем, совсем не мое, и даже прям вот больше не мое совсем.
1: Ну, давай тогда я более подробно об этом расскажу. Я все-таки рад услышать первую группу, которая за сегодня, которая мне, в принципе, относительно понравилась. Вот Лена правильный эпитет подобрала, наиболее подходящий, симпатично. Трек действительно прозвучал симпатично, такой приятный женский вокал. Музыка такая относительно ненапряжная, мелодичная, симпатичная. Вот. Но, опять же, от меня галочки, наверное, все-таки не будет, поскольку на английском языке поют. Вот, и такой музыки, по большому счету, ну, много. Вот. Хотя из того, что сегодня звучало, мне вот Just Now понравились больше всех пока.
0: Ну, вот, скажем, да, Just Now и вот кто там мне, Evil Spirit, да, понравились. Вот пока вот у меня в голове вот они лидируют, но я все-таки надеюсь что-то все-таки для себя в этом эфире. То есть вот от Калуги я для себя нашел две группы. Вот хочу теперь что-то от Смоленска найти. Ну, друзья, на самом деле отбор отбором, грузите почаще свои треки на неформатку, потому что это нужно вам. Вот, Дэмион пишет: вокал мужской, это мне Ваську пишут. А кто сказал, что это женский? Никто не говорил, что вокал женский. Вот. Все, наверное, больше по этому треку нам прочитать, рассказать нечего. Давайте двигаться.
1: Ну, переходим к следующей группе плавно.
0: Двигаться дальше, да.
1: Итак, следующая команда называется, опять же, на английском After the Rain, после дождя. И композиция «Как холодно здесь», кавер «Ой, мороз». Но уже интересно, заинтриговали сразу же, что это за кавер и почему называется он «Как холодно здесь». То есть, если я правильно понимаю, ребята авторски переработали данную песню, но мы в любом случае об этом скоро услышим, да, и поймем. Что касается группы. Группа After the Rain была образована в 2010 году осенью 1 октября в городе Смоленск. Вот, выступали они во многих городах России: Калуга, Людиново, Брянск, Москва, Сочи, и принимали участие во многих крупных фестивалях. То есть это фестиваль «Тяжелая вода», фестиваль «Вперед», фестиваль «Морская капуста» в Сочи, «Вархфест» в Калуге. И, соответственно, несколько раз ребята побеждали, выигрывали титул лучшей смоленской группы. Ну, во-первых, они выиграли в 2012 году интернет-голосование «Рок Баттл» среди 100 групп Смоленской области. И, во-вторых, они в 2014 году заслужили звание «Лучшая тяжелая группа» на премии «Смоленск Рок Эвардс». То есть уже это, как минимум, говорит о том, что группа действительно серьезная, группа, имеющая довольно-таки неплохую армию поклонников по количеству, по составу своему, да, и эта группа, надеюсь, мастеровитая. Вот, что еще хочу сказать, что меньше года назад, в 2014 году, опять же в октябре, был выпущен полноформатный альбом No Way Back, который записывали ребята аж в городе Могилев. Ну, от Смоленска до Беларуси, до Могилева не так много времени. Я так понимаю, что там писаться просто им выгоднее по деньгам и, может быть, выгоднее по звуку. Вот. И, собственно говоря, Вот еще, что мне интересно и прям порадовало. Порадовало это сообщение. В феврале 2015 года After the Rain выступали в Казани на одном концерте с известной группой из Италии Vanilla Sky. Вот. Но для тех, кто не знает, Vanilla Sky у нас тоже в ротации на неформатном радио с композицией.
0: И тоже с кавером.
1: Да, тоже с кавером «Зенит, январская вьюга».
0: А ты че нового придумать не можешь? Все каверят. Кстати, коняшка, давай, сука, извиняйся.
1: За что?
0: За женский вокал. Вот все заметили, что ты обозвал мальчика девочкой.
1: Ой, блин.
0: Вот, ну, извините, я только не заметил.
1: Я знаешь, объясню, почему. Я автоматически так оговорился, потому что мы в это время общались с Леной, которая из Red Berry, да, и почему-то вот что-то у меня перемкнуло, потому что вот как бы у Red Berry это женский вокал, да, и они попали как раз вот в ротацию, то есть этот трек мне понравился. И вот я сравниваю эти два трека, ну, как бы из той программы Red Berry понравились, из этой программы понравилась эта группа. Вот,
0: все, косяк исправлен,
1: косяк погиб исправлен, защитом. Простите великодушно, да. Больше такого не повторится.
0: Ну и что, After the Rain, как холодно здесь. Поехали, ставим, слушаем.
1: Слушаем, да.

0: Сдается мне, это был медленный танец. Итак, друзья, 22.20 на наших зеленых системных. Ну, вот когда грянул первый такт этого трека, я прям вот честно говорю, я сказал, ебать, ему холодно там. Вот, а потом как-то... Я не люблю такую музыку. Я честно скажу, вот от всего сердца, я такую музыку не люблю. Но вот почему-то мне этот трек понравился. Я не знаю почему. Просто понравился и все. Вот честно, не знаю. Такую музыку не люблю, а этот трек понравился. Так, смотрите, пишет Демион. Кстати, из 15 треков у нас всего 5 на русском. А, это вот, видимо, кстати, человек из After the Rain, да? Видимо, сказывается то, что наш вокалист какое-то время жил в Майами. Вот почему ему так холодно. Вот, реально, вот первый такт, и я сказал, ебать, ему там холодно. Так, ладно, что там пишет народ у нас в комментариях? После дождя, так, ладно, это все не то. Так, вот, металюги пляшут, пишет Танюха. Егорий давит краба.
1: Ромке Кречтову привет, кстати.
0: Да, здравствуй, Ромка, приветище тебе. Так, русский народный текст по стиль музыки Слота. Ленг пишет, вообще, конечно, это трындец. Брать такую песню под такой стиль, каждый сходит с ума, как может. Но ты знаешь, у него получилось. Такого мудака, как Зухер, зацепить, прости меня, Господи, этой музыкой, да, ну, им удалось. Так, Женька пишет, на то оно и творчество.
1: Все, я вспомнил Evil Spirit.
0: Ты вспомнишь Evil Spirit?
1: Да, я отбирал сам этот трек. Мы с Романом Кречтовым по поводу этого трека общались год назад. Я вот вспомнил благодаря Ромке, да, который является не только музыкантом, не только фронтменом своей группы, да, но также еще и директором группы Evil Spirit. Вот, и он мне ребят посоветовал, я их отслушал, несколько треков, выбрал из них один на русском языке, и брали мы этот трек 5+1. Все, вспомнил. Ребята, еще раз перед вами извиняюсь, что вас запамятовал.
0: А, вот, Дамион пишет, я, говорит, из Just Now, я не из After the Rain, но, видимо, просто ребята дружат, знают друг друга. А, так, вот, мой попонистый друг написал такую мысль, глубокую мысль. Если из одного города все группы играют только тревожно-мрачную, кричащую, скримно-стрёмную музыку, значит, время бить тревогу. Похоже, у них там все плохо.
1: А я, Захар, я понял, почему они играют такую музыку. Я об этом скажу, все, я об этом скажу, когда буду представлять следующую часть.
0: Спасибо, что дал дочитать. Видать, элита бесчинствует, город в упадке. Следующий этап, это когда уже совсем нет заявок, значит, все разъехались по стране на заработки или умерли от пьянства. Ну, вот в это я больше поверю. Вот, ну и ладно, коняшка, вот теперь... Давай.
1: Ну, я все-таки скажу по поводу группы, которая только что у нас прозвучала, After the Rain, как холодно здесь. Захар, знаешь, я с тобой опять соглашусь, абсолютно не слушаю такую музыку, мне она не то, что как бы меня проходит, она даже в какие-то моменты для меня действительно неприятная, неприятная для меня и для моих ушей. Но вот этот трек, он как-то не вызвал какого-то отвращения, не вызвал желания выключить сразу же, выйти с сайта, выключить эту песню, дослушал до конца, и так, знаете, сыграно мастеровито, исполнено мастеровито, так очень громко, очень грамотно, и я считаю, что на хорошем звуке, если ребята остальные песни играют так же, как эту, да, то это будет на малоярославца звучать, то есть своего поклонника они там найдут. Опять же, галочки за меня не будет постольку, поскольку не мое, и априори я такую музыку не слушаю.
0: Ну, понравилось. Вполне на уровне. Как так, галочки не будет? Мне понравилось, но, блядь, галочку я вам не поставлю. Что ты за жмот такой, коняха?
1: Ну, блядь, я галочки ставлю тогда, когда действительно я готов эту музыку переслушать.
0: Ты поставь, а мы никому не скажем.
1: Ладно. Вот, ну, в любом случае, как бы, уровень довольно-таки неплохой у ребят. Я считаю, что если они выиграют отбор на Малояр, они там будут очень хорошо.
0: Не, ребят, честно, вот когда начался трек, мы оба с коняха перекрестились. Один сказал, понеслось говно по трубам. Второй сказал, ебать, им холодно. А потом дальше пошло хорошо. Интересный трек. Интересный вариант. И все интересно. И звук интересный. достаточно неплохо.
1: Ну что, едем дальше, друзья
0: мои. Едем дальше.
1: Да, и я вот теперь все-таки нашему попонистому другу и Захару, и всем нашим радиослушателям скажу свою версию, почему же в Смоленске играет такую музыку все команды.
0: Потому что ты туда приезжал с курса малка-йоги, я уже знаю.
1: Нет, не поэтому. А вот спасибо скажите, ребята, друзья мои, смоленской вашей группе Urban Strip, которая сейчас будет у нас звучать. Так вот, Urban Strip — это одна из самых... Захар, можешь не ржать, а? Urban Strip — это группа, одна из самых старейших, если не самая старая группа города Смоленска, которые играют агрессивный такой хардкор, и начали они играть данную музыку с 92-го года. То есть на самом заре российской музыки, да?
0: Все русские, кроме я.
1: Вот, и, соответственно, я так подозреваю, что группа для Смоленска в некотором роде является культовой, и многие музыканты просто брали с них пример, учились у них. Вот, я прекрасно помню, не те времена, да, а времена, которые были чуть позже, в Туле. Вот, и в Туле тоже был развит тяжеляк, и когда играют концерты тяжелые группы, да, ну, молодежь, которая приходит на эти концерты, она ориентируется на них, и сами, соответственно, начинают играть то же самое примерно. Вот, допускаю, что в Смоленске была такая же ситуация, и Urban Strip настолько покорили сердца, мозги и уши своих поклонников и подрастающего поколения, что группы, начали играть похожую музыку. Это как версия, я не знаком с данной командой, не знаком со смоленской музыкой вообще, практически, да, просто такую версию предположил. А если продолжать разговор о группе Urban Strip, то помимо того, что группа очень древняя, да, играют они больше 20 лет, скоро будут 25 лет отмечать, они также характерны тем, что организовала эту группу девушка, которую зовут Елена. Эта девушка является не вокалисткой, она является гитаристкой. И до сих пор она является членом группы, несмотря на всю смену составов, и до сих пор является соавтором всех композиций. То есть для девушки, для женщины 20 с хреном лет в хардкоре, это, я скажу, это сильно.
0: Это очень сильная девушка.
1: Да, соответственно, что еще могу сказать? Могу сказать следующее, что трек, который сейчас прозвучит в эфире от группы Urban Strip, называется тоже очень интересно. Он называется «Люди едят людей».
0: Я из-за чего ржал, я думал, что ты все-таки выведешь тему на название, а ты слишком глубоко копнул. Я про то, что почему так все там...
1: там мрачно, да?
0: Мрачно, да. Потому что там люди едят людей.
1: Нет. Друзья мои, я уже вижу по описанию группы, по пресс-релизу, я вижу по фотографиям, я вижу по названию композиции. Сейчас будет адское просто мясо. Делайте колонки уж либо погромче, либо потише, если кто этого боится. Urban Strip, Смоленск, «Люди едят людей».

0: На каком языке был трек?
1: На русском.
0: На русском? Я вообще ни хера не понял, говорю честно. Вот, типа, а чё так быстро играете? Люди едят людей, убегаем. Вот. Ладно, что там у нас нарисовался? Свежий народ спрашивает мясо. Да, люди, мясо. Так, ну, что тут пишут у нас в комментариях? На панк сойдет, пишет Танюха. Слушай, ну, смоленский панк, видать, рубит. Далее.
1: Ну, вот от Романа Крещетова на комментарий. Urban Strip, отцы, мои респекты.
0: Ну, это как бы респекты, я конкретно по треку ищу. За нефть, ёпта. Что-то по треку особо ничего не написано. Вот. Танюха, вот, пользуясь моментом, передает привет мужу Сереге. А, музыка вот 50-0. 50-0. Деление на 0 дает 0. Короче. Деление умножение на 0 дает 0. Так что.
1: Вот и Николай, кстати, комментарий тоже по песне отписал. Панк, но не мясо же, хоть и на хард машет. Вот, Захар, ты будешь что-то по поводу данного трека говорить?
0: Ты знаешь, хорошо играют, быстро, но я вообще ни хера не понял. Это совсем не мое, но так вот, разик. Под пузырик с вискарика, наверное, я бы послушал. Я бы на живой концерт такой группы сходил бы. А вот, конечно, в колонках мне это слышать вообще не в кайф. Не люблю такую музыку.
1: Захар, я тебе скажу, ты можешь на живой концерт похожей группы сходить в Туле. Никуда не надо ехать в Смоленск. У нас есть такой замечательный коллектив панк-хардкор, который называется «Иначе». Вот. Ребята играют примерно похожую музыку, но только куда как менее мастеровито, скажем так.
0: Ну, да? Нет, ты не сравнивай, подожди. «Иначе» я слышал. Это совсем «Иначе». Нет, там не с вискарем, туда с 3 литрами самогона, причем предварительно, до концерта. Вот. А тут вот я бы сходил на концерт к ребятам чисто вот поугарать, но, скажем так, честно говорю, в колонках такое слушать не буду, а на концерт бы сходил.
1: Я вообще такое слушать не буду. На концерте, блин, ну на концерте разик можно было бы, конечно, послушать. Мне даже вот интересно, как бы ребята...
0: Не, ну чисто пришел на концерт, получил въебало, упал, полежал, послушал, пришел домой и есть что вспомнить, понимаешь?
1: Ну, а в принципе, так обычно и происходит, как бы, на таких концертах.
0: Ну да, вот такие интеллигентные люди, как мы с тобой, приходят на такой концерт, и что первым делом?
1: Получают въебало.
0: Ну и все нормально. Ладно.
1: Ладно, друзья, нет, кроме шуток, я вот что еще хочу заметить. Несмотря на то, что такой сегодня у нас эфир мрачный, какой-то однообразный, да, по стилистике, ну, столько мы не ржали, наверное, никогда. Вот я вот сколько вспоминаю, мы ржем постоянно, пока музыка идет, блин, ну, и над комментариями, над музыкой, то есть позитивный эфир, несмотря ни на что. Вот, а если говорить конкретно по группе Urban Strip, то, в принципе, тоже вижу этих ребят на фестивале Мото Мало Ярославец. Я думаю, что народ и найдутся те, которые хайрами помашут, найдутся люди, которые поугарают, найдутся люди, которые будут колбаситься под
0: них. Их знаешь, когда надо? Прям вот пятница, в субботу утром выпускать часиков в 9 на главную сцену, чтобы вот все, кто только уснули, подумали, что пришла белка, а все, кто уснули до того, как, но еще пьяные, они просто протрезвели и начали пить дальше.
1: Ну, в принципе, да, как вариант. Ну, ни в коем случае не Валеру Кипелова с...
0: Не-не-не! Давай,
1: я просто вспомнил прошлого Малояра и Валеру Кипелова, который, блядь, сука, достал весь Мото Мало Ярославец, наверное. Ему орали: Валера, уйди, Валера, прекрати, Валера, пошел нахер. Он все равно пел и пел, блин.
0: Распевался, сука. Распевался, гад. Ладно, вот, давай дальше.
1: Итак, следующая у нас команда называется тоже по-английски. Ну, я вот не знаю, это мода какая-то тоже смоленская, наверное, называть себя иностранными названиями, но петь при этом на русском языке. Группа, которая называется Fall in Dreams, с композицией «Ты просто». Группа была образована весной 2006 года, то есть довольно-таки уже взрослый, почти 10 лет в команде. И ребята играют синтез такой музыки на границе, опять же, да, пограничная музыка между хард и хэви. Вот, ну, для меня, я небольшой специалист данных музыкальных направлений, хотя и хард, и хэви.
0: А говоришь вот очень убедительно, как будто, понимаешь, ты ведешь рубрику в журнале «Хардкор».
1: Захар, не перебивай. Вот, я просто из всей тяжелой музыки, ну, как бы, чаще всего слушаю только вот Hard and Heavy, да, поскольку, ну, мне более-менее это еще близко, и много друзей и знакомых именно металлистов, да, которые такую музыку играют, и я их, ну, просто априори вынужден слушать на совместных концертах. Вот. И, соответственно, ребята доминируют то в одном, то в другом направлении. Кстати, если музыканты группы Fall and Dreams нас сейчас слушают на связи, отпишитесь мне, пожалуйста. Я, к своему стыду, до сих пор так все-таки не разобрался, в чем принципиальное отличие между хардом и хэви. То есть, вот, ну, я не могу это сформулировать просто. Я понимаю, вот так вот, ну, как это грамотно сформулировать, вот, скажем так, от отцов. Что ты ржешь опять, блин?
0: Блин, Захар, задолбал. Мне же хорошо. Коняшка, в моем многострадальном холодильнике нету выпить, поэтому меня плющит, понимаешь?
1: Вот. Ладно,
0: давай слушать будем.
1: Нет, нет, продолжаем дальше. Ну, да. Я хочу сказать о том, что группа, в принципе, она концертная в большей степени. Выступала во многих городах, не только в Смоленске, но также и в обоих наших столицах, и в Москве, и в культурной столице в Санкт-Петербурге. Играли они также концерт свой в Иваново, Владимире, Великих Луках, Орле и многих других городах России. Вот. И... как вот про себя пишут музыканты, являются они частыми гостями на байкерских фестивалях и различных опен-эйрах. Вот. Ну, послушаем. В принципе, уже понятно, наверное, почему байкеры такую музыку любят, потому что это hard and heavy. Вот. Но все-таки, если вы мне напишите, в чем принципиальное отличие между hard and heavy, да, и, ну, как вот, мне просто для общего развития, для своего, вот, узнать все-таки, наконец-то, дожил до седых яиц почти, да, но до сих пор этого не знаю. Вот. Fallen Dreams с композицией это просто на информатном радио слушаем.

0: Ну вот, хоть одна песня без мяса.
1: Ну как, относительно.
0: Как-то я прям вот отдохнул ушами, ухи мои расслабились. А 22:40 на наших зеленых системах. Друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. И сейчас у нас происходит отбор на фестиваль мото Малый Ярославец 2015 от Смоленской области. Вот, это у нас была группа Fallen Dreams. Песня называлась «Ты просто». Так, ну, давайте...
1: Ну, спасибо нашему таиландскому гостю. Он единственный мне отписался все-таки в комментариях, что хард-рок отличается от хэви тем, что там есть блюзовая фактура. Это вот есть по-бытовому. Ну, не знаю, насколько это правильно, потому что Ваня ни в коем разе не хард-рокер и не хэви-металлист. Да? Он играет и поет свои, скажем так, темы, и эти темы мне у него нравятся гораздо больше, чем хард and хэви. Ну, это к слову.
0: На самом деле, коняшка мне... В этом году только открыл глаза я узнал, что Ванька поет песню про безработного. Ёптать.
1: Ты что, не знал об этом до этого?
0: Нет, ну ты же мне вот рассказал, я узнал. У меня как-то не сопоставляется вот это двухметровое чудо в пончо с тем треком. Сильно, да. Знаешь, как сильно очень большой разрыв между вокалом и обычным голосом. То есть мне бы в голову не пришло.
1: Кстати, коль уж зашла речь о безработном, опять же, небольшое тоже лирическое отступление, блин. Москвичи, друзья мои, кто нас сейчас слышит, блин, в конце концов, помогите уж наконец-то с работой, блин. Почти второй месяц без работы.
0: Конечно, сдавай бутылки. Давай читать.
1: Мне работу уже нашли несколько вариантов, но мне хотелось бы чего-то более интересного. Так что, если есть у кого-то интересная вакансия, где нужно работать головой, блин, языком.
0: Головой только гвозди забивать твоей.
1: Вот, готов, короче,
0: Давай читать комментарии. Так, вот пишут: вокал, как всегда, лучше музыки. Далее, что там у нас? Что-то мало вообще. Вот ад, я не знаю про что, про трек или нет. Далее.
1: Ну, там идет общение.
0: Вообще,
1: по
0: да,
1: того,
0: они, по ходу дела, между собой треплются.
1: Они не просто трепятся, они там бухают, по ходу.
0: Ну, им хорошо, а мы сидим, сука, завидуем. Что делать? Да. Так, на сайте Неформатки тоже комментов нет. Ваську тоже никто по этой группе ничего не отписал. Но...
1: Ну, говори твои комментарии сам.
0: Такой, в принципе, неплохой ритм-блюз. Вот, Настюха у нас нарисовалась. По-моему, это у нас Крым. Да, Симферополь, да, Симферополь нарисовал. Настюха, здорово, скоро мы к тебе приедем с фестивалем. Кстати, Ванька, когда у нас будет что-то определенное по Крымфесту, давай как-то уже надо людям объяву кидать. Вот, достаточно неплохой трек, достаточно неплохой вокал, достаточно неплохо сыгран. Но вот что-то все равно не хватает. Я не знаю чего. Может, я просто придираюсь. Может, Сахар, я устал от металлистов. Все может быть. Но вот что-то не хватает, вот прям буквально какой-то малости, чтобы зацепило.
1: Ну, блин, я вот скажу тебе так. Есть одна замечательная группа в Москве. Они обитают, называется эта группа «Прохожий». Тоже многократные участники всевозможных, всеразличных байк-мотофестов. Мы с ними пересекались два раза на фестивале под Липецком, на фестивале в Ельце. Я так думаю, что в этом году тоже там пересечемся, когда мы там будем играть. Вот. Я что хочу сказать, что ребята из группы, которая сейчас только что звучала, Fall Dreams, да, очень похожи по стилистике, по музыкальной направленности, по своей мелодике, именно с группой «Прохожий», Fall Dreams, да, очень похожи по стилистике, по музыкальной направленности, по своей мелодике, именно с группой «Прохожий». Это вот действительно, я понял

0: присесть на траве, выпить вискарика или водочки, потискать свою там сисястую подругу, пожамкать ее за всякие выпуклости, да, и посмотреть на волосатых чуваков в косух банданах, которые на сцене рубят.
1: Коняшка, ты прям вот, понимаешь, рубишь правду мятку. Сидеть за сиську, трогать подружку, а смотреть на волосатого мужика. Замечательно. И представлять себе.
0: Это я, кстати, опять вспомнил Мальку, да, блин, который из Таиланда недавно вернулся. Он совместил и то, и другое.
1: Не-не, он написал, что пошел с женой массаж делать тайский, а достался ему вот леди-бой, который его трогал и маслом натирал. Вот. Ну, я думаю, это интересно.
0: Ладно,
1: мне еще не попадался леди-бой.
0: По поводу Fall Dream все-таки закончу. Я считаю, что такая музыка действительно будет востребована на фестивале Мото Малый Ярославец. И если ребята выиграют отбор и будут там выступать, то поддержка со стороны байкеров этой группе гарантирована. Но от меня, опять же, галочки не будет. Потому что, ну, я не байкер, бляха-муха. И такую музыку, ну, как-то вот она, ну, не мое все-таки, не мое, то есть недостаточно быстрое, недостаточно веселое для меня. По вокалу, вокал, конечно, тоже хорош, чувствуется, что человек давно вокалом занимается, голос профессионально поставленный и очень хороший тембр, да, но опять же и по голосу, то есть я такой тембр, ну, лично я вот, ну, не слушаю вокалистов с таким тембром, то есть от меня галки не будет, но опять же все будут решать слушатели. И еще раз повторюсь, что Fallen Dreams, если они выиграют отбор по Смоленску, я думаю, что поддержка со стороны байкеров на Мото Малый Ярославец им обеспечено.
1: Вот, ну, Танюх пишет, сваливаю отсюда. Давай, Танюх, тебе привет еще, не скучай, захаживай почаще. Вот, дальше группа с очень длинным названием. Я так, ну, для себя перевел, что она называется «Когда моя дорогая сдохла».
0: «When my darling will die». И композиция «Your Traitor». Вот. Ну, что могу сказать, что группа очень молодая по сравнению с другими участниками нашего сегодняшнего эфира. Она была образована в прошлом году, в 2014 году, участниками из разных команд с разными стилями. Вот. Но я так подозреваю, что это даже по большому счету не группа, а это вот какой-то проект, да, музыкальный, который либо получил самостоятельную жизнь, да, и превратился в группу, либо, ну, продолжают музыканты, которые играют в этом проекте, «When My Darling Will Die», продолжают также свою музыкальную деятельность в других смоленских командах. Вот. Группа играет Deathcore, Metalcore, но ребята экспериментируют и ищут себя в других направлениях. Вот. В данный момент времени работают над своим первым полноформатным альбомом. Ну, блин, это будет опять же скач. То есть я так чувствую, что опять, блин...
1: Кровавое месиво.
0: Кровавое месиво, да. Ну что, «When My Darling Will Die» с композицией «Your Traitor».
1: Но название как минимум обязывает. Когда моя дорогая сдохла.
0: Послушаем, да.

0: Итак, друзья, 22.51 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Сейчас вернется коняшка.
1: Я уже вернулся.
0: А, уже вернулся. Вот, и это была у нас группа с длинным названием «Когда моя дорогая сдохла». Вот, я взял отбойный молоток и выдолбил ее из бетона. Вот, но, скажем так, такая музыка от меня где-то вообще далеко.
1: Когда, не поверишь, от меня тоже.
0: Когда началось вот это молотилово, я прям с таким жутким скепсисом поглумился, всякую хуйню поговорил, коняшки в ухо. Вот, а потом, когда вот она пошла, мне понравилось. Я бы не сказал, что там что-то прям жутко навороченное, но какой-то вот симбиоз интересный получился. Даже несмотря вот на этот... Несмотря на все вот это, да... Кстати, вот сегодня со мной второй случай за эфир такой, когда абсолютно не нравящееся мне направление заставило меня сделать колонки погромче. Я реально сделал погромче. Вот, и послушал с удовольствием. Звучит данный трек прям хорошо, вкусненько. Вот, сравнивать мне не с чем. Критиковать не могу, потому что в этом направлении я вообще туп и бестолков. Но вот как обывателю обычному мне, наверное, даже понравилось. Вот так вот.
1: Я от себя ничего говорить не буду, абсолютно меня прошло. Я такую музыку не слушаю, не люблю и не вправе поэтому комментировать.
0: Вот, так, ну, читаем, что там написано. Вот во имя с... Танюха никак съебать не может. Ты же уже ушла, дорогая. Тут уже одна дорогая сдохла. Вот, так, пишут, это типа My Dying Bride. Я не знаю, Жень, честно, ну как, я не могу. Я это направление не слушаю, поэтому мне не с чем сравнивать. Так, далее, что там пишут Сатана и Фэн. Мне понравилось, хороши ребятки, пишет Ольга. Привет, Олеч, она мне тут написала в личку, не просрал ли я трек. Нет, вот, ты видишь, дождалась. Все нормально. Так, Ромка пишет, нормальный трек. Егорка согласен. Жень пишет бодро. Ну и в принципе все, да, основной такой критики особо нету. Ну, в принципе, неплохо. От меня галочка будет, вот третья галочка за эфир.
1: От меня пока ни одной.
0: Видишь, коняшка, как тебе сегодня не повезло.
1: Ну, да.
0: Так, сейчас я обновлю на неформатном радио еще страничку. Может, там, вот, там что-то понаписали, давай посмотрим. Так. Про эту песню могу сказать, что все хорошо продумано, Димка написал. А, это он про Fallen Dreams. Сори. Очень вкатило, шикарный трек под брейкдаун. Я распилил ногой батарею. Далее, именно про эту песню, она очень тяжелая. Я не понял. Ладно.
1: Едем дальше, друзья мои. Едем у нас дальше. Остался последний трек от последней команды. И я хочу сказать о том, что из всех групп, которые сегодня звучали в данной программе, группа, которая сейчас прозвучит, она постоянно звучит на неформатном радио. Ребята из группы Линкор когда-то давным-давно подавали заявку, точнее, подавали заявку. Они участвовали у нас в одной из программ 5+1, выиграли голосование слушателей. И уже, ну, я так подозреваю, почти год они звучат чат на форматном радио, может быть, даже больше. Вот. В данный момент времени команда представляет новый трек. Он называется «Ангел метро». Ну, в силу того, что группа Линкор, видимо, когда-то давно грузила информацию о себе на неформатное радио, они сейчас ничего о себе не написали. Я, к сожалению, не помню дату основания группы, какие-то подробности, да. Я помню только то, что группа понравилась нашим радиослушателям, что она постоянно звучит на неформатке. И я так подозреваю, что... Ну, я надеюсь, по крайней мере, что хотя бы вот за Линкор у меня галка будет. Ну, хотя эту песню не слышал, надо послушать. Вот, Линкор, Смоленск, «Ангел метро». Слушаем.

0: Итак, друзья, 23.02 на наших зеленых системных. Практически мы уложились с коняшкой. Чуть-чуть.
1: Да-да-да.
0: Чуть-чуть передержались. Ну, ничего страшного. Вот, сейчас я вас буду побуждать к действию, друзья. Во-первых, сейчас все, кто во ВКонтакте висит в эфирном чате, прокрутили мышкой наверх страницы и нажали кнопочку «Подписаться на паблик». Вот, потом все нашли группу неформатного радио во ВКонтакте и вступили туда. Для чего это нужно? Как только появится голосовалка, в первую очередь мы разместим все это дело во ВКонтакте, чтобы вы были в курсе. Это раз. Отвечаю на вопрос, который вот в паблике во ВКонтактовском звучит постоянно. Кто это поет? Это поет Аня. Вот, Анечка написала, вот коняшка пожаловался, что нету пресс-релиза. Кинула она на сайт неформатно. Давайте я зачитаю. Группа «Линкор» появилась в 2005 году в Смоленске. Смысл музыки и текстов группы «Линкор» заключается в описании метафорами ярких исторических моментов истории человечества и личных переживаний участников группы. Вот как заумно все. За все время группа «Линкор» успела дать множество концертов, завоевать сердца немалого количества любителей рок-музыки и альтернативы. В 2012 году вышел студийный альбом «Перемирие». В конце 2014 года группа с новой солисткой выпускает сингл «Бесконечный круг». Ну, видимо, выпустила уже, да? В планах группы запись клипов и дальнейшее выступление в разных городах страны и ближнего зарубежья. Но дай бог, чтобы все у вас получилось. Итак, что?
1: Ну, что ты сначала скажешь или я?
0: Ну, давай ты.
1: Ну, я скажу так, что когда «Линкор» выигрывал голосовалку на неформатном радио за тот трек, который сейчас в ротации, вот, мне этот трек понравился больше, чем тот, который прозвучал сейчас. Я вообще альтернативу не очень люблю. Хоть здесь альтернатива с таким, с человеческим лицом, с приятным довольно-таки женским вокалом, тем не менее, все равно не мое, и, на мой взгляд, песню затянули. Вот, поэтому от меня также галочки не будет. И, ну, в целом, блин, вот сейчас уже, пожалуй, можно, наверное, подводить какие-то итоги. По крайней мере, для себя это сделаю. Блин, без обид. Без обид Смоленск, без обид смоленские музыканты. Но прошлонедельный отбор по Калуге оставил лично у меня гораздо больше приятных впечатлений. То есть там было как минимум там 5 или 6 групп, которые я хотел бы видеть на фестивале «Мото Малоярославец», которые я и сейчас часто слушаю. Они у меня в плейлисте. Но из этого эфира в свой плейлист я ни одной песни не закинул. Блин, ну как-то мрачновато у вас. У вас как-то вот в Смоленске идет развитие рок-музыки по какому-то одному направлению, и, к сожалению, это направление не мое.
0: Надо срочно выбираться туда с алко-йогой и добавлять городу позитива.
1: Да, к сожалению, знаешь, наши дороги футбольные со Смоленском разошлись. До этого, когда со Смоленском мы играли по первой лиге, я туда частенько мотался на выезда. 3 раза был в Смоленске с Арсеналом. Но сейчас Арсенал в премьер-лиге, а Смоленск, там вообще жопа с футболом творится. Вот, соответственно, не знаю, когда я туда в следующий раз выберусь. Хотя и город хороший, и люди там живут такие приятные, позитивные, которые мне очень нравятся, да, сколько водки вместе с ними перепито было. Вот. Ну, собственно говоря, как бы что я хотел, то сказал. Кто победит в голосовании, будут решать сами же жители Смоленска, кто поедет на фестиваль «Мото Малоярославец». Но скажу так, что от меня галочек не будет. И, соответственно, вы уж извините, друзья мои, но в ротацию на неформатном радио ни одна группа из прозвучавших сегодня не попадет, поскольку моих галочек нет.
0: Ну, твои галочки, скажем так, на ротацию-то не сильно влияют.
1: Почему же это? Вот. Мы с тобой договаривались, что группа попадает в ништяки, если она нравится обоим ведущим.
0: Ну, это же из эфиров. Скоро же грядет отбор. Кстати, друзья, по поводу отбора. Скоро будет глобальный отбор, но он не будет произведен, пока все музыканты не отредактируют свои треки. Мы обновили неформатку, сейчас вышел новый закон в Российской Федерации, то есть вы должны отредактировать свои треки, добавить туда личные данные. Их никто не увидит, они будут только для личного пользования скажем так, диджеев неформатного, и если вдруг потребуется какую-то истину восстановить, чтобы у нас были контакты по этому треку. Вот, это что касаемо неформатки. Что касаемо сегодняшнего эфира, завтра в течение дня на сайте неформатного радио в теме «Смоленск. Отбор 8 апреля» появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, и, друзья, голосуйте. Голосуйте.
1: Для тех, кто не знает, хочу сказать о том, что можно голосовать не за какую-то отдельную.
0: Да, за несколько. Одну, да? Вот все, кто понравились, за тех и голосуйте, не жлобитесь, потому что на самом деле, ну, надо быть честными хотя бы по отношению к себе. Вот. В принципе, наверное, все. Да. Я желаю от себя лично всем группам желаю победить. Была бы моя воля, я бы вас всех бы на фест потащил бы и там колбасились, но Ледайгер, да? Алигер, да. Ну, я ебнутый албанец, я плохо знаю языки. Вот, на войне как на войне. Поэтому голосуйте. Если будет концерт, значит, будет интереснее. Если концерта не будет финального по Смоленску, значит, победит тот, кто выиграет голосование. Так что всем удачи, всем мира, всем добра. Услышимся через неделю, в следующую среду. И у нас будет на отборе Нижний Новгород,
1: наверное. О, отлично, потому что из Нижнего Новгорода довольно-таки много групп. Я, кстати, хотел уточнить и спросить по поводу...
0: По Нижнему будет два эфира.
1: Да, по Нижнему будет два эфира. Я хотел спросить у Ваньки, у нашего таиландского друга, прибывшего недавно оттуда. Ваня, а там лампасы у нас? А лампасы разве они не напрямую попадают на Малояр? В личке отпишись. Ну, я тебе вопрос сейчас в личке задам.
0: Ну, это же можно было отписать, да. Все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на группу, подписывайтесь на паблик, регистрируйтесь на сайте. Музыканты, грузите больше своих треков, не стесняйтесь. Чтобы о вас составить мнение, надо прослушать не один какой-то трек, а много, много и много. Вот, все.
1: Все, друзья, всем пока, всем до следующей среды. До свидания.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В Америке традиция. Если тебя в юности не арестовывали и не сажали в тюрьму, то ни хрена ты не рок-звезда. Обязательно надо родиться в бедной семье. Лучше и своего отца-то толком не знать. И обязательно быть наполовину индейцем, негром или евреем. А лучше всего и все это одновременно и сразу. Тут есть все. Первое. Сесть. Ну, почти сесть в тюрьму за угон тачки в 13 лет. Расти без папаши. Он ушел из семьи еще до рождения будущей звезды. И вообще, что можно ожидать от ребенка с кривыми зубами и внешности, полученной от матери полуффранцуженки, полуиндианки и отца Карапета Саркисяна? Sunny.

Кто не понял, это Шерилин Саркисян. Шер, богиня поп-музыки. Воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины. Первый успех пришел к Шер аж в 1965 году. «I got you, babe». За 2 года было продано более 40 миллионов экземпляров. Звезда 60-х, 70-х, 80-х. В 98-м году платиновый статус. «Блиф». В 52 года сделав песню, после которой автотюн стали использовать все, от оперы до рэпа, от блэк-металла до русского рока. Вашу маму в 74 года отбабахав мировой тур и записав альбом каверов Аббы, разошедшийся миллионным тиражом. Это вот тихая армянская девочка с индейско-французскими корнями. И с кривыми зубами. Шер, шоп, шоп, шоп.

Шерри Линн родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентра, Калифорния, США. Кто хочет, может почитать биографию Шер в интернете, чего там бабушка сказала, как и где и с кем жила. Я о творчестве. Кино, Оскар, Пальмовая ветвь, Канны, музыка, Эмми, Грэмми, театр, Бродвей. Даже ее дочка стала сыном. Во! Везде отметилась. А я рад, что мне в своей жизни удалось получать удовольствие от ее пения, и надеюсь, что вам тоже.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза. Растекаясь пламени, закружится лед. В такт ударит гроза.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, другие подруги, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте все те, кто слушает нас в онлайне. Вот, их большинство. Ну и, конечно же, привет нашим самым тихим слушателям, которые слушают нас потом в записи, на всяких там Google подкастах, Apple подкастах и прочие шняги. Вот, с вами диджей Зухер, человек-улитка. Вот, мне сказали, что сегодня я похож на НЛО. Ну, не знаю, я улитка в НЛО. Вот. И сегодня у меня эфир такой, он, знаете, какой он, хочуха, не, знаете, обещалки, хочухи и свежаки, вот, собственно, вот так вот. Так, что еще, что я забыл сказать, где общаться? Ну, во-первых, конечно же, все, кто слушает нас онлайн, если вы нас слушаете с сайта неформатного радио, то прямо внизу под плеером есть чат, куда можно писать, и собственно, он самый универсальный, и его видно уже даже его на стриме видно прямо вот рядом с моей гнусной мордой. Вот, во-вторых, кому лень писать в том чате, можете найти стрим. Стрим идет и во ВКонтакте, в группе «Неформатное радио», и на Ютубе, на канале «Неформатное радио». Можете писать в комментариях к стриму, не к анонсу программы, а к стриму. Вот, эти записи я тоже вижу. Так, что еще? Вроде все рассказал. Да, для новеньких, если вы смотрите стрим и слушаете стрим, не радиоэфир, а стрим, и рядом с вами есть дети, уберите их к чертовой матери, потому что... Или оденьте наушники, потому что на стриме нет-нет, да, и вырвется из меня, нет-нет, да и да, нет-нет, да и что-нибудь такое... шлепнется из моего рота. Вот, те, кто слушает радио, там все хорошо, все нормально. Ну и, конечно же, качество треков, которое звучит на радио, гораздо лучше, чем на стриме, потому что на стриме они постольку поскольку. Все, все нюансы рассказал. Спрашивают, когда ты уже отснимешь своего панка. Ребят, мы его с Ромкой Зеленым отсняли практически. Мне осталось там подснять буквально чуть-чуть, но для этого нужно время, у меня его совсем нету, вот, поэтому пока бороду не сбриваю, поэтому я человек-улитка, вот, но мне на самом деле уже прилюбилась эта морда лица, и я уже подумываю, а не оставить ли мне эту бороду, собственно, на себе, потому что уже грядут очки, да, мне скоро очки придется одевать, и вот, представляете, я буду в маленьких велосипедных очках, человек-улитка, вот, мне кажется, будет зверски красиво. Так, Алиса, привет, пишет, на пирата похож. Жень Баринов, здравствуй. Димка Панфилов, здорово, давно тебя у нас не было, где ты пропадал так долго? Так долго пропадал, где? Вот, ну и давайте начнем. Давайте уже начнем. Смотрите, давайте начнем, во-первых, с победителей альтернативного голосования, которое никоим образом не влияет на основное голосование, но, включая микрофон, им наголосовали 700 рублей, так, и кто тут у нас, мои теории с Масджесусами, у них 500 рублей наголосовано, соответственно, умножаю эти цифры на 2, вот, микрофоном зачисляю на баланс 1400, мытьёрям зачисляю рюбь, собственно, завтра ночью, когда буду выкладывать эфир, сделаю все начисления. Вот, ну и давайте каждому из участников дадим по треку дня. Вот, только, ребят, напомните мне, обязательно могу забыть. То есть у вас, у каждого по халявному треку дня. Так, теперь переходим, собственно, к основному голосованию, которое самое-самое. Там было Рубилово, ребят, там было прям Рубилово. Прям шикарно поголосовали. Без сомнения победили, включая микрофон, 408 голосов. И хабаровские наши ребята, Фуфайкас, На втором месте 286 голосов. Ну, пусть будет два победителя. Ну, потому что реально ребята боролись. Пусть будет два победителя. И, собственно, микрофоном к 1400 я добавляю еще рубь. Вот. А, собственно, в ротацию забираю оба трека. Вот так вот. Ну и давайте нон-стопом двух победителей прошлой программы. И, собственно, начнем основную часть. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, здравствуйте. 21:14 уже на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже, конечно же, улетел. Вот у нас нарисовалась Танюха, у нас нарисовался Вадим Манцев. Вот, Серега Даткай нарисовался, пишет: я смотрю, борода еще актуальна, думал, уже сбрил. Слушай, я только что вот прям до того, как нон-стоп включал, рассказывал, что еще мне осталось чуть-чуть еще отснять, основной материал мы отсняли, но я его еще, правда, не просматривал даже. Вот, но я знаю, что мне там еще надо чуть-чуть доснять, поэтому я бороду пока трогать не стал. Но, как только я смог сделать из себя человека улитку, вот видишь, у меня... Две улиткины рожки на морде. Мне прям так это прикололо. Я решил, что, наверное, я бороду оставлю. Вот давайте проголосуем, кто за то, чтобы я оставил бороду, и кто за то, чтобы я ее сбрил. Вот, потому что учтите, скоро у меня еще будут маленькие очки-велосипедики, потому что я нихера не вижу уже, и мне надо уже заказывать себе оптику. Вот, и, собственно... Мне кажется, что с такими очечками борода будет круто смотреться. Вот, Танюха спрашивает, за кого голосовать и как, пока ничего не понятно. Рассказываю. Ну, во-первых, у нас есть альтернативная голосилка. Ссылка вон прямо на видосе. И кликабельная ссылка есть у нас в группе во ВКонтакте. Там эфирная тема заведена. Анонс программы. Вот. Это ни в коей мере не влияет на... положение треков в общем голосовании, но сумма будет удвоена и зачислена музыкантам лично прям на счет. Это раз. Ну, а самое основное голосование появится завтра ночью. Завтра ночью. Но завтра же мы все бухаем, да? Поэтому или послезавтра бодунищим утром, или, может быть, завтра я с утреца выберу время, выложу. Вот, там будет основное голосование. Голосовать можно будет бесплатно абсолютно за всех музыкантов, которые сегодня отзвучат. Ну и ссылочка появится у нас в группе неформатного радио. Поэтому нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить момент, собственно, когда появится ссылочка. Вот смотрите, народ пишет, Дениска пишет: оставляй. Танюха пишет: оставить. Так, можно в нее ганджуба старить. Зачем? У меня целый портсигар есть. Зачем? В бороду я прячу жрачку. Я когда кушаю, у меня туда шашлыки прячутся, макароны, салат всякого рода там. Всякая дрянь. Вот, поэтому, собственно, и была Коляновна. Первая была человека, которая заплела мне на бороде косичку. Вот, и меня это так прикололо, что я стал заплетать две косички. Так, Лелька пишет: оставить. Алиска пишет: оставить. Пашка пишет: оставить. Алиса, ты решила пойти против толпы. Пишет: сбрить. Сбрить. Вот так вот. Вот так вот ты, да, со мной. Ну, ладно. Так, расти бороду по колено, расти как Зизи Топ. Вот оно, есть такая мысль. И футболку с клепками сделаю себе. Так, можно оставить, только подровнять, само собой. Но опять же, мне надо сперва отснять материал, потом я ее покастрирую по бокам, а то я на дедушку АУ похож. Вот, ладно. Поехали. Итак, что, все, отзвучали победители прошлой программы. И начнем мы сегодня, собственно, вот, Игорян пишет: оставить. Привет, Игорек. Начнем сегодня основную программу. Значит, что мы сегодня слушаем, ребят, рассказываю. Прошлый у нас эфир был посвящен всем, ну, новинки, которые появились на сайте от наших старых знакомых, от ребят, которые давно в ротации, которые давно на неформатном радио. Вы знаете, мы с Юркой, когда записывали программу, мы выяснили, что неформатному радио уже больше 20 лет. Представляете? Больше 20 лет. Вот. И вот люди, которые давно уже с нами, нагрузили свежих треков, пока программа была в отпуске. Вот, и, собственно, весь прошлый эфир был посвящен свежачкам, и часть сегодняшнего эфира посвящена тоже свежачкам. То есть будут ребята, которые загрузили свежих треков на сайт, соответственно, они их выпустили. Ну и, конечно же, сегодня мы послушаем новые релизы, которые вышли на всех цифровых витринах от лейбла «Неформатное радио», и, собственно, не только. И не только. Ну, это прям обычно я так не делаю. Обычно я так не делаю, но сегодня решил сделать. Вот. Поэтому начнем. Начнем. Итак, начнем мы с кого? Сегодня мы начнем с 18+. Трек называется «Лови». Что там у ребят написано про песню? Самый летний трек с мини-альбома «Новый горизонт». Вот, это самый летний трек. Потому что скоро, блин, весна. Давайте слушать самый летний трек. Вот, от наших друзей 18+. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:23:05 на моих зеленых системных. Приветствую всех вновь подключившихся. Вот, питерские мы, говорит, 18+, пишут, питерские мы, в который раз спрашиваешь, пора бы запомнить. Ребят, я не знаю, с чем это связано, ну честно, у меня в голове какой-то пунктик, что 18+, не из Питера, что 18+, то ли из Твери, то ли еще откуда-то там, то ли из Ленинградской области. Что там у нас похоже? Тихвин у нас там в Ленинградской области. Что у нас еще? Вот что вы не из самого Питера, а откуда-то из области. Вот у меня есть такой вот какой-то пунктик. Я не знаю почему. Вот. Так, что там у нас? Что там нам пишут люди? Вот, Юрка пишет, у меня сейчас на термометре за окном минус 12. Минус 12. Так, в Воронеже, Димка пишет, ночью в Воронеже будет минус 20. У нас уже холодно. Так, вот смотрите, у Сереги Датка лучше всего, вот у него лучше всего. В Кыргызстане плюс 15, ребят, прикиньте, едем все туда. Давайте все туда, на холмы, на сопки. Так, что там, песенка веселенькая, пишут. Так, в Воронеже пока минус 15. Так, Ленка пишет, одновременно слушайте трека Зухера «Слишком я старая». Слишком старая. Так, что тут? «Хочу уже весну», Игорян пишет. Что-то так. Больше всех весну хотят девчата, а конкретно 8 марта. Да, я тут за эфиром возмущался, думаю, вот как мы, я же задал вопрос в люди, клич кинул, да, а как у вас? Вот у нас гаишники на 8 марта дарят девочкам цветы, останавливают машины, дарят тюльпанчики. Вот, и меня выбешивает, а почему на 23 февраля девочки-гаишницы не останавливают автомобили и не дарят мужикам носки? Ну что, они же дешевле, чем цветы, можно же носки дарить. Вот, тут было пожелание, Танюха, по-моему, написала, уже сейчас не буду листать, где-то там вверху чата, что можно билеты на концерт. Ну, как тебе сказать, билеты на концерт — это, во-первых, дорого, а во-вторых, в таких количествах их не раздаришь. И опять же, это будет, как тебе сказать, лоббирование какой-то группы. Это несправедливо. Ведь есть же и другие музыканты. Вот, а хотя бы носки, просто бы полосатые носки бы дарили, было бы прикольно. Вот, представляете, красивая, улыбающаяся гаишница с жезлом машет, останавливает тебя и вручает тебе полосатые носки. Так, купи для коленок простейший суппорт, как для катания на роликах. Слушай, я так подозреваю, я сегодня поехал на работу не как обычно. Вообще у меня есть ментовские штаны пушистые, но так как они у меня на пупке не застегиваются, они у меня держатся на одних подтяжках. Вот. И Коляновна мне связала шерстяные носки. Собственно, я обычно езжу вот в этих носках, в таких теплых, и в теплых ментовских штанах. Это мне Костик наш подогнал, товарищ прапорщик, наш воронежский квазиморда. Вот. И сегодня, так как мне надо было постричь башку, вот, я был вынужден одеться более-менее прилично. Вот, поэтому поменял пушистые штаны на джинсы, вот, и не одел вязаные носки, потому что ботинки, потому что. Вот, и, видимо, этого было достаточно, что мой молодой растущий организм взбрыкнул и, понимаешь, заболел коленями. Вот, всю зиму было нормально, а тут что-то раз. Ну, или второй вариант, меняется погода, потому что, вот эти вот морозы начались, это же не просто так, все же поменялось. Поэтому, вот. Так, смотрите, народ пишет, глючит трансляция. Не знаю, ребят, как, у меня обрывов не было, обычно у меня пишут обрывы, прям раз, что все, вы оборваны, вот, теряем связь, пока все стабильно. Вот, скорее всего, это просто ВКонтакт глючит. Так, все страницу перезагрузили. Все. У меня заработало. Попробуйте, кто страницу перезагрузить. Попробуйте запустить YouTube. Это, скорее всего, да, это реклама у вас прорывается. Верни нам ВК. ВК есть, есть ВК. Пашка Павлов, который... он мне в Ютубе пишет, и туда... Вашу маму и там, и здесь показывают. Да что техника дошла? Так, ладно. Что там? Бауржан Аспанов. Салям, Олег. Салям, салям, дорогой. Слушай, что я хотел сказать? Вот, у Пашки умерла в ВК страничка. Не знаю, вот у Ленки работает, у Дениски работает. Бауржан тоже вот смотрит, смотри, там куча народу смотрит. Наверное, у тебя что-то там с интернетом просто. Вот, попробуй обновить страничку. И, скорее всего, заработает. Ладно, поехали дальше, друзья, а то мы болтаем. Вот, далее, смотрите, есть у нас замечательный исполнитель на неформатке. Есть у нас замечательный исполнитель Денис Энгель. Вот. И все, сколько бы раз я его не включал на миксере, все кричат: «У-у-у, это Ревякин!» Вот, поэтому сейчас, скорее всего, полчата будут кричать: «У-у-у, это Ревякин!» А мне нравится, ребят. Вот, и совершенно недавно он загрузил новый трек на сайт. Поэтому давайте вместе ставим, слушаем. Сейчас я найду, где... Так, 18+, можно закрыть. Где у меня? Вот же он. Дислокация Абакан. Дислокация Абакан. Ничего он про песню не написал. Никакой сопроводиловки нет. Поэтому давайте просто слушать. Денис Энгель, «Что ладонью» называется трек. Абакан, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други, подруги, 21:33:40 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже свалил. Так, ну, во-первых, друзья, я смотрю, тут жалуются, ВКонтакте сегодня опять чудит. Мы когда начали новый сезон вообще двух программ, и миксера, и бомбардировки, после отпуска ВКонтакт вообще лег. Не то, что там чудил, он лежал просто тупо. Вот, поэтому те, кто смотрят, откройте на всякий случай в компьютере страничку, где можно онлайн слушать неформатное радио, основной канал. И если у вас заглючил, в конце концов, стрим, включите радио. Радио-то у нас работает независимо от ВКонтакта, независимо от Ютуба, простите. Вот, он работает себе и работает. Вот, что там? Пашка пишет: я не люблю такие песни, сорян, Пашка, ну, невозможно всем нравится. Но я тебе могу сказать, что одному миллиону человек понравилось, вот, и одному миллиону не понравилось. Ну, что ж, теперь песни не петь из-за этого. Так, Ленка пишет: такое под коньячок весело слушать и плясать, а так долго не могу слушать. Так, много куришь. Игорь, слушай, я стал курить значительно меньше, но в эфире все равно курю в старом режиме, потому что я... мне надо чем-то руки занять. Это уже многолетняя привычка. Вот, на компьютере тоже виснет ВК. ВК не болей. Ну, значит, ВК. Ну как, верните нам Павлика Дурова, да? Так, Серега пишет: мне больше 7Б напоминает, но на самом деле это такое направление и пение, и музыки. Мне нравится. Поет откровенно с эмоцией. Ништяк. Так, слушайте, но... что, вот Игорян пишет: у меня не висит. У меня, кстати, тоже, я проверил, тыкнул по... У меня тоже не виснет. Нет, я проверил, тыкнул, у меня не виснет. Вот, что я хотел сказать. А, вообще, да, вот конкретно я все заговорился. Денис загрузил две песни. Две, но зная, что все будут кричать: фу, Ревякин, фу, Ревякин. Вот, я взял вторую песню. А если бы я взял первую песню, то она была прям вот 100% ревякинская. Но мне вот периодически его песни попадаются в ротацию у нас. Я же постоянно слушаю неформатку. Я колочу гвозди, слушаю неформатку. Мешу бетон, слушаю неформатку. Еду на работу, слушаю неформатку. Вот, и периодически вот Денис там всплывает, и я прям... с таким кайфом слушаю, прям мне очень нравится, что он делает. Вот. Так, что там еще нам народ пишет? Походу, буду голосовать за три коллектива, чтобы им обидно не было. Так, начало симпатичное. Димка Федотов написал: полчаса, это 8 человек, и поржал. Но я так и не понял, в чем шутка юмора, объясните мне, я что-то пропустил. Так, все, я в конец забыл, там уже люди между собой общаются, а ты, Зухер, думай тут, что хочешь. Ладно, все, фу-фу-фу, едем дальше. Группа Чуева, так, где они у меня? Вот же они мне. Регинка мне написала, говорит: Зухер, вот мы свежачок выпустили. Это, кстати, казанские ребята и девчата. Вот. И непременно, конечно же, давнишние наши друзья взял сразу же в программу. А, вот у них даже сопроводиловка есть. Смотрите, вот группа из Казани. Образована в 19-м году. Это собственный музыкальный взгляд на творчество, где нет приверженности какому-то определенному музыкальному стилю. Группа ротируется, гастролирует, выпускает и принимает. Вот, собственно, трек называется «Белый флаг», «Казань», группа Чуева. Поехали, ставим, слухаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Обязательно комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:41:41. Вот такое красивое системное время на моем, понимаешь, мониторе. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, только что у нас отзвучала казанская группа Чуева. Вот, и что тут нам народ пишет? Казани, привет, скучаю по городу, давно там не был, а песенка и группа хорошая. Так, Пашка пишет, надо найти Чуеву в ВК, видимо. А что Чуева у нас вообще в чате не висит? Вот я же всегда музыкантам говорю, ребята, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы во ВКонтакте, на свои персональные сайты, на свои, там, я не знаю, на Одноклассники, на Фейсбуке, запрещенные, понимаешь, в Российской Федерации. Вот, кидайте ближайшие афиши, где вы будете играть. Это же не возбраняется, это приветствуется. Мы для этого и делаем программу, чтобы как можно больше людей о вас узнало. Вот, видите, Пашке понравилась группа Чуева, а он не знает, куда тыкнуть, куда перейти, куда подписаться. Вот, поэтому давайте, чуть не выматерился, хорошо, что вспомнил, что микрофон включен. Не там-там мозги, а, понимаешь, кидайте ссылки на свои группы. Только просьба, делайте это в момент, когда играет ваша песня. Не надо хаотично заспамливать чат, а вот как услышали своя песня, заиграла моя песенка, и кидайте ссылочки. Вот, Казань кайф, тоже хочется навестить. Слушайте, мы в Казань собираемся с Коляновной уже 4-й год, по-моему. Вот, мы тут как-то даже замутили концерт вместе с Кулай, с группой. Вот, и хотел я туда ехать и поиграть вместе с ними. И, короче, сорвалось у нас. Все у нас сорвалось, все накрылось медным тазом. Вот, потом мы еще раз собирались, а теперь мы уже даже не собираемся, потому что мы понимаем, что нам вообще никак. Жить стало веселей, мы теперь с Коляновной вообще не путешествуем никуда. От слова совсем. Так, надо мне фуражку чуть-чуть сделать поблотнее, во. И чего? Я потерял мысль. Танюха у нас что-то грустное сидит. Танюха, ты чего загрустила? Давай начинаю улыбаку включать. Так, что еще у нас? Серега Датка пишет, у меня треки пока не очень получаются. Серег, ну ничего, у тебя все получится. Мне завтра, кстати, приедет 8-канальный Zoom. Вот, и я начну, я не могу привыкнуть, что в камере наоборот, надо наоборот двигаться, как в самолете. Если тебе надо вверх, значит штурвал надо вниз. Как к этому привыкнуть? Это какой-то кошмар. Вот, про ссылки не поняла, что за ссылки. На группы, которые играют. Ну вот, Алис, будешь когда играть у нас? Буквально через две песенки. Через одну. Калиста будет играть. И ты прям ссылочки хлоп-хлоп-хлоп на свою группу во ВКонтакте, на свой сайт в интернете, на свой страничка в Одноклассниках, где там еще? В Ярусе. Где угодно. Любую информацию там. Ближайшие концерты какие-то обязательно кидайте. Ну, понравились вы людям. Люди раз перешли, добавились к вам. Ну, все же элементарно. Все оно должно так работать. Вот, потому что если мы не будем друг друга поддерживать, то все, мы накроемся Филиппом Киркоровым. Ребят, ну смотрите, что творится по ящику, смотрите, что творится на радиостанциях, на этих вот коммерческих больших мастодонтах. Это же какой-то кошмар, поэтому давайте друг другу здесь помогать. Ну, а как жить-то дальше? Вот, ладно, поехали дальше. Далее, ребята из Железногорска. Нет, подождите, Железногорск же, да, по-моему? Ну-ка, сейчас я все время забываю. Жуковский, господи, какой Железногорск? Жуковский, да, это город, по-моему. Ну-ка, сейчас я все время забываю. Жуковский, господи, какой Железногорск? Жуковский, да, это город, где нас застало про.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги. Надо что-то новое придумать. Что я все другие подруги? Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в 21:49:37 я понял, что нельзя вести эфиры, понимаешь, на трезвую голову. Нельзя, потому что я забываю комментировать треки. Не все комментарии читаю, и у меня болит коленка, блин. Вот, так, это может быть сигналом об ОРЗ. Кстати, Колянов не здоровье. Слушай, я так подозреваю, есть у меня такая мысль, что я ковиднул последним, это Коляновна мне, подвела итоги, что у меня ни много, ни мало, у меня кракен. У меня нет симптомов. Я себя замечательно чувствую, но меня задолбал вот этот кашель. И кашель у меня точно такой же, как когда я болел ковидом. Болел я прям тяжко. И тогда еще я даже не знал, что такое ковид. По телевизору еще про него не говорили. Мне дочка из Европы привезла в свое время. Вот. И я так подозреваю, что я сейчас второй раз ковидом заболел через 4 года. Но он у меня проходит, то есть от слова совсем незаметно, только чихаю и кашляю. Вот. Так, ладно, давайте вернемся к треку. Отзвучала своя компания. Меня отругали, что я прошлый трек не прокомментировал. Вот я буду этот комментировать. Мне понравилось. Такой вот комментарий. Кстати, Соня, где Соня? Давайте побольше. Своя компания. Вот, Леха здесь. Давайте, Соня.

побольше вот таких. Смотрите, как у нее классно получаются песни, где не надо орать. Где не надо орать, верещать и биться, понимаешь, мордой об клавиатуру. Вот, и так здорово звучит. Мне кажется, вам надо в репертуаре подготовить несколько вот таких вот песен, потому что у нее прям хорошо получается. Так, Серега Дотка пишет: хорошая песенка, спокойная, не тянет уйти в запой и пляс, хочется просто слушать. Так, предлагают мне звездочку на коленку. Предлагают 5 звездочек на коленку. Вот, предлагают уже мне бабахнуть. Так, Димка пишет: без бутылки ваше радио слушать не получается. Димка, да, есть такая беда. Каждую среду, понимаешь, вся страна спивается со мной. Спивается со мной совсем. Вот, но сегодня, сегодня, понимаешь, вы бухаете без меня, потому что мне завтра за руль. Так, ВК реально сегодня бесит, пишут. Ну, а что делать? Что? Это такая вот отечественная социальная сеть. Да, они ее у Павлика отжали, и она стала, видите, с каждым годом все лучше и лучше становится. Все лучше и лучше. Вот, жду, когда Телеграм полностью станет более социальным. И мы полностью уйдем туда. Вот, ладно. Что еще нам пишут? Собственно, Леха кинул ссылочку на ВКонтакте в эфирный чат, который у нас в, на сайте, на стриме. Но давай я его продублирую в стрим. Ну, раз тебе лень туда и туда написать. Так, ну и, собственно, все. Собственно, все. И тут же Леха раз и, понимаешь, написал. Вот, расскажи, Леха, что там за беда у вас получилось с автором слов? Как так получилось? Вот, что вы не смогли найти автора слов. Как так? Жопа есть, а слова нет. Как так? Вот. Дим, ну ты бухаешь, я рад за тебя, я тоже бухаю, но мне за руль прям рано утром, то есть у меня не будет вот этого, чтобы я спокойно выспался, понимаешь, зубы почистил, там, пожевал какашек собачьих, ну вот чего-то, чтобы перебить запах алкоголя. Вот, мне надо будет прям утром резво вскочить и ехать поздравлять деда. Вот, и, ну, как бы у меня не будет времени отлежаться. Так бы я бы, конечно, бы тоже бы. Нет, я как бы за ужином-то, когда приехал с работы, я приехал, мне Коляновна капустки, понимаешь, наложила тарелочку, картошечки натолкла, сосисек наварила, таких вот они прям старые, как советские. Вот, и я, конечно же, все это дело замахнул 4 стопочками. Вот, но если я сейчас на эфир принесу бутылку, то я бутылку и выпью, я не смогу остановиться. Я очень быстро тут выпиваю. А потом буду всем жаловаться, что конфетки были, понимаешь, испорчены. У меня конфетки, кстати, есть. Давайте я пожую конфетку хоть что-то сожру. Так, у нас в Бишкеке вообще пить стало сложно, пишет Серега. А потом 4 дня за руль нельзя, лютуют. Слушай, у вас как так? То есть вообще промилле никаких нельзя. А как же этот, как его называют? Тан, как же кефир, как же кумыс, в конце концов? Что делать? Значит, надо пересаживаться на лошадь, я так подозреваю. Вот, если бы у меня не было аллергии на лошадей, я бы купил себе коня и ездил бы по городу на гужевой повозке. Стопудово. Поставил бы стереосистему. Вот. Коню сделал бы татуху. Неформатное радио. По правому боку. И я бы прям был true конный панк. Подождите, а как называются эти ребята, которые воины на лошадях? Господи. Вот, ладно. Поехали дальше. Мне конфетка, сволочь, мешается. Надо ее пока выплюнуть. А вот когда мы включим музыку, я ее сожру опять. Итак, едем дальше. Далее. Алиса.
Алиса! Алиса! Миалафон! Вот, Серега Даткаль наконец-то подписался на группу «Неформатное радио». Как так получилось, Серега, что ты, будучи постоянным участником ротации, вот, знающий нас много лет, участвуя в двух или, ну, в одной точно программе, живьем, целые мы два часа общались, ты только сегодня соизволил, понимаешь, подписаться на группу. Как это радует. Вот. Алиса Салимова, она же Калиста. Калиста. Сегодня мы переходим из разряда свежачков в разряд свежих релизов. Вот сегодня, прям вот сегодня, прям с утра вышел, понимаешь, релиз. Вышел, понимаешь, релиз на лейбле «Неформатное радио». Трек называется «Стало легко». Вот, и смотрите, что же она написала. Вот, у каждого из нас бывают моменты, когда все так плохо, так больно на душе, что опускаются руки. Но главное вовремя вспомнить, что необходимо пройти этот тяжелый путь преодоления, пропустить через себя всю боль, пойти навстречу своим страхам, тогда мрак вокруг внезапно рассеивается, давая дорогу свету. Все прям как про меня. Вот, мрак рассеялся, с вами Светлый Зухер. Мы слушаем сейчас светлую песню. Называется она «Стало легко». Собственно, проект Калиста. А так, это вот Алиса, которая спрашивала, уже можно кидать ссылки? Можно уже кидать ссылки? Да, Алиса, уже можешь начинать кидать ссылки. Поехали! Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 22:01:39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Калиста только что отзвучала. Всем, кому понравилось, вот, находите. На всех цифровых витринах сегодня вышла эта песня. Есть она абсолютно везде. Добавляйте в свои плейлисты, ставьте, слушайте. Вот, и Алиска так и не научилась, понимаешь, кидать ссылку на себя. Алиса, это первое, понимаешь, золотое умение, которое должен уметь артист. Кидать ссылку на себя везде. Во всех чатах, во всех, понимаешь, группах. Везде надо, вот, заходите ко мне, вот она я здесь. Вот, итак, смотрите, что пишут. Круто, молодец. Она красотка, так, сейчас вот еще налью. Голос красивый, Серег пишет. Песня хорошая, гитары мелодичные. Не хватает, маловато ее. Так, девочка умничка. Так, точно она должна победить. Хорошо, прям родина, приятная песня. Что еще? Что еще? Вот такая вкусная песенка. Короче, смотрите, всем по... мне нравится умница, всем понравилось. Я вам еще открою страшную тайну. Над этой песней же поработал наш Вадик. Наш человек, человек с креветками. Человек, которому я кричал «Сука!» практически каждый эфир в прошлом году. Вот. И я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, Вадим сделал всю основную часть, да, музыкальную, сведение, понимаешь, аранжировку, или я ошибаюсь. Ну-ка, поправь меня, Вадим, если я не прав. Ну, как бы, так что мало того, что у нас появилась новая классная девочка, так там еще и поучаствовал, понимаешь, наш старый неформатный перец Вадик. Вот. Так, Алиса, круто, молодец. Давай, Алиса, учись раздавать ссылки на себя. Это самое, понимаешь, нужное занятие. Так, Юрка пишет, у меня трансляцию не показывает. Юрка, обнови страничку. Обнови страничку и все. И будет тебе счастье. Сегодня у нас тупит ВКонтакт, я так понял, у всех. Вот, ну, я, так как я трансляцию не смотрю, а транслирую, поэтому я не ощущаю этого квази-кайфа. Но, насколько я понял, счастье присутствует. Вот, видите, как здорово получилось. Да, вот, Алиса пишет, Вадим Манцев делал аранжировку. Так что музло от Вадика, вокал от Алисы. И, в общем, получилась классная штука. Вот, едем дальше. Следующий, тоже релиз. Тоже вышел... На лейбле «Неформатное радио», и я вам скажу, там вышел целый альбом, и скажу больше, весь альбом будет в ротации. Объясню почему. Помните, как-то лет 5 назад или 6, может даже больше, мне кажется, я вам сейчас скажу, это был, по-моему, с 12 по 14 год. Вот, у нас были ребята-активисты, они всякого рода стихотворческие эфиры делали. Вот, и часть этих стихов попала в ротацию, частично. И они до сих пор там болтаются, но так как много очень треков, эти стихи нет-нет, да и выстреливают, понимаете? Нет-нет, да и выстреливают. Плюс у нас целый есть, как это называется, целая коллаба, да, Алина Юдаева и Павел Карачин, по-моему, Карачин. Вот, они тоже в свое время очень много стихов нагрузили, и там тоже какая-то часть этих стихов крутится в ротации. Я к чему? И когда вот идет музыка, ну, я постоянно слушаю неформатку, я вынужден, и бац, стишок. И опять пошла музыка. И так это классно. И вот, смотрите, наш Василий, наш человек с большим-большим пальцем, человек с большим-большим пальцем, наш Васька, группа «Фильм», наш питерский друг, записал целый альбом. целый альбом, и мы выпустили его уже на лейбле «Неформатное радио», и весь альбом уже доступен на всех площадках, прям сегодня он везде появился. И один трек, ну это не песня, давайте назовем это трек, мы сейчас послушаем. Мне кажется, получилось очень клево. Вот, и стопудово весь этот альбом будет крутиться в ротации, потому что мне вот эти вот стихотворные штуки очень заходят именно в ротации, потому что они очень хорошо разбавляют эфир. И музыканты, вот вам, кстати, новые, как это называется, новая стезя, ведь можно и в эту сторону поработать. Итак, группа «Фильм», Василий Игнатьев, «Иллюзорные миры» называется стих. Расскажи о чудесах. Поехали.

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время тикать.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, мы только что попрощались с Ютубом. У нас, оказывается, Ютуб аж на когда? Короче, где-то так это с полчаса назад перестал работать. Вот. Так, вот Юрка пишет, недавно с Павлом Карачиным выступал на одной сцене. Васек, молодчина, не сидит на месте, в постоянном поиске. Петруха, привет, друг мой, мы тебя потеряли. Как там Одесса? Как ты там? Живой ты там? Здоровый? Не забрали ли тебя в армию? Вот, поставь на крыльце пулемет, стреляй по военкомам. Никого не впускай к себе домой. Здравствуй, дорогой. Буквально в прошлую среду тебя вспоминали, думаем, куда Петруха наш делся. Что тут? Серега Датка пишет, сразу 5 из 5. Мне интересно, кто бэки пел и делал, прям кайфово. Так, Медведюк пишет, это как сеанс Кашпировского, музыка прикольная, но просто речь сверху нудновато, лучше вокал глючный. Так, Пашка пишет, лютая дичь для трезвого меня. Нет, ребят, вы не понимаете, вы просто не понимаете. Так, Алиска пишет, какая необычная песня. Медведюкве у нас упала 500 неформатных рубликов, соответственно, удвоим. Ну, это будет через неделю удваивать будем. Так, Бекки, правда, кайф. Ребят, как вам сказать? Я сейчас смотрю с позиции... Вот представьте, идет эфир. Ну, эфир не прямой эфир радио, да? Когда вот вы со мной общаетесь, я болтаю какую-то, несу лютую дичь. А вот просто идет статичный наш эфир, радиотрансляция, где работает автодидж. Вот. И раз, и там вклинивается стих, понимаете? Раз, и вот мне кажется, вот это прям вот шикардос. Поэтому музыкантам весьма рекомендую грузить стихотворчество, наложенное на музыку, не в качестве песни, а в качестве стихов. И такие варианты я тоже рассматриваю, они будут в ротацию попадать. Вот у нас Олег Юсак нарисовался, говорит, только освободился. Привет, Олег! Кстати, у Олега сегодня тоже вышел, понимаешь, трек на просторах интернета, называется он «Прости». Вот, но мы его не послушаем сегодня, потому что, блин, я ему позавчера говорю, ты что, не загрузил трек-то? Чё, говорю, не загрузил трек? А он его так и не загрузил. Поэтому, Олег, сегодня мы твой трек не послушаем. Вот, но на следующий эфир отложим. Если все-таки загрузишь. Наш, понимаешь, вице-мэр Иваново. Так, ладно, что там, я отодвинулся от темы. Короче, нас грохнули на Ютубе, стрим остался только во ВКонтакте. Дениска пишет, сейчас там жестят за маты, за сигареты в эфире. Слушай, я думаю, дело не в этом. Скорее всего, просто там что-то у них глюкнуло в очередной раз, вот и все. Потому что, ну, сколько лет мы и материмся, и сигаретничаем. Причем, я тебе скажу, мы не единственные, кто в Ютубе матом ругается и курит сигареты. Я думаю, дело не в этом. Вот. Или там какие-то ограничения наложили, потому что прям ровно час, и он отключился. Или, может быть, луча какие-то на рестриме заморочки. Не знаю, короче. Ну, будем посмотреть. По крайней мере, идет у нас стрим во ВКонтакте. Соня, привет! Привет, привет, Соня, нарисовалась. Мы тебя уже послушали. Я тебя уже похвалил. Вот, я тебе еще раз повторю. Давай, ребят, своих тереби побольше. Вам надо таких вот песен делать. Как мы сегодня послушали, оказывается, когда ты не кричишь, ты очень здорово поешь. Вот. И не в том плане, что кричишь ты плохо. Нет, ну вот таких вот каких-то лиричных вещей тоже от вас хочется побольше. Мне кажется, это будет не менее интересно, чем основной ваш репертуар. Вот, ладно. Что мы? Песня еще не играла, а деньги уже падают. Вот, видишь, Ленка, уже вас накидали, уже нашвыряли. Посмотрим, сколько за неделю соберете. Вот, ладно, что, поехали дальше? Поехали дальше. А далее у нас... Ну, обычно я этого не делаю, конечно же, потому что вышел трек не на нашем лейбле, но наша Ленка Медведюкова, это наш сторожил неформатного радио, поэтому давайте скажем не потому, что это свежий релиз, а потому, что это свежая песня от Медведюковой, от группы Редбери. Вот, называется она «Через себя». Целый альбом они выпустили прямо сегодня-сегодня. Сегодня-сегодня выпустили. И давайте слухать. Причем Ленка у себя на страничке написала, что я, говорит, теперь не знаю, о чем мне дальше петь. Говорит, по-моему, я в этом альбоме все, что во мне было, вывалило. Все, что во мне было, вывалило. И, собственно, Лен, я тебе могу сказать так. Будет день и будет пища, не переживай. Итак, Редбери, «Через себя», поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели, 22:19:19. Вот такое красивое системное время. Вот, за эфиром мы тут пообщались. У нас Кристинка нарисовалась. Привет, Кристинка. Вот. Ленка пишет: так, так и мы тебе по старой дружбе загрузили. Мы только что слушали группу Редбери. Вот, это город Обнинск. Талантливые ребята, замечательная девчонка. Кстати, у нас фиточка с Ленкой есть, да. Она замечательно спела у меня в одной из моих песен. Вот, потом я просто помню, что Ленка, она тут, у нее была какая-то супер истерика. Она распустила группу, со всеми посралась, поругалась. И как-то вот на этой волне потом смотрю, ну, периодически она у меня по ленте пробегает, там, то Евровидение, то красивые парни голубоглазые, что-то такое, потом бац, смотрю альбом. Вот, Ленка, расскажи, как так получилось, что ты со всеми посралась, и у тебя вышел целый новый альбом. Я, когда разогнал всю свою группу, я себе купил лупер. Вот, как ты вышла из ситуации? Или все-таки вы помирились? И я был прав, что все наладится, все устаканится, все будет хорошо. Вот. Так, Пашка пишет: походу завтра послушаю весь альбом, пока буду ездить по работе. Так, Соня пишет: характерная песенка. Так, Серега пишет: по-видимому, это рок, скрим приятный получился. Но опять же, мне не хватает мелодичной гитары. Блин. Так, что там у нас? Юрка пишет: смотрю теперь здесь. Ну, все, тутуп у нас прикрыли. Смотрим здесь. Я, кстати, не удивлюсь, если канал закончит. Ну ладно, поглядим завтра, что там с каналом произошло. Так, что еще нам пишут? Васек вот написал: кто спрашивал, кто бэки исполнил у Васи Игнатьева? Это группа «Фильм», это вот то, что мы стих слушали. Вот, Васек написал: бэки исполнила Полина Сарамут. Вот, что там еще у нас пишут? Что там? Все, по треку больше ничего, по ходу дела. Вот, за что закрыли канал? Кристина, я не знаю, только что у нас вот отрубился. У нас же трансляция шла и на YouTube, и на ВК. Причем YouTube у нас был привязан к страничке прослушивания у нас на сайте неформатного радио. Вот. И люди, которые смотрели в YouTube, сейчас вот потихоньку перебираются во ВКонтакт. Вот, но радио-то работает, как бы. Стрим — это так, это моя отсебятина. Стрим — это моя отсебятина. Основное, конечно, радио. Так, ладно. Что там еще? Денег накопили, а не лени. Что тут? Подожди. Мы лени на молчаливого, талантливого аранжировщика накопили. А, вот, Ленка пишет: я постоянно со всеми ругаюсь. Вот, мы лени на молчаливого, талантливого аранжировщика накопили. Денег накопили, а не лени. На самом деле, как ссоримся, так и миримся, не можем мы друг без друга. Ну и правильно, это нормальная рабочая ситуация. Вот. Ну, что я могу сказать, Ленка, у тебя все классно получилось. Пока я послушать смог только две песни, вот эту, которую прямо сейчас послушал, и одну я послушал пока, когда увидел, собственно, весь этот альбом. А потом случилось что? То, что я почему не слушаю ВКонтакте. Как только у тебя гаснет экран телефона, музыка петь перестает. Или, блин, включается какая-нибудь тварь и начинает тебе продавать таблетки. Поэтому я во ВКонтакте вообще ничего не слушаю. Вот, и мне когда музыканты присылают, я пишу всем всегда: ребята, здесь ничего не слушаю, грузите на сайт неформатного радио, там послушаем, поглядим, что понравится, заберем. Вот, ладно, поехали дальше. Далее, не менее талантливый чувак, один. Я сейчас расскажу, как получилось. Один чувак уже выстрелил из этой песни, он уже выстрелил. Вот, но второй, не менее талантливый чувак, взял эту песню, понимаешь, и пересобачил по-своему. Пересобачил. На самом деле, я этим вообще не занимался. Вот, занимался исключительно Дениска. Я ему только скинул свои минуса. Вот. Поэтому сказать, что я работал над этим треком, я вообще с ним ни хрена не делал. Вот, поэтому все Дениски. Все Дениски, все лавры Дениски. Вот вышло у нас сегодня. Нет, не сегодня, когда? Недавно. Недавно вышла у нас фитка с Дениской. Вот, нереальный фит, так и называется песня. Ставим, слухаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вот, собственно. Я всю песню молчал, потому что чуть-чуть не начал свою партию петь. Вот. Я имею в виду про куплеты. У меня уже механически, когда я слышу это, мне надо петь куплеты вовремя, вступить. Вот, собственно, как написал у нас Юрка, отличный трек самого продаваемого артиста неформатки и Человека-улитки. Да, да, ребят, кто не знает, Дениска, наш Дениска Дивер, самый продаваемый артист на лейбле «Неформатное радио». Вот. Единственный чувак, который получает хорошие дивиденды, потому что занимается своим творчеством и, понимаешь, продвижением себя любимого. Вот, ну и я под замес, видите, тоже попал. Вот, Ленка пишет: весело, но в оригинале смысла, конечно, побольше. Серега пишет: рваная гитарка, кайфовая, читает по-черному, прям ништяк, я бы в плейлист добавил и послушал альбом. Ну, лежит он, у меня он, по-моему, лежит тоже на стенке, можешь забрать. Там не альбом, там всего один трек, на самом деле это песня «Попутного ветра» называется, она в альбоме «В моем точка отсчета» Зухера компания. Вот, и когда Дениска говорит: хочу с тобой фитку сделать, я почему-то мысленно подумал, что он вот эту песню сцапает. Вот, но я ему предлагал уж какое-нибудь унылое говно свое. Вот, но он, видите, он сделал по-своему. Так, что там? Сонька пишет: живьем такая песня на концерте, наверное, вообще зажигает. Класс. Так, что за... Пашка, Соня, это своя компания. Своя компания. Вот. Что там еще у нас пишет нам народ? Вот, Вадик пишет: прикольно, Денис молодец. Так, Ленка прослушала подводку. Ну, что ж ты так? Что ж ты так? Как раз я когда говорил, что мы с тобой фитку записали, и вот, вот еще одна фитка с Зухером. Вот, ну и, собственно, все, ребят, на сегодня 22:30. Все, мы в полтора часа уложились замечательно. На сегодня могу уже смело откланяться. Вот, значит, завтра ночью, ну, скорее всего, завтра днем, потому что ночью я уже буду в сиську, по всей видимости, упираться носом. Вот, а не то, что вы подумали. Появится запись эфира сегодняшнего, появится голосовалка. Вот, голосуйте за всех, кто понравился. Через неделю выберем победителей, раздадим ништяки и денежки. Вот, далее, что не забудьте подписаться на группу во ВКонтакте, чтобы не пропустить момент, когда появится ссылка. Я, правда, честно, не знаю, ребят, но может оказаться, что завтра не появится, что появится послезавтра. Но я постараюсь завтра. Просто у меня завтра принимать поздравления, надо деда съездить поздравить, а потом ко мне дружбан приедет из Москвы, плюс он мне привезет 8-канальный зум. Вот, и, конечно же, я могу прям переключиться на бухло и новую электронику. У меня глазки загорятся, и я могу забыть завтра выгрузить. Вот, но, если что, послезавтра точно появится на сайте у нас запись эфира, голосилка. Вот, ровно неделю до следующей среды, до 8 вечера следующей среды будет длиться голосование. Вот. Про трек дня не забудь, Захар. Я же вам напомню, специально сказал, ребят, треки дня, вот, на следующей неделе. Победители, кому я пообещал треки дня, напомните мне обязательно. Но не сейчас, прям после программы, потому что я сейчас выключу микрофон, налью себе литр чая и забуду про вас благополучно. Не потому что я такой плохой человек, а просто, ну, потому что вас много, я не могу все помнить. Вот, победители, я вам ни в коем случае не отказываю, но напомните о себе в понедельник. Вернее, в воскресенье. В воскресенье, потому что я буду в воскресенье делать треки дня, треки недели. Вот, и уже их раскладывать по следующей неделе. Вот, поэтому про себя обязательно напомните. Вот, все, друзья, всем пока, всем счастливо, услышимся с вами. А что у нас через следующий вторник? Ну-ка, дайте я погляжу. Да, вполне возможно, что мы с вами услышимся 28 февраля и плавно уйдем в 1 марта и поздравим Денис Кузнюха. Вот так вот. Вот так вот. Вот, все, ребят, я отключаюсь. Олеча, привет. Привет, спасибо тебе. Хотел сказать тебя тоже с праздником. Ну, тебя тоже с праздником. Тебя тоже с праздником. Так, чем бы завершить, понимаешь? Чем бы завершить? Какой бы песенкой завершить? Потому что я оленя больше слушать не могу. У меня не выдерживают больше ухи. Давайте-ка мы, знаете, что сделаем? Давайте мы сейчас поставим абсолютного победителя прошлой программы, вот так вот, и им закроем сегодняшний эфир. Ну, просто я не подготовился уж, простите меня. Вот, ну и заодно еще раз послушаем, включая микрофон. С радиослушателями я прощаюсь на неделю буквально. Вот, а на стриме я еще повисю буквально, пока мы слушаем песенку. Всем пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Cypress Hill. Хип-хоп-группа из Лос-Анджелеса, использующая иногда элементы рок-музыки и нью-метала. За 30 лет своего существования продали более 20 миллионов копий своих альбомов. Первые демозаписи были сделаны еще в 1989 году, а большая их часть была посвящена каннабису. «Конопель, мой конопель!» В общем, альбомы Cypress Hill получали 8 раз статус платинового и 2 золотого. Название группы переводится как «Кипарисовый холм» и намекает на происхождение музыкантов. Основатели группы выросли на Кипарисовой авеню в Лос-Анджелесе. За всю историю было выпущено пока 10 альбомов. Заслушаем хитяру 93-го «Insane in the Brain».
3: You trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

виноград созрел. Приезжай, время песни петь о весне. Понимаю, и очень жаль, хорошо лишь там, где нас нет. Все по-прежнему здесь одно, угнетает, стоит жара, и в распахнутое окно пышет жаром по вечерам. И в распахнутое окно пышет жаром по вечерам. От ремонта болят умы, потянуло из дома в лес. И похоже, что до зимы не сумею прервать процесс.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

я себя к пророкам. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра.

0: люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Что тебе закаты? Завтра встретишь новый закат. Пусть твое сердце будет радо рассвету, он ярче во сто крат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: ты его хранил? Какой нахрен танк? А?
1: Затянула пацана на узлы тугие. Вот такие, брат, дела, такая индустрия.
2: Такая индустрия.
1: Такая индустрия.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Карьеру бас-гитариста он начал с того, что украл гитару. Пришел на собеседование к группе Хавквит. Они такие: мы придумали, нам не нужен басист. Но через пару часов должен был начаться концерт, а ихний басист куда-то пропал, оставил свою гитару. В жизни не играл на басу до этого, говорил он. Ну как иначе учиться? Не зубрить же аккорды по буклетику. Всегда круче, если ты пару раз ошибешься. Звук-то реально громкий, никто и не заметит. Хавквит, Сильвер Машина.

Ян Фрейзер! Лемми Килмистер, бессменный лидер Моторхед, родился 24 декабря 1945 года в Берсэме, в Англии. В 20-м году журнал Rolling Stones поместил Лемми на 33-е место среди величайших бас-гитаристов рок-н-ролла. Нормальное детство для рок-н-ролльщика. В 11 лет начал курить. Учился в школе верховой езды, потом работал на фабрике, в 17 лет стал папашей. Короче, девки, кони, рок-н-ролл. Он говорил: обожаю девушек из мужских журналов. Какая разница, что у них там все не настоящее? Вы хотите видеть там сиськи, отвисшие до пояса, как бидоны с холодной кашей? Кому нужен этот реализм? Дайте мне силикон!

Еще пару извещений, Леми. Я холостяк, говорил он. Я не припомню ни одного счастливого брака. Даже у моих родителей его не было. В одном английском журнале написали, что я трахнул 2000 женщин. Так вот, врут, всего 1000. Во что превратился рок-н-ролл сегодня? Парни в клетчатых рубахах стоят на сцене и пялятся на свои ботинки. Если ты собрался стать ёбаной звездой, то будь же ей. Публика не хочет видеть на сцене чувака из соседнего подъезда. Она хочет видеть, сука, инопланетянина. Оззи Осборн сказал про него. Он был воином и легендой. Умер Леми в Лос-Анджелесе 28 декабря 2015 года в собственном доме, играя в любимую компьютерную игру. Arise!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: Ха-ха.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатное радио.
2: Участники сборника «Грани».
4: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали.

голова. Крошится эхо тишины сквозь зубы рассвет. Между шагами где-то там, за поворотом ключа.

рассвет. На плечи плахи переулки, забывай, не хочу. Он все простит, штандарты улиц к нашим ногам. Он все простит, штандарты.

Напротив ретуширует дождь. Необитаемый прохожий растворится в ответ. Путь в три судьбы кричит, да слушай, все мы здесь не со зла. Между шагами где-то там, за поворотом ключа.

А Нотр-Дам иглой проколет небо, вонзит в него отточенный свой шпиль. Снежинки пепла, снежное плацебо, свидетели немы, горит

Горят костры последнего похода, и душит небо черный дым теней. Твои глаза свидетели исхода, прощенье вижу в них вину своей. Безумство правых побеждает силу, в реке любви нет правил, нет игры. Оставит очень горькие сонеты твой квазимода в глубине.

душа откроет ларсом мой Пандор, где зеркала меняют цвет на тень, сорвав печать слепого приговора. Умрет любовь, родится дикий зверь.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

я искал тебя. Я курил сигареты и смотрел в потолок. Я не пил, я не ел, все смотрел в потолок. Я молился и верил, что любящий Бог мне вернет тебя.

слов я искал себя. И прости, но ход твой принять я не мог. Мои мысли терзали мой больной мозг. Мне хотелось понять, почему я как лох упустил тебя.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

что влюбленность кончается. Рано или поздно такое случается. Только судьба все иначе расставила странно, но мы исключение исправим.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире очередная программа «Неформатная бомбардировка». Вот, со всеми, кто на видеостриме, я поздоровался еще до начала эфира. Вот, здороваюсь сейчас с теми, кто в Дискорде. Натаха, привет! Ленка, Янка, здравствуй! Геннадий, приветище тебе! Вот, Петруха, привет, Антоха, здравствуй. Тут вот задают вопрос, куда у нас пропал старик Яков. Я ему звонил недавно, поздравлял его с днюхой, спросил его, где же ты, скотина. Вот, он сказал, что у него сейчас какие-то там судебные дела, но обещал скоро вернуться. Не знаю, что уж у него там за беды такие, но будем надеяться, что все у него хорошо. Я думаю, скоро вернется. Олежек, привет. Жена Олежика тоже. Здравствуй. Жена Олежика, тюкни быстренько Олежику, пока ты еще никуда не делась. Вот. Ну и что, собственно, давайте посмотрим, что у нас тут с голосованием прошлой программы. Так, победитель у нас Вера Ника. Собственно, получает она 1000 неформатных рублей на свой баланс и попадает в постоянную ротацию. И в ништяки, так что... Ну, давайте в ништяки я заберу Славу Каминского, потому что уж больно душевно получилось, и Нору с треком «Выше». Вот так вот. Пусть у нас будут эти три трека победителями. Собственно, их сейчас нон-стопом мы слушаем. Дашка, привет! Вот. Какая бомбардировка? Да, миксер. Я что, бомбардировка сказал? Да, ну, сорян, я уже старею. Видимо, старею уже. Миксер, конечно же, миксер сегодня, 116-й. Итак, друзья, три трека нон-стопом. Победитель, два ништяка. И, собственно, после них начнем очередную программу. Сегодня у нас все старослужащие, все уже ветераны. Понаходил новых их треков и, собственно, конечно же, забрал ротацию. Ну все, хорош трындеть, давайте слушать нон-стопчик.

Теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин. На картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно.

и печали, и отвагу. Теплый ветер и вечер, и солнце в пыли. Перекладываю я, кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно.

0: Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, добрый вечер. 21, уже вот 14, ну пусть будет 15 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Миксер», потому что среда, потому что пришло время. Только что мы послушали нон-стопом победителя и ништяки прошлого миксера. Ну и, собственно, начинаем очередную битву. Вот, мы тут на видосе мы тут как бы и не расставались, а те, кто слушает только радио, те как бы слушали только музыку. Вот, и я смотрю, тут у нас Дениска, он как двойной, как казачок засланный. Он комментирует в Дискорде то, что слышит на видосе. А там же половина людей, они не смотрят видос, они просто пишут в Дискорд, и там у них это, непоняточки начались. Вот, ладно. Итак, друзья. Давайте начнем. Так, за такие словеса Зухер жену мою натравливает. Олежек, жену я твою натравливаю на тебя, потому что, знаешь как, я получаю от этого эстетическое удовольствие. Это сугубо из моей личной вредности, потому что я понимаю, что она тебе сделает дзинг под затыльник. Она же все равно это сделает, любя и не больно. И ей приятно, потому что ей же весь день хотелось тебя тюкнуть. Вот, и мне хорошо, потому что я знаю, что она тебя тюкнула. Вот, Мат Би у нас появился на чате в Дискорде, появилась. Вот, забежала в голосовой канал. Слушай, мы там сегодня не появимся, скорее всего, поэтому слушай радио. Так, и что? Что там? Вот, Генка вчера все-таки поинтересовался, кто такой Майданов. Родик, здорово, здравствуй, дорогой. Здравствуй, наш молдаванский друг. Вот, и писала Ленка Янка, что, говорит, я тут с дуру, сейчас я найду, где же это все было. Вот, работа, собака дикая, не дает быть тут с вами. Сегодня послала все к чертовой матери, решила получить заряд неимоверного позитива. Прикольная песня звучит. Ленка, а кто тебе мешает включать неформатку на работе-то, господи? В телефоне включила наушники в ухе и балдей. Вот, и мы тебе рады будем, а ты все как-то, ты как Яша. Вот смотрите, Яша пропал, Ленка пропала. Ленка вернулась, Яша еще не вернулся, но вот можно надеяться, что теперь Яков Николаевич к нам вернется. Вот, ладно, давайте уже двигаться по программе. Итак, первым номером сегодня у нас Эдик Тасуниди. Записал он прям совершенно свежий трек, прям свежак-свежак. «Абонент недоступен» называется трек. А, вот здесь он не написал. Короче, вот во ВКонтакте, я видел, там прям такое красивое предисловие было к этой песне. Я думал, что он и здесь это написал, а он нет. А я не подготовился, поэтому я его вам не зачитаю. Поэтому давайте просто ставим, слушаем. Эдвард Тасуниди, город Москва, «Абонент недоступен». Поехали, ставим, слушаем. Ссылочки сейчас все брошу. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, приветствую всех. Пока тут у нас звучал Эдик Тосуниди, я тут за эфиром обновил этот овцечат, вот, и, собственно, у меня появился тутуб в овцечате, а то он у меня почему-то пропал. Вот, Натаха пишет, я трансляцию не вижу. Натах, есть трансляция, я ее вижу, и на тутубе идет вот она, я прям смотрю на нее, и на неформатке в группе тоже идет, потому что ребята туда пишут, значит, она есть. Так, Андрюха вот в туту пишет, норм песня, новогодняя и депрессивная. В принципе, год был тяжелый, песня соответствует. Генка пишет, мне что-то Муслима Магомаева напомнило. Так, Олежек пишет, по треку скажу следующее. Вроде лирично, но в тексте слово «суки» дает эмоции. В общем, ничего так. Так, Петруха пишет, звучит хорошо. Дениска написал пьяного и романтичного. А, Муслима Магомаева, пьяного и романтичного. Так, Витос написал, красиво звучит. Что там, неплохо так, Валюхе. Антоха пишет, вах, какой песня. Хороший старт. Сегодня Антоха прям многословен, это радует. У него хорошее настроение. Антоха, продолжай в том же духе, улыбайся. Улыбайся. Так, что там еще у нас, Ленка пишет, по вступлению очень знакомый мотив показался. Не знаю, может, слушала, не пойму. Под настроение больше. Ну, так неплохо, но мне не хватает эмоций. Особенно в припеве. Не хватает душурвущего крика и надрыва. Вот. Что там у нас? Олежек демонстрирует свой наглый, понимаешь, рабоче-крестьянский клюв. Он сейчас сидит на работе и в наушниках слушает неформатку. Вот, чем мы, собственно, и всем желаем. Вот, ну и, собственно, все. Комментариев больше нету. Комментариев больше нету, поэтому едем дальше. А, вот Вадим написал, Дэвид Ковердейл пел песню с таким вступлением. Ну, может быть. Я не знаю Дэвида. Как мой дед говорит, я с ним не служил, не знаю. Вот. Ну и, собственно, поехали дальше. Далее у нас еще один ветеран неформатного радио. Достаточно редко, но бывал и звучал. Группа «Адреналин». Трек называется «Игрок 13». Ну вот я смотрю на название, и мне кажется, что он у нас уже где-то звучал. Но загружен он прям вот совсем-совсем 16 января, то есть это прям вот 4 дня назад. Поэтому я его и взял, собственно. Но мне вот почему-то название кажется очень знакомым. Ну, ладно, будем надеяться, что он еще у нас не звучал. Итак, город Москва, группа «Адреналин». Про себя написано следующее на затравку. Все, больше ничего там Андрюха нам не написал, поэтому ставим, слушаем. «Игрок 13», «Адреналин», город Москва. Поехали, кидаю ссылочку, вы слушаете, комментируете. Я читаю и жру мандарины. Поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21:29:59 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Мы тут пока за эфиром обсудили, замахнули. Вот, и я читаю вот Дискорд, и у меня прям слюна выделилась. Тут ребята обсуждают, как хорошо под эту песню шинковать капусту. Блин, ребята, как же мне захотелось квашеной капусты. Ну-ка, зашлите ко мне кто-нибудь трешечку, баночку квашеной капусты срочно. Прям очень захотелось. У меня прям слюна выделилась. Так, ладно, давайте будем читать, что там у нас. У нас отзвучал «Адреналин», город Москва, игрок 13. Вот, Серый меня предлагает сухим. Я, ты знаешь, я по винищу как-то я его не люблю. Меня очень редко, знаешь, когда сушняк, когда пережрешь какого-нибудь там острого-острого мяса, или когда каких-нибудь чипсов, я любитель чипсов с паприкой поесть, вот тогда могу вина выпить, прям вот именно кисленького чего-нибудь. Но надо, чтобы оно было прям холодное. А так я его не люблю. Вот, я предпочитаю крепкие, хорошие, правильные напитки. Вот, Богдана приветствую. Появился у нас новый подписчик в группе. И что, давайте уже буду читать комментарии, да? Так, что там у нас? Родик пишет, наш молдаванский друг, бодро. Люблю такие скорости. Антоха написал, мясо подъехало, неплохо. Олежек пишет, опаньки, ну вот тут попадание уже в мои вкусовые музыкальные предпочтения. Респектуха ребятам, круто по-нашему. Из нашей песочницы железненько. Вот, Дениска пишет, мощненько. Петрухе в Одессу хорошо пошло под мандарины. Вот, мы тут подмандаринились тоже, кстати, за кадром. Вот, что там? Серега пишет, надо в Дискорд бежать, там, видимо, гастрономический экстаз. Ну, ты знаешь, слава богу, перестали они мне кидать фотографии, что у них на столе. Меня Вадимка все время мучает этим. Когда идет эфир, он мне выкладывает всегда в Дискорд фотографию того, что у него на столе. А у него там, сука, всегда красиво. Я всегда кричу, Вадим, сука! Вот, так, Ленка пишет, пью глинтвейн, сори, не моя музыка. Заходит, а голос, просто не люблю такой тембр, поэтому ничего сказать не могу. Короче, я пью глинтвейн и лечу простуду. Давай. Так, вот Дениска как раз про капусту написал. Не знаю, как мандарин, а вот капусту шинковать под это самое то. И вот после этой надписи я прям представил эту квашеную капусту. Вот с этими, с морковными прожилочками, да. Там немножечко клюковки валяется, ягодками. И все это туда шинкануть лучочку. И обязательно нерафинированным маслом подсолнечным, чтобы пахло семечками. И все это перебодяжить и прям жрать с черным хлебом. Прям слюны много. Много слюны вышло. Так, Петруха пишет, кум не допил джин, миксер становится веселее. Ну, это ж хорошо, когда кум есть, который не допил. Так, что там еще у нас? Железочка идет всегда подо все хорошо, друзья. Хоть под мандаринки, хоть под горючку. Ну, естественно, для тех, кто в теме такого железа. Так, Никодим, Вадимка пишет, хорошо, дунули и под пивасик. Вот, дунули. Генка мне кинул пол трешки капусты. Спасибо тебе, Геннадий, и тебе, Валюха, тоже. Теперь я точно слюной захлебнусь. Вот, что там? Супер, у меня еще 2 килограмма капусты осталось. Все, у нас началась заготовка квашеной капусты на неформатке, я понял. Вот, ты что не бухаешь, товарищ, как это я, не очень даже. Так, что там, у нас Петруха там устроился, у соседа отжал мандарины, у кума джин, баба Нина с картошкой скрылась в тени ночного леса, сверкая пятками, весело, там, а у них там леса в Одессе нету, вот, ладно. Скажи, Захар, вкусняха, да, это вкусняха. Капуста – это вкусняха. Да, я согласен. Мне прям очень сейчас хочется кваш. У меня, знаете как, у меня есть любимая бабка. Вот, ну, у нас тут недалеко магазин, и там бабки сидят, торгуют они капусткой квашеной. И я вот, у меня уже много лет я подхожу к одной и той же бабульке, беру у нее. Они там все это достаточно недорого продают. То есть там, ну, за 100 рублей можно взять полпакета, ну, вот такой шматок хороший, полпакета капусты. Вот, а сейчас я что-то перестал в ту сторону ездить. Вот, а когда периодически приезжают туда, в то место, а там эти бабки уже не сидят. То ли их разогнали, то ли они померли все, я не знаю. Вот, и как бы вот что-то я в этом году вообще без капусты. Ладно. Степь да степь. Степь да степь у нас в Одессе. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Театр одного вахтера». Ой, вахтера, актера. Я-то тоже. Вот, театр одного актера. Вот в чем дело-то. Вот в чем дело-то. Я-то думал, что это театр одного вахтера. Вот. И я же их взял умышленно. И я думаю, что за интересное. А это театр одного актера. У нас тут казачок засланный, друзья. Казачок засланный. Это не то, что я хотел. Но, тем не менее, давайте будем слушать. Я еще удивился. Театр одного актера, панк-альтернативу, думаю, что-то странно. А это, оказывается, театр одного актера. Вот, я сам себя обманул, когда выбирал треки. Ну, ладно, пускай один будет сегодня у нас не из, как это называется, не из ветеранов. Новичок, вот такой боевой газ-новичок. Дислокация указана, город Бобров. Так, про себя написали ребята коллектив из Воронежской области, играющий в стилях хоррор-панк, пост-панк, готик-рок. Вот, собственно, ставим, слушаем. Нет, я честно не слышал, что там играют, потому что я думал, что это театр одного вахтера, а это театр одного актера. И тем не менее, ставим, слушаем. Город Бобров, крики преисподней, театр одного актера. Ссылочку сейчас брошу. А вдруг, ребята, даже ничего, потому что я не слушал. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:40 на моих зеленых системных. Итак, вот, ребята, как засланные казачки потихонечку прорвались в эфир. Так, ну, давайте будем читать комментарии. Во-первых, вот мне в тутуп Андрюха написал: «Ох, кишовые мотивы подъехали, там невооруженным ухом слышной музыка и подача, тут все киш». И еще одна собачка у меня собачки все пришли, да, на свои рабочие места. Тут их кресла переехали ко мне в студию, и они теперь страдают, им теперь хочется жопу куда-нибудь приложить, а все от них закрыто. Вот. Про что мы говорили вообще? Я потерял мысль. Ладно, зачитал Андрюху. Так, далее. Еще мясцо, прям шашлычный день, кайфота, Родик пишет. Дашка вот написала по секрету, текст совместно писали, сим очень горжусь. Вот. Так, Петруха написал: открыли формулу попадания в миксер, нужно правильно называть группу, да. Да. Так, Женек пишет: сейчас пойдут писать проклон киша. Так, заходит бодро. Что там у нас еще? Зухера интуиция не подвела, ничего так трек. Женек написал, вот, что у него тупит наушник. Антоха пишет: киш один в один, однако неплохо. Валюхи бодренько. Манера вокала чем-то напоминает. Витос пишет: а так и не похоже даже. Но вот я тоже не понял, почему все так это на киша вскинулись. Как бы я не услышал. Не услышал. Так, Ленка Янка пишет: начало интересное, люблю такое творчество, похоже на киш, но что-то по звуку мне режет. Может, наушники ребенком убиты. Но я тебе скажу, тут очень мало мяса в самом звуке. Вот, Вадим пишет: басов маловато или как? Точно маловато, то есть вот низа вообще не было. Ну, по крайней мере, вот я сижу сейчас, у меня мониторы, да, передо мной. Плюс у меня 2 по 100 низа внизу стоит. Оно прям пинает, когда низа есть. Ничего, у меня даже пыль вон не прыгала на столе. Обычно у меня, когда низок есть, прям тут все подскакивает. Все красиво. Так, собака пришла на крики преисподней. Две собаки. Так, Олежек пишет: все панки танцуют пога. Красиво, мне зашло. Издаля, конечно, напомнил Король и Шут по тембру голоса, но по музыке, если из присутствующих знают известную панк-группу Пурген, местами похожи. И металл оттенки присутствуют. В общем, тоже красаво, красаво, друзья. Вот. Так, что там еще у нас? Собачки, жаль, не вижу. Они у нас клевые, да. Они у нас самые лучшие. Так, говорят, что если арендовать реп-точку у панков, то когда приходишь на репу, приходится переступать через лежащих на полу панков. Петрух, я тебе расскажу так. Тебе у панков арендовать реп-точку не получится. Потому что панки в большинстве своем, ну, по крайней мере, сколько я знаю настоящих панков, это люди, которые просто не могут иметь в собственности одновременно и помещение, и столько оборудования. Поэтому, в принципе, арендовать реп-точку у панков невозможно. Они не являются собственниками. Если только какой-нибудь особо прошаренный панк сдаст тебе в субаренду. Как этот Паниковский вас всех купит и продаст, да, еще раз купит и еще раз продаст, но уже дороже. Так, что там еще у нас? Ленка пишет: ну, может, режет реально. Мне сложно судить, ибо малая ремонтировала их. По голосу, кстати, не киш. Вот, ну, хоть по голосу не киш, уже хорошо. Так, ну и, собственно, все. Собственно, все. Едем дальше. Далее у нас Питер. Группа. Так, сейчас мы театр одного актера закроем. Эдика Тасуниди закроем. А то я просто путаться буду. Вот, Асбест. Группа Асбест. Город Питер. Трек называется «Шляпа неудачника». Вот, про себя ребята ничего не написали. Вот, поэтому как бы ставим, слушаем. А я вам сейчас ссылочку брошу. Поперли. Поперли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Я только что всем, кто смотрит видеострим, показал, что я действительно за эту отбивку, которую Юра Арцизов мне сделал для программы «Миксер», успеваю налить, выпить и закусить. Вот. Итак, только что у нас отзвучала группа «Асбест», и Юрка нарисовался. Юрка нарисовался. Вот, говорит, я удачно попал. Это который у нас Юрий Титович. Вот, пишет: всем добрый вечер, только пришел. Это вот мы только что его слушали. Да, Юра Арцизов пишет: я думал, шляпа, а песня-то зашла, прикольно звучит. Так, что там у нас еще? Ой, вкуснятина, пишут. Ну, не знаю, мне нравится, качает, прям вижу человека в шляпе на бикрень. Так, что там еще у нас? Серега Гонский написал: клево, клево. Антоха пишет: похоже на Онского, но вполне себе. Антоха, то есть, клево. Антоха пишет: похоже на Онского, но вполне себе. Антоха, то есть, ты сейчас, собственно, таки.

низы присутствуют. Интересный блюзик получился, приблотненный с матерком. Сразу скажу, я далек от подобного, но звучит забавно. Вот, что там еще? Кого-то напомнили, не пойму, кого, Генка пишет. Камонычу, молдаванскому нашему другу, музыка вкатила. Вадим написал, хорошая песня. Что там еще у нас? Чего-то быстро закончилось. А где же Коляновна? Где Коляновна? Коляновна, она решила из отпуска не выходить пока. Пока она решила не выходить из отпуска. Ребят, про эту песню я вам скажу следующее. За нее голосовать не надо будет. За нее не надо будет голосовать. Она и так, она, это релиз неформатного радио. Вот, целый альбом мы релизнули. И она, он, конечно же, у нас будет в ротации и так крутиться. Вот. Поэтому не будем отбирать голоса у других участников. Вот. За эту песню можно... Ну, давайте я ее не буду в голосовалку втыкать, чтобы просто не сбивать народ с толку. Вот. Эта песня и так будет крутиться в ротации, потому что это релиз нашего лейбла. И как бы группа «Асбест» у нас и так будет присутствовать в ротации. Так, едем дальше. Ленка вот хвастается, у меня, говорит, отпуск с 1 февраля, я хвастаюсь. Ты, чем ты так начальника не взлюбила? Но вот как это так можно вот начальнику не угодить, чтобы он тебя в отпуск зимой отправил? Ну как так? Любите ли вы, знаешь, есть анекдот такой, начальник мужика спрашивает, слушай, говорит, ты любишь потных, липких женщин? Он говорит, нет. Ну все, говорит, тогда в отпуск пойдешь зимой. Вот, так же и ты, видимо. Видимо, сказала, что не любишь потных, липких мужиков. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше, потому что дальше у нас Дима Лопатов. Раньше это был Лениногорск. Я теперь все время забываю. Теперь, по-моему, у нас... Да, вот, Симферополь. Теперь он у нас живет в Симферополе. И свежак прям. Вот он как не трек, так всегда попадает в меня. Я не слушал, я честно говорю. Сейчас буду слушать вместе с вами. И предисловие следующее. К треку тут так вот написано. Сходишь с ума, не волнуйся. Сходи и быстренько возвращайся. Вот, собственно, трек называется «Схожу с ума», Симферополь, Дима Лопатов. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21:58 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, моя Аська 96. Твою мать, какая у меня Аська? Нет у меня Аськи уже давно. WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Нет, какая тема? Да что, все. У меня все в голове перепуталось. Находите в группе «Неформатное радио» стрим, видеострим, и туда пишите комментарии, потому что эти комментарии мне появляются тут на мониторчике. А также то же самое можно делать в нашем канале YouTube. Там тоже находите стрим, который сейчас идет, и пишите комментарии туда. Вот. Ну и, конечно же, лучше всего общаться в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть как раз вот в эфирной теме в группе во ВКонтакте. Вот. А также у нас там есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Можно в нее тыкнуть, и, собственно, там все подробно расписано. Мы тут за эфиром. За эфиром, да, потому что, ну, кто видос смотрит, те они слышат и музыку, и мой трёп, и мы тут попеременно боремся с синим змеем, с зелёным змеем. Вот. А те, кто слушает радио, они как бы слышат только то, что идет на радио. Вот. И мы тут за эфиром обсуждали. Обсуждали, потому что я вот смотрю, в Дискорд посыпалось и Шклярский, и Чиж, и что тут. И я вот говорю, ну, если уж прям вот упереться рогом и с чем-нибудь сравнивать, то мне скорее больше подходит вариант, что это Андрей Алексин спел какую-то свою песню голосом Шклярского. Ну, если уж прям вот забубениваться. А так, я четко уже знаю Димкин голос, и я знаю, что это не Шклярский и не Чиж, это Дима. Дима наш родной поет, и все у него хорошо. Единственное, что вот, опять же, я за эфиром сказал, там вот эта гитарка одна, которая звучит точно так же, как Димкин голос, и она там мешается. Вот ее бы надо бы или повыше, или пониже на октавку, или там на терцию сдвинуть, да, на квинту, наверное, сдвинуть, то есть, чтобы она чуть-чуть вот, потому что частотка голоса сливается с этой гитарой, и маленько каша получается, и туда ее куда-нибудь за спинку убрать чуть-чуть, вот, и будет вообще запиписечно, а так, в принципе, тоже хорошо. Вот, так, ладно, буду читать комментарии. Собака у меня слушает, понравилось, наверное. Генка пишет, 100% молодец, хорошо же. Где-то в бемолях Пугачева немного, да ладно, он сам окейно поет и делает. Срочно выпей стопочку, а то ты путаешься. Да это не от этого. Это не от этого. Так, Ленка Янг пишет, не кажется, особенно в окончаниях фраз, именно его фишечка. Да, больше на пикник похоже, прям по подаче вообще особенно. Так, стоять Зорька. У меня тут началась следующая песня. Дашка вот спрашивает, а не Шклярский ли это? Так, Вадим пишет, у Димы Лопатова голос запоминающийся, чем-то пикник напомнил, или мне кажется. Так, Дениски напомнила Цоя, но, говорит, не люблю я сравнивать, так как каждый индивидуален, у всех свои фишки, песня хорошая. Серега Онский пишет, тягучая, липкая, хорошая, в Одессу приятно слушается, в Пермь душевно нравится. Вот, Олежек пишет, у мастодонтов неформатки есть свой почерк, теперь их можно узнать из общей массы всегда. Один из мастодонтов есть Дмитрий, многогранен в музыкальных исполнениях, то Шклярского напоминает, то Демьяна, ну, талантище, этим все сказано, молодец. Вот, собственно, Женек нам скинул, что Дима до сих пор отмечает Новый год, потому что Дима не слабак, как остальные. Дима сильный, будь как Дима. Где сам Димка? Где сам Димка? Вот. Так, ладно. Андрюхе вот наоборот кажется, что гитара в тему и хорошо звучит. Нет, я не говорю, что она не в тему, но я просто сейчас как бы это слушал вредным ухом звукорежиссера, да, я вот выискивал, за что там зацепиться клыком и оторвать кусок мяса, и нашел. Вот совсем на пикник не похоже, пишет Андрюха. Согласен, совсем не похоже. Просто я для любителей сравнивать придумал какую-то сравниловку. Вот Юра Шелик написал: да, точно. Не знаю, на что он да точно сказал, но, видимо, на какое-то из моих рассуждений на видосе, потому что написал именно в видос. Так, ну и все, собственно. Зорька ждать не ждет. Не ждет Зорька вообще просто. Я когда ла-ла-ла много, я пропускаю, у меня начинает вместо подложки играть следующая песня. Тогда я кричу: стоять, Зорька. Причем, вот я не помню, откуда ко мне это прилипло. Вот абсолютно не помню. Но я так и на концертах делаю, да, я всегда кричу: стоять, Зорька. Вот, и в эфирах то же самое делаю. Вот, так что не знаю. С точки зрения звукоря, она не режет слух. Ну, звукорю рознь. Вот, у каждого свое ухо исчисление. У меня ухо исчисление профессиональное. Вот, ладно. Давайте ехать дальше. Далее у нас Дашка. Наша Дашка воронежская. Понимаешь, я тебе название придумал. Мнумордица. Вот, сделай себе визитку. Мнумордица и телефон такой-то. Мнуморды, после этого вы молодеете. Вот, Дашка наша Мира. Трек называется «Рожденный летать». Собственно, что она написала у нас по этому поводу на сайте. На сайте Неформатного радио. Ни хрена она, собственно, и не написала наша мнумордица. Поэтому давайте просто ставим, слушаем. Воронеж, Мира, «Рожденный летать». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:09 на моих зеленых системных. Вот, Дашка, ты знаешь, вот прям здорово, здорово, здорово. Ну вот я бы поработал бы, конечно, еще с этой песенкой, потому что, ты знаешь, вот там все легенько, все здорово. Ну как бы, если на непредвзятого слушателя просто, ну, сделала, потому что захотелось, то да. Но если тебе куда-то захочется эту песню двигать дальше, чем неформатка, да, то я бы, конечно, поработал бы. Ты знаешь, там, ну, вот некоторые такие вот огрехи, они, ну, настолько незначительные, но так вот прям они портят местами звук, но и не хватает вот немножечко таких вот фишечек, ну, доделать что-то там, знаешь, до звоночков, свисточков, вот такого. А так, в принципе, вполне себе жизнерадостно, гармонично, и голосок у тебя там хорошо пошел, но местами все-таки я бы перепел, потому что натянутость присутствует. Это уже даже не звукорежиссер, а вот как-то ты, видимо, не домяла чье-то лицо, и когда записывала вокал, думала про это лицо. Вот, так, ладно, давайте буду читать комментарии. Андрюха вот в Тутуб написал: ой, как душевненько, красотища, красотища. Потом, что тут, Дениска пишет: Дашка, крутяшка, я тебя, 13-я буква алфавита, само слово написать не могу, и только тут в ВК тоже не могу, жена прочтет и ночью отделит мне ненужную часть от тела. Короче, ты умка. Антоха пишет: неожиданно, но вполне. Генка пишет: заранее уже прослушал и оценил хорошечно. Петруха кинул нам антифак. Так, Олежек пишет: сильно, мотив пуляет. Даха молодчина. Знаю давно воронежских коллег Дениску и Дашу. Красиво и рок-н-ролльно. От меня голос в голосовалке. Легкий голос именно вверх и уносит. Хорошо, молодец. Представляю тебя в косухе на мотоцикле. Вот, Валюха пишет: хорошо слушается, молодец. Витос пишет: позитивная, светлая песня, вот только показалось, бэк в первом припеве как-то не вяжется, резануло по уху. Вадим пишет: сведение не очень, настроение и мысли в песне хорошие. Так, Дашка вот пишет: песня о том, что не нужно громоздить огромный, мать его, космический корабль, достаточно просто расправить крылья. А если уже нагромоздили, никогда не поздно достать крылья из-под скафандра. Каждый поймет по-своему и каждый правильно. Вот так вот. Так, что там еще? Ленка пишет: я извиняюсь за выражение, но сраный Xiaomi сел. Но это не Xiaomi сраный, а сраная хозяйка, которая забыла его зарядить. Так, Олежику зашло, красиво, голос и мотив на высоте. Вот, собственно, все комментарии зачитал. Я не пойму, то ли у нас во ВКонтакте трансляция закончилась, то ли туда просто никто не пишет. Ну-ка, сейчас проверю. В ВК-шке стрим. Нет, в ВК-шке стрим идет, туда просто никто не пишет. Ну и ладно, собственно, ладно. Едем дальше. Едем дальше. А далее у нас... Далее у нас «Если просто». «Если просто». Город Лениногорск. Женек наш Евгентий, завсегдатай уже. И написано следующее: проект «Если просто» образовался в Лениногорске осенью 2017 года. Он представляет собой творческий дуэт музыканта, звукорежиссера Евгения Литвинова и автора текстов вокалиста Рамиля Габитова. Вот, собственно, все, что они про себя написали. Трек называется «Играю в жизнь». Поехали, ставим, слушаем. Ссылочку брошу, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами программа «Миксер». Только что у нас отзвучал, господи, хотел сказать, а только что отзвучал Дима Лопатов, потом понял, что не Дима Лопатов, хотя тоже Лениногорск, и только сейчас дошло до меня, что это группа «Если просто». Вот так вот. Это у нас только что отзвучал «Если просто» со своим «Играя в жизнь». Как раз они-то у нас из Лениногорска, а Дима Лопатов больше не из Лениногорска. И вот я их теперь все время путаю. Так, чего там нам народ пишет? Ну, во-первых, вот Женек скинул в Дискорд ссылочку на весь альбом. Заходите, смотрите, кому понравилось. Добавляйте себе в плейлисты. Так, что там? Родик пишет: плотно звучат волшебники, аранжировка впечатлила, заслушался. Олежек пишет: гитара сразу окунула меня в гранж, который мною очень любим. Крутейший трек. Так, Ленка пишет: ой, как бодренько, аж ножка задергалась. Интересненько, хороши. Генка пишет: начало было такое, как будто сейчас запоет белый снег, серый лед. Слушай, ну вот вообще не похоже, ты зря так. Ты зря так на Женька наехал. Так, что там еще? Антохи, неплохо. Петруха пишет: вот хорошие треки все. Петруха, это все Джин. Джин, я в курсе. Так, Женек пишет: так и задумывал, но потом что-то передумали. А, видимо, про белый снег, серый лед, я понял. Так, пойду искать завтра, пишет Ленка Янка. Это ты про что? А, это ты про Нокию, я понял. Так, звучит хорошо, Серега Онский написал. Рабочий, что-то гудит манеха. Слушай, я не услышал, чтобы он... Вот бас там попердывает. Бас там попердывает, ну, по крайней мере, у меня на колонках, а рабочий так нормально звучит, неплохо, с оттяжечкой. Так, Дениска пишет: трек хороший, мне вообще сегодня почти все зашло, то ли настроение хорошее, то ли это были не шампиньоны. Вот, что там, Валюха пишет: отличная песня, вокал четкий. Вадим написал: Фузяра понравился во вступлении, песня хорошая. Так, что там, какую ты сейчас вкусняшку кушаешь, я видос не вижу. Я допиваю вискарь. Да все, вот последний допиваю, и у меня его больше нету. Вот, Серега Олегу подсказывает, что я мандарины жру. Мандарины я дожрал. Так, ладно, что там еще? Ну и, собственно, все. Все, комментарии по песне кончились. Андрюха вот в Тутубе написал: такое нам тоже нравится. И все. И перебираемся мы куда? В Подмосковье. Ты сейчас где у нас? В Подмосковье белое хлещешь или дома в Москве? Я так подозреваю, что ты в Подмосковье сейчас. Вот, ну ладно, дислокация-то у нас Москва. Как бы оно так и должно быть. Наш Серега Онский. Трек называется «Правильная фраза». Вот, и написал он следующее. Вот такой прифанкованный рэпчик получился. Полтора года песня лежала, музон вроде на уровне, а вот текст исполнения, кажись, не дотягивает. Может, перепеть, пересочинять нафиг, спрашивает. Вот ваше мнение. Поэтому сейчас Сереге очень нужно ваше мнение. Давайте, пишите. Я включаю, мы все слушаем. Ну, а ссылочку сейчас брошу для тех, кто захочет скачать. Поехали.

Итак, друзья, 22-26 на моих зеленых системных. Вот, кто есть в Дискорде, но туда еще сегодня не заходил, зайдите, посмотрите, потому что Серега Онский преобразился. Мало того, что этот чувак заплел себе дреды и за пандемию порядочно их извалял. Но я не знаю, мне серые, это же не твои, ну скажи честно, это просто у тебя шапка такая. Потому что вот такая борода у меня была буквально недели две назад. Я ее сбрил, и Коляновна меня теперь ругает и материт, говорит, расти новую. Вот, я теперь растю новую бороду. Вот, но дреды, конечно, фееричные. Ты мне скажи, я послушал. И вот твой вопрос был на сайте, ты его прям напрямую задал. Может, перепеть, пересочинять нафиг, ваше мнение. Перепевать не надо. Пересочиневывать тоже не надо, но, ты знаешь, местами вокал теряется в музыке, потому что достаточно плотный такой у тебя микс, именно музыкальный. Очень офигенный бас. Ты мне расскажи, сам ли писал или другана своего звал? Вот того, которого. Вот. Или ты его все-таки нарисовал на медюхах? Но мне кажется, что он живой. Но прям шикарный бас. Бас шикарный. Шапка. Вот. Ну, я так и подумал, что это шапка, потому что, ну, я... Мало себе представляю, чтобы ты до такой степени прям вот долго не мылся, и чтобы сделать такие дреды. Просто это сложно, просто даже физически, особенно музыканту. Ему хотя бы руки домыть надо, потому что он за струны хватается. Вот, а музыкант он такой не может. Вот, аритмичить вокал, вот Юрок Шиллик предлагает, что... Нет, ты знаешь, там вокал-то он как раз, за счет того, что Серега не попадал, его спеть невозможно, в принципе, вот так вот, да, как он звучит, давайте будем честными, я слышал, что он там нарезан кусками, и Серега его склеивал, и вот эти места склеек, Сереж, они прям, прям их видно, что они, как бы, надо там их доработать чуть-чуть, вот. И сделать его, в некоторых местах просто у тебя... А, девочка даже играет. Ни хрена себе, смотрите, вот это живой бас. Играет девочка Дарья Шор. Слушай, вообще красота. Я как бы подозревал, что он живой, потому что я слышу вот это вот... не знаю, все ли, не все ли слышат, но я слышал вот эти движения по струнам. Но прям вот красота, особенно если эта девочка играла. Потому что достаточно сложный технический бас для девочки в плане того, что толстые струны и надо прилагать достаточно хорошие усилия. Вот, поэтому вдвойне круто. И все, в принципе, то есть, музон прям, обалденно все звучит классно. Вокал просто иной раз проваливается. Просто, видимо, ты, как это называется, пересушил. Белым сухим пересушил в момент именно нарезки. И вот когда ты это, знаешь, как тебе надо ящик не допить буквально 2-3 бутылки, сесть и заново просто проработать, в чем ты там работаешь, в Прологике, я в Reaper все делаю. Вот, и просто вот над вокалом поработать именно в программе, потому что он там местами сливается, теряется, ему просто добавить читаемости. И все, ничего не надо перепевать и переписывать. Так, вот Серега нам скинул фотку Даши. Слушай, я вижу, что рука у нее прям сильная. Я прям вижу, рука сильная. Потому что такое для девчонки такие вещи творить на басу, это, конечно, прям умничка. Дашка, молодец. Понятно, что человек играет на басу постоянно и занимается. Это ее хлеб. Вот. Так, давайте уже буду читать комментарии. Так, постаревший Децл Генка написал. Это комментарий к фотографии к Серегиной, которую он кинул. Валюха пишет, звучит неплохо, молодец. Олежек пишет, очень впечатлил бас, офигенно звучит. Мое мнение, звучит замечательно, и текст отличный, жизненно.
Родик написал: магическое произведение, инструментал улет, вокал приятно шуршит, офигенно. Генка пишет: бас охренительно звучит. Вот, одесский наш друг Петруха пишет: ух ты, ух ты. Вот, Генка пишет: тема звучит шикарно. Витос написал: здорово, смешение стилей инструментов просто впечатлило. Экспериментальный стиль интересно звучит. Антохи пишет: вот он, не то, таким голосом лучше петь, а так норм. Так там все нормально с голосом, Антоха. Там вот именно, ты знаешь, он хоть Серега и кричит, что это рэп. Да ни хрена это не рэп, это джаз. Это натуральный джаз. Причем такой вот достаточно современный. И звучит все здорово. Вот Андрюха Боженков пишет: так как я любитель рэпа, трек забираю к себе в плейлист. Надо было назвать трек «Правильная фаза», чтобы более брутально было, чисто по-рэперски. По-рэперски «Йоу, Нига». Видел я его дреды, крутой. Хороший фанк. Я первый раз слышу от наших подобных исполнителей. Короче, Серега, жду целый альбом в подобном формате. Вот. То, что из глаза вытекает, это последствия ковида. Это уже лично мне. И Юра вот Шелик написал: круть, круть трек. Так, что там еще? Серега, бомби этот трек как есть. Бомбит отлично по ушам в хорошем смысле. Мясисто, плотно, супер. Женек пишет: в целом, Раста, даешь на пас и нормальный такой трекан. Музон напомнил Супер Макс. Что-то такое было в 70-х, 80-х. Чувак на басу дико рубил зачетно. Что-то вот такое прифанкованное и прогрессив. Вообще, что касается музыки, то прям технично все до жопы. Технично все до жопы. Так, Ленка пишет: все-таки наушники надо новые, Йоханы и Бабоханы, а так отлично. Вот, Вадим пишет: какой-то музыкальный спектакль, музыканты молодцы. Так, что там еще дальше? Почтение девочки, красава, красивая, Дэн аккуратнее. Так, что там в кубе? А, в кубике работает Серега у нас. А чего вы так кубик любите? Вот у меня мой Колка тоже, он в кубике сидит. Я сейчас озадачился, что как только у меня оказия выйдет, наверное, я ему подарю лицензию на про-кубик. Вот, мне он не нравится, не знаю. Ну, это как бы кто в чем привык. Так, что там, на вокал сатуратор, но только... Да не надо там сатуратора, там надо просто его чуть-чуть сделать читабельным, и все. Так, что там у нас еще? Джаз, да, джаз. Вот, ну, собственно, все, комментарии все зачитал. И даже сейчас что-нибудь от себя придумал. Ну, от себя уже тоже все сказал. Все, мы все сказали. Мы все послушали. Ребята, прошел еще один замечательный эфир. И хоть в эфир затесался засланный казачок, но все-таки... Что такое кубик? Кубик — это Кубейс. Вот, но все-таки казачок эфир не испортил. Тоже ничего себе, ребята, нормальные... А получились. Вот, я считаю, что все было сегодня хорошо. Что будет дальше? Завтра поздно ночью, прям глубокой ночищей, появится на сайте Неформатного радио запись вчерашней бомбардировки, запись сегодняшнего миксера, появятся голосовалочки. Альтернативная голосовалка присутствует также. В ней голосовать не обязательно, но если там появятся голоса, выберу призы, ну, в зависимости от активности самой, собственно, голосовалки. Вот, все голоса, которые попадут на альтернативную голосовалку, будут удвоены и зачислены на баланс музыкантам. Что еще вам сказать? Собственно, все.
Все, друзья, походу к нам весна приходит, потому что я посмотрел сегодня в прогноз погоды. Завтра у нас уже минус 2. Вот с минус 20 сегодня до минус 2 завтра. Скачки резкие, я так понимаю, люди метеозависимые будут завтра вешаться. Ну, по крайней мере, у нас в Тульской области. Поэтому не болейте, любите друг друга. Услышимся с вами не завтра. Услышимся мы теперь через неделю, да, потому что вторник мы один пропускаем. Ровно через неделю, в следующую среду, услышимся лично со мной. А там, может, и Коляновна уже совесть включит и появится. А может, и не включит, и не появится. Но, тем не менее, после меня будет или другой диджей, или автодиджей. Но тихо не будет. Всем счастливо. Отключаюсь везде и машу ручкой видеостриму. Вот, сегодня эфир даже не оборвался ни разу. Даже странно. Все, ребятушки, пока.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Есть ли на свете музыка, которая смогла бы расплавить тонну песка и превратить его в металл? Sleep, эта группа называется. Наряду с Skies, группа Sleep, родоначальники Стоунера. В 1991 году вышел их первый дебютный альбом. Да так вышел, что один из гитаристов забрился в монахи. Какой там нахрен песок? Трио с этого момента пишет второй альбом. В 92-м он выходит. Два этих альбома считаются классикой Doom и Stone Metal. Третий альбом, состоявший всего из одной композиции, продолжительностью 53 минуты, продюсером был не понят. И вышел только неформально в 98-м году, а официально лишь в 2003-м. И потом группа Sleep заснула. И как бы случайно, в 18-м году без предупреждения появился The Census. А для тех, кто любит расслабиться под звуки дрелей перфораторов с мелодичными трелями трансформаторов и отбойных молотков сваезабивательных машин, Marijuana Times 2000.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край, а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на «Информатке» прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере с внесведенным проектом варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды.

0: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня очередной четверг и очередная программа «Без воды», которая долго отсутствовала в эфире, потому как отдыхали мы. Отпуск у нас был продолжительный, забухательный. Итак, с вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96475, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, не забывайте на него подписываться. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И, Костик, давай здоровайся и рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
1: Всем привет, ребята мои дорогие слушатели неформатного радио. Очень рад тому, что мы все-таки успели вернуться до того, как началась осень, в эти прекрасные, практически жаркие летние деньки. И перед началом, как бы хотелось мне красиво объявить людей, с которыми мы сегодня с вами встречаемся. Это группа «Навстречу солнцу». Мы с ними виделись порядка года назад, но в тот момент у нас в общении участвовали непосредственно Светлана, солистка данного коллектива, и Максим, супруг наш солистки. Мы так хорошенько пообщались, посмеялись, порадовались. Но сегодня у нас большее счастье. Ребята в полном составе, поэтому давайте мы с ними, они нас, вернее, с собой сами и познакомят. Светлана, здравствуйте. Ребята, привет.
2: Всем привет, ребята.
3: Привет.
2: Всем, кто нас знает.
1: Значит, Светлана, расскажите, кто у нас сегодня?
2: Навстречу солнцу, город Орел.
1: Я ура!
2: Хочу сказать, что нам...
0: Огласите весь список, пожалуйста.
2: На днях исполнилось 7 лет. Вот, можно нас поздравлять.
1: 7 годиков, ура!
2: Да, мы немножечко выросли.
0: А вы как, поздние? Вы в первый класс в 6 лет пошли или в 7 пойдете?
2: Ну, вот получилось...
1: Первый класс самолет.
2: Получилось в 7.
1: Скажи, пожалуйста, кто у вас из участников поименно всех называет?
2: Да, конечно, я сейчас всех представлю. Вот рядом, ну, не видят, да, зрители? Рядом Гриша, наш барабанщик.
3: Привет,
2: Игорь,
3: парни!
2: Богач.
3: Это я!
0: Во!
3: Меня должно быть слышно.
0: Вот так вот понятнее.
2: А рядом с барабанщиком Костя, наш соло-гитарист.
4: Да, привет всем! Играть
2: на акустическом инструменте.
4: Это вот так вот будет.
2: И рядом от меня Максим.
5: Да, это я.
2: Привет. И я, Светлана.
1: Друзья мои, вот такой у нас чудный клик. У нас, помимо того, что сегодня будут записи, еще также будут и живые выступления этого замечательного коллектива. Ну, во-первых, хотел сказать огромное спасибо ребятам по той самой причине, что, несмотря на взлет, они с большим энтузиазмом и радостью согласились поучаствовать в нашей сегодняшней передаче, потому что были такие прецеденты, когда группы, которые давали себе какой-то старт, либо им кто-то давал, после чего они обрывали всякие контакты, связаться с ними было невозможно. Не буду сейчас их называть по именам, пускай эти какашки сами себя не радуются. Вот.
0: Скажу больше, когда мы приехали к Костику в гости, он, в принципе, все два дня, которые мы у него находились, он вспоминал про этих какашек и больше ни о чем другом говорить не мог.
1: Ну, вот. Да, она болит.
2: На этом фоне Захар забухал.
0: Ну нет, ты знаешь, как ни странно, не бухал вообще.
1: И на этом фоне какашек у нас появилось наконец-то солнце, навстречу которому мы сегодня явились.
4: Резкий контраст.
2: Контраст, да, очень резкий.
1: Давайте, прежде чем мы продолжим наше общение, мы сейчас начнем с какой-нибудь композиции, чтобы те, кто еще не знают, с большим удовольствием познакомились, а те знают, кто знает, уже послушали и еще раз насладились этой прекрасным коллективом.
0: Ну и первый трек у нас «Навстречу солнцу ветер гуляет». Будете что-нибудь говорить про песню или слушаем, потом говорим?
2: Давайте, пускай народ послушает.
0: Пускай народ послушает, и через 4 минуточки продолжим. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.09 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. В гостях у нас сегодня группа «Навстречу солнцу». Ну и как бы не стесняйтесь задавать вопросы группе, и всем так будет интереснее общаться.
1: Ребята, сразу хотелось бы вопросик для тех еще, кто не осознал, насколько много он теряет, не слушая вашу группу. Как вы образовались, когда, с чего все началось?
2: Образовались мы в 2010 году, вот поэтому нам 7 лет, как я уже говорила. Начинали мы с выступлений в городском парке города Орла, на мероприятиях на различных.
0: Слушайте, а вот в Орле, мы с Лехой, когда с Ракитиным разговаривали, он говорит, что как-то вот у вас все спокойно. А до сих пор ли так? То есть вот можно выйти на улицу с гитарой, поиграть?
3: Легко.
4: Почему нет?
3: Легко.
2: Можно.
0: Не, у нас в Туле, допустим, это приравнивают к несанкционированному митингу, сразу подходят люди в погонах.
4: Да, не знаю, у нас люди на мосту там играют. У нас за денежку там у них все нормально.
0: Вот, а если рядом кофр раскрыть, поставить, мелочи накидать, то
4: нет,
0: это уже
4: не
0: все.
4: Вообще никак.
3: Вообще нормально.
5: На улице Ленина, пожалуйста.
0: Вот, то есть, в принципе, Костик, когда нам перед Новым годом надо будет баблишко подсобрать, ты берешь сакс, я гитару, едем в Орел. Едем в Орел играться.
2: Давайте.
1: Ребят, за то время, пока мы не слышались, я так периодически слежу за группами, кто на неформатном радио у нас загружает свои треки. Произошло все много очень интересного, что как бы ваш уровень все выше и выше делает. Я надеюсь, это будет продолжаться в дальнейшем. Ну, в частности, например, меня вот что порадовало перед Новым годом в прошлом году, с 2016 на 2017. Два события были вот ярких для меня, запоминающихся. Это премия в конце года и ваше поздравление с Новым годом.
3: У нас было поздравление с Новым годом.
5: Не, было.
2: Освежите мою память, что
4: такое? С Новостной площади, ты что, забыл, что ли?
5: Из Останкино.
2: Да. ОТР.
3: Было, точно, да.
2: Выход на телеканал.
1: Как вообще сейчас на данный момент складывается у вас развитие? Поскольку я знаю, что сейчас у вас достаточно бурная деятельность как в съемках, так и в творчестве.
3: Да, все именно так и обстоит.
2: Все, да, так и есть, как вы говорите. Мы действительно сейчас провернули большой вопрос. Сняли 3 клипа. Вот 2 из них мы уже презентовали в Орле.
3: Скоро 3.
2: Вот, ну, можно посмотреть, кстати говоря, ВКонтакте.
3: Первый на Ютубе клип, можно посмотреть.
2: Да, на Ютубе.
3: На нашем канале в Ютубе.
2: Да, Гриш, молодец, подсказывай. Значит, я объявлю название этих клипов «За тобой» и «Бесконечен». И вот сейчас в ожидании третьего клипа под названием «Все равно».
0: Делаете сами или куда-то заказываете?
2: Знаете, это вообще сложный процесс. Да, все делаем коллективно. Много что делается нашей группой, но подключаются также люди вот из города Орла. Спасибо им большое.
5: Клипмейкер из Москвы.
2: Да, наш клипмейкер москвич. Альфред Ибрагимов, если он нас слышит, привет ему.
3: Мазуркевичу тоже привет.
5: Паша Мазуркевичу, режиссеру нашего третьего клипа за это лето.
4: Привет.
5: Ну, на просто
4: привет.
2: Микрофон говорите, ребят.
1: А у меня вопрос такой, вот как правильно, платформа, на которой вы двигались, она двигалась, либо она была статично стояла? Где вы снимали клип?
5: Платформа
1: что-то
3: двигалась,
1: это
3: двигалось, конечно же.
5: Все в движении было.
3: Все
5: да.
3: В движении.
2: Да.
5: Мы практически каскадеры.
2: Но сейчас они себя нахвалят, конечно.
3: Не, но двигалось на самом деле безопасно для людей. Скоростью.
2: Вообще, третий клип мы снимали, значит, на фуре. Движущийся. Я не думала, что это так страшно на самом деле, но приходилось играть, делать свое дело.
1: А вот мимо проезжающей машины как вообще реагировали на то, что люди в открытой фуре едут и что-то там делают?
2: А вот если бы вы к нему приезжали, я думаю, вы бы просто, наверное, повернулись.
3: Было примерно то, о, глянь, что, группа, да, группа, ё-моё, группа.
4: Останавливали вот так.
3: Снимали нас даже, останавливали.
0: Ну, а в конце съемок на двигающейся фуре, то есть надо было повернуться к встречному потоку и показать задницу. Вы это сделали?
3: У меня была такая мысль.
5: Гриша уже собрался был, мы его вовремя остановили.
0: Ну как бы такие моменты нельзя упускать, надо обязательно
2: их воплощать. Хочу сказать, что у нас очень красивая героиня в этом клипе. Просто сногсшибательная
4: девушка. А в предыдущих тоже.
2: Да и в предыдущих тоже, да. Но я вот заметила, что в последней работе вот все равно... Прям, ну, каждый готов был остановиться и познакомиться с ней.
0: Заинтриговали, прям вот сейчас я, пока будет какая-нибудь
3: песня... Просто там моя задница была вне конкуренции.
2: Гриша, ты что рекламируешь сейчас? На встречу с вами или...
5: Косвенно наши клипы рекламируют.
1: То есть все-таки Москва одного из вас испортила, да?
5: Да, он...
2: Я думаю, что он всегда такой был, ведь он панк.
3: Да, дай бог. Я по жизни панк вообще с самого детства.
1: Дай бог, позитив должен быть в любом коллективе. Так, ребят, давайте мы, чтобы продолжить дальнейшую нашу дискуссию, сейчас еще одну песенку послушаем, что у нас будет.
0: Самолеты. Самолеты. Поехали, ставим, слушаем.
5: Полетели.
0: Полетели, да.

0: Тихо все эфир, тихо все замолчали.
1: Вот. Боюсь, что вы подслушаете.
0: Итак, друзья, 21:17 на наших зеленых системах. Сегодня у нас в гостях группа «Навстречу солнцу». Я смотрю, вот ребята запустили живую трансляцию. Я вижу, там люди пишут им комментарии. Ребят, давайте все, кто там висят на живой трансляции, тыкайтесь в эфирный чат Зухер, задавайте группе вопросы. Ребята обязательно ответят на них. Мы их заставим категорически. Вот. И давайте еще раз расскажу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96475. Есть mail-агент неформатная Mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Люди с других социалок, не обижайтесь, сидите во ВКонтакт. Мы не будем по разным окошкам прыгать, мы только тут. Вот, ну и продолжаем.
2: Да. Ребят, знаете, что вот мне показалось лично? Это же вот песня из нового альбома вашего, да?
1: Да, альбом называется «Пробуждение».
2: Мне показалось, или ваше творчество стало какое-то, ну, более жестким, что ли?
1: Да, мы изменились на самом деле. Вот когда мы с вами год назад встречались, мы были немного другие, сейчас мы потяжелели. И это случилось из-за того, что в состав пришел у нас гитарист, соло-гитарист Костя Симаков.
3: Да. Во всем виноват я.
1: Да, он виноват на самом деле во многом, потому что он еще этот альбом и записал.
3: И
1: свел его, да. Вот, поэтому...
2: И свел на нет все ваши предыдущие старания.
3: Да, это тоже, именно так.
2: Ну, мне, например, вот эту музыку, честно скажу, она и там не нравилась, но это как для меня лично более слушабельно, она прям такого хорошего, такой упор классный у нее.
1: И я хочу сказать, что вот понравились мы лейблу «Бомба Питер».
3: После этого всего.
1: Да, после того, как Костя записал, да. Вот. Мы теперь сотрудничаем с этим лейблом. Участвуем в их сборниках.
3: И наши песни теперь везде. И на Яндекс.Музыке,
1: да,
3: и
1: да,
3: на
1: iTunes. Там можно слушать наш альбом.
3: И везде, где можно.
2: Да. Это здорово. А какие вообще сейчас у вас...
0: Значит, скоро на неформатке появитесь, потому что мы с Олегом тоже решили посотрудничать.
3: Это здорово.
0: Так что «Бомба Питер» переезжает на неформатку.
3: Мы передадим. Они обрадуются.
0: Не, а он и так знает. То есть мы как бы уже мосты прокинули. Уже все хорошо.
1: Ну, у Олега же много фестивалей интересных для музыкантов.
3: Да, поэтому взаимно интересно.
1: Сотрудничать с этим лейблом хорошо. Я советую.
2: Ребят, что вообще такого планируется? Время, о чем, ну, как бы, есть вещи, о которых не хочется говорить, пока они не осуществились, да? А я хочу, чтобы вы рассказали о том, что уже однозначно будет в самое ближайшее время, какие у вас планируется рост дальнейший.
1: Хороший очень вопрос.
2: Ну, так, намеком.
1: А, знаете, мы очень плотно, так хорошо поработали. Вообще у нас еще было 2 выступления, вот буквально недавно мы выступили на фестивале системных администраторов. Павла Мазуркевича, кто его знает. А вот, а также мы...
4: Это международный,
1: представили...
4: кстати. Международный был слет.
1: Да, да, да. А, представили 2 клипа у нас здесь в Орде.
3: В ближайшее время представим 3-й.
1: Да, представим 3-й, и мы решили его представить уже не в кафешке там какой-нибудь или в клубе, а именно в интернет, потому что интернет сейчас мощнее. Мы так подметили. Нам это на сегодняшний день интереснее показать себя.
3: Кстати, у меня еще там есть такой небольшой анонс. В общем-то, мы его собирались сделать весной, но в связи с тем, что начали делать клипы, немножечко отодвинулись. Мы собирались несколько песен в виде акустических версий выпустить, вот, посотрудничать там с некоторыми другими музыкантами. Вот. Там, в принципе, почти все готово, но нужно время просто это все свести. То есть у меня все есть, оно будет там через некоторое время выпущено, скажем так.
2: Ну, вот такой вопрос.
3: Такой промежуточный релиз.
1: Проект с летучими барабанщиками.
3: Да-да-да,
1: да, все верно. Хорошие ребята, вот они тоже на
2: вопрос автобусе. Такого плана... Вопрос такого плана. Вас, ввиду того, что развивается творчество, вот эта большая красная машина, пылесос Москва, не засосет ли в свои круи?
1: Может, зараза. Я все равно люблю «Орел». Не знаю, мы там были в Москве, выступали там.
4: Как бы то ни было, это будет полезно и нам, И Москве. И там у красного локомотива.
1: Конечно, оптимист.
2: Смотрите, прежде чем перейти к следующей песне, хочу с вас взять обещание. После, я буду так теперь у всех групп, кто будет в нашей передаче, брать обещание. После вашего выступления сольного в Кремлевском дворце, согласитесь ли вы еще один разок выйти в эфир на неформатном радио?
0: Неправильно задал вопрос. Неправильно задал вопрос. Сколько вы от сбора в Большом Кремлевском дворце перечислите на неформат? Вот так вот.
5: Чувствуется хозяйственник.
0: Я хомяк по натуре, я все в дом тащу.
1: Ну, я хочу сказать вам спасибо, ребят, что про нас вообще вспомнили.
4: Договоримся!
5: Договоримся, да.
1: Да, это означает, это я потихонечку говорю о том, что мы договоримся с вами. Обязательно.
2: Хорошо, отлично. Ну, то есть ящики с инструментами дадут потаскать, Захар?
0: Конечно.
4: Конечно.
0: Вот, ну что, дальше я так понял, мы будем слушать живьё.
5: Можно, можно. Мы готовы.
0: Вот, ну и давайте уже что-нибудь жахнем на горе соседям. Я так понял, вы уже в квартире находитесь, да?
4: Да,
1: да.
5: На кухне.
0: Вот, то есть сейчас, в принципе, будет бедные соседи. Я просто знаю, что это такое.
5: У нас окно открыто, и тут центральная улица города под окном, так что горожане тоже услышат.
0: Когда мы делали первые живые студии, мы делали их на большом-большом балконе на 24 этаже, вся Тула была под ногами. Вот. И, конечно, пока дом не заселился полностью, было хорошо. Но когда он заселился, меня начали потихоньку выселять.
3: Ну, в общем-то, у меня аналогичная история. У меня, правда, не на 24, у меня на 9-м. И тоже, ну, там на балконе, там лоджия такая, да? В общем, ее переделали ее в студию, но... Там делал я, в общем-то, с умом, там звукоизоляция везде, и соседи не жалуются, даже если ночью там что-то делать, то есть ни одной жалобы не было до сих пор.
5: А у нас со Светой на кухне звукоизоляции нет, думаю, мы пару песен успеем сыграть.
4: До конца эфира.
0: По крайней мере, когда приедет ОМОН и ворвется, вот желтая шторка вот эта откинется, туда влетят чьи-то ноги в бутсах, вот, мы все это увидим.
4: Просто достаточно будет включить песню одной современной группы, такое, на поп-эстраде. Вот, надеть такие шляпки черные, и ОМОНы сразу все поймут и начнут с нами танцевать.
5: Ну что, поехали, наверное. Давайте сыграем.
2: Я вот тоже как-то забрался на крышу самого высокого здания в Воронеже и стою такой на втором этаже с саксофоном. Да. Ну, у нас все, что выше первого, это уже высотное здание, поэтому грех жаловаться. И вот меня тут тоже разгоняли. Пенделем.
1: Представляю.
4: Волшебный.
2: Ладно, давайте, ребята, исполнять.
1: Ну да, мы исполним «Пробуждение», как раз песня одноименная с альбома.
6: «Пробуждение»?
1: «Пробуждение».
6: Окей, поехали.

0: Отлично. Отлично. Периодически рвется картинка, но могу гарантировать, что шторки еще не откинулись. Вот. Ребят, поступил вопрос из зала. Из зала. Светланка вот передает вам привет из Курска, во-первых.
1: Ух ты!
0: Вот. Во-вторых,
2: привет большой.
0: Спрашивает, какие еще яркие моменты, помимо музицирования на движущейся фуре, случались с вами на концертах или репетициях?
2: Ребят, давайте вспоминаем.
1: Мы сразу вспомнили один город, короче. Было у нас.
2: Ну это самый лучший случай.
1: Это, да, дело в том, что во время... Во время одной нашей песни мы наблюдали, как...
3: Рождение жизни.
1: На форматном радио находится.
3: Да, мы на неформатном, скажи, как есть.
1: Люди занимались любовью, в общем-то. Вот это, по-моему, самое яркое событие.
2: Можете представить, что это было?
3: На заднем ряду.
0: Не, ну это значит, что вы завели толпу-то.
1: Не слабо завели, вообще нормально. Я там сам чуть не завелся, хочу сказать.
0: Я считаю, это огромный плюсище просто.
2: Я не потеряла дар речи, это вообще.
4: Захар, причем это были... Захар, причем это были мужики, ты понимаешь, что делал? Насколько яркий концерт.
3: Нет, там традиционный вариант был.
1: Ну, довольно-таки неплохо.
4: А может быть, кого-то за то, что без билета прошел, наказывали просто, да?
1: Вероятно.
2: По-моему, они просто отдыхали.
4: Сейчас у вас ближайший концерт где?
3: В интернете.
4: Отлично.
2: 17 сентября.
4: Это вот как раз будет премьера клипа.
2: Да, премьера клипа все равно.
0: Ну, где вас ловить, поподробнее говорите. Народ же потом и запись переслушает, и то, и сё.
3: Наша группа ВКонтакте, вся информация там появляется. Заходите, подписывайтесь, читайте наши новости, слушайте песни, смотрите клипы. Все, что с нами происходит, там выходит.
2: Ну, возможно, трансляцию мы запустим из канала нашего на Ютубе.
0: Поэтому... Да, я вам советую Ютуб, потому что помеханичнее, получше обрабатывает. Потому что вот во ВКонтакте вы тормозите постоянно.
2: Да.
3: Понятно. Учтем.
2: Попробуем тогда с Ютубом.
4: Ребята, а что лучше для вас? Какое выступление? На фестивале, либо же ваш сольный концерт?
1: Ну, это на самом деле две разные весовые категории. Сравнивать их на самом деле очень сложно.
3: Все по-своему интересно.
1: Везде круто.
2: Да.
3: Особенно на наших концертах.
1: Везде своя атмосфера царит. Допустим, когда играешь сольник, ну, как-то не то, что круто в душе, по-своему как-то приятно ощущать, что это люди, которые приходят на концерт, пришли вот на тебя. От этого хорошо на душе становится, да? Вот, когда в фестивале различные проходят, это... Появляются новые знакомства с другими музыкантами, организатором, а это влечет за собой еще больше фестивалей в других городах, на других площадках.
3: Ну и на фестивалях зрителя, как правило, больше, что тоже немаловажно и интересно.
2: Ну да.
4: Есть ли уже предпосылки к новому альбому?
3: Есть.
5: Да.
3: Есть несколько песен, которые мы уже играем на концертах, обкатываем их. Скоро займемся.
4: То есть,
3: записью займем.
4: Поклонникам пока расслабляться рано, вы будете их радовать из месяца в месяц.
3: Тем более мы сейчас, Костя уже говорил, сводятся сейчас песни с... Как все? Оркестр летучих барабанщиков совместно с нами.
2: Четыре
3: песни записал. И вот сейчас Костя все это сводит. Скоро это в свет появится.
4: Костя, а вот вопрос к тебе. Тяжело ли вливаться в коллектив, который уже имеет определенную свою атмосферу, определенное свое направление в музыке, со своим видением?
5: Ну, честно говоря, лично мне совершенно не тяжело. Дело в том, что я достаточно такой разносторонне развитый в плане как музыкант, человек. То есть я одно время играл в огромном количестве команд, То есть доходило там, по-моему, до 5 одновременно, то есть, и как бы, причем жанры абсолютно отличались, да, там, начиная, не знаю, там, с народной музыки, заканчивая каким-то там грайндкором, да, то есть, и, то есть мне совершенно не представляло никакой проблемы, то есть все это выучить весь этот материал и как бы его играть. То есть поэтому мне, ну, несложно, скажем так, то есть я не привязан к какой-то такой, к какому-то определенному стилю, да, то есть там, или к какому-то своему видению, то есть я могу и так сделать, то есть, ну, проблем никакой.
3: Не знаем, как ему, но нам с ними легко и просто. С Костей, в смысле.
2: С ним, да. Ну, я хочу сказать, да, он хороший советчик, и вот он, ну, не дает нам, как бы...
5: Расслабляться,
2: да.
0: Не, ну, судя по тому, что вся группа утяжелилась, значит, как бы все в тему. Всем все нравится.
5: Конечно.
0: Вот, то есть двух мнений быть не может.
4: Это просто у нас сейчас видео нет, он сейчас Константин сидит напротив них с пистолетом. Нравится же, да, всем все?
0: Не, видео есть, Костик, видео есть.
2: Вы тоже угораете, да?
0: Единственное, что пистолет он спрятал там под столом, чтобы его в камеру было не видно.
4: Ну, на всякий пожарный, да?
1: Как в «Братья 2».
4: Я уже слышу то, что там руки по гитаре вводят. Может быть, что-то еще исполнить?
3: Да, вот можно клип, на который сейчас вот отсняли.
2: «За тобой», да. Мы сыграем, кстати, в этом клипе сыграла пара очень хорошая такая, просто представьте, Полина Дромникова и Станислав Кравченко. Они кандидаты в мастера спорта по бальным танцам.
5: Тренера почему?
3: В общем, там красиво.
2: То есть мы совместили рок-музыку с танцами, да, попробовали.
4: То есть вы их не планировали вставлять, они просто на фоне резко появились и начали танцевать?
3: На самом деле Света все придумала. Она долго искала, вот именно танцоров она нашла.
2: Я вообще думала, как и о чем будет этот клип очень долго. Но потом что-то Костя мне показал какую-то группу, Костя какую-то мне группу там показал. У них там все есть.
3: Множество групп показано.
2: У них все там вот построено на танцы, и они как-то, ну, все в движении там, они сами такие вот.
1: Решили
2: креативные, что ли, я не знаю, товарищи.
3: А мы танцоров со стороны пригласили.
2: Ну да, мы решили пока со стороны пригласить, а потом уже
3: сами
2: может быть,
3: пока разучим
2: и сами что-нибудь изобразим.
4: Ну тогда не томите и давайте во все услышания новую песенку.

0: Итак, друзья, 21:40 на наших зеленых системных. Сегодня у нас в гостях группа «Навстречу солнцу», город Орел. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не стесняйтесь, задавайте вопросы ребятам, они обязательно ответят. Вот, я выдохнул. Костик.
1: Да, продолжай. Светлан, вопрос. Сколько требуется вам времени на то, чтобы вот от начала первой мысли о песне, заканчивая ее выпуском на диске?
2: Сколько времени, да? Сколько времени? Да, занимает вот.
1: Да, да, да.
3: Насколько я знаю, иногда десятилетия уходит.
4: Мы себя не ограничиваем.
2: Ну вы тоже скажете, мы так никогда ничего не выпустим.
3: Не, бывает и гораздо быстрее.
2: Я скажу сразу, что я подгоняла, и даже вот на меня потом сердился, конечно, Константин за это, но все-таки альбом вышел, слава богу.
5: Да нет, там никто никого не гонял, просто там переживали, что он там не вовремя. Я просто, как объяснить, у меня определенный алгоритм работы есть, вот, и так как его знаю только я, вот, все думают, что там ничего не успевается, на самом деле все в срок, вовремя я все делаю.
2: Ну да, Костя начал же где-то в октябре, да, его записывать?
5: Да, конечно.
2: И выпуск у нас случился в феврале.
5: Да, ну просто там такая особенность самой звукозаписи, что, скажем так, работа над чисткой различных партий и всего остального, это примерно, ну, там, 80% времени занимает, и там сведение, мастеринг и все остальное, это остальные там 20, да? Вот, и поэтому, когда там, грубо говоря, я сидел, вырабатывал треки, все думали, что я ничего не делал. На самом деле, работа велась полным ходом, вот, и потом там в течение буквально там месяца, наверное, я его полностью свел, отмастерил, все было готово. Как-то так.
2: Ура, Костя. Мы забыли одного человека очень важного отблагодарить. Это Вадима Богданова, который уже на протяжении многих лет помогает нам финансово реализовывать наши проекты. Спасибо тебе, Вадим, большое.
1: То есть вы продолжаете с ним сотрудничать?
2: Да, конечно.
1: Ну, слушайте, у вас уже, наверное, не столько работа, сколько дружба.
2: Конечно, друзья.
0: Так они хихикнули. Подсчитали в уме и хихикнули, да. Хорош друг.
2: Я понимаю, что люди могут там подумать, ага, там, какие-нибудь, может, отношения у кого-то там с музыкантами, да, из группы?
1: Нет, нет, нет, а как раз в самом хорошем смысле этого слова.
4: Я не сплю ни с кем.
2: Не, ну,
3: вы не ожидаете,
2: знаете, мне кажется, такое, конечно, не кажется, а так и есть. Ну, все-таки нам 7 лет, но мы еще, все-таки я не считаю, что мы какие-то прям очень уж известные, нам еще заявлять о себе, расти и расти.
4: Примерно поэтому месяца 4, да.
2: Гриша, ты не скромный человек.
4: Да что тут завоевать мир, совсем же, это же просто.
1: Ну, тут в таком вопросе в музыке оно же как в спорте, мало стать чемпионом, главное отстоять это звание на протяжении многих лет еще.
4: Точно, точно.
2: Так что просто огроменная, поэтому мы все понимаем, наверное, нужно работать над собой, конечно.
1: Да и все получится, да что в самом деле, все хорошо. Хотелось бы такой еще вопросик вам задать. Мы год назад спрашивали уже с Зухером у вас, может быть, что-то изменилось за этот год. Есть ли теперь надписи под балконами с признаниями в любви и творчестве?
2: Любви и творчество одновременно, да?
1: В любви к вам и к творчеству к вашему.
3: Ну, тульские пряники нам приносили.
2: А, нет, у нас есть такая подушечка желтенькая, на ней прямо написано «Навстречу солнцу», нам фанатка наша подарила. Потом вот где-то вот здесь вот рядом есть такая бутылочка уже выпитая, шампанского. Там тоже, значит, нас поздравляли с юбилеем, с пятилетием. Тоже фанат нас поздравлял.
3: Да, там шампанское называлось «Навстречу солнцу».
2: Да. Вот я не знаю почему, но вот жена Костина тоже нам дарила какой-то вот напиток.
3: Может, нас тоже любит. Да, очень странно, почему.
1: Ну, мы когда с Зухером встречаемся, тоже друг другу напитки дарим разные, конечно, у нас
3: полки. То есть это нормально.
1: Да,
4: это нормально.
2: То есть я хочу сказать, что нас народ, да, потихонечку начинает задабривать. И спасибо вам, ребят, что вы нас цените, любите.
0: Тут еще один вопрос из зала. Альфред или Альфред, не знаю, как правильно, спрашивает. Не хотите ли вы по-английски петь начать?
4: Нет.
3: Я тоже скажу нет.
2: Ну, что скажет Костя? Вот как он скажет, так и будет.
5: Просто с английским языком это такой вопрос, скажем так, это вопрос аудитории, да? То есть, если есть желание, ну, работать на аудиторию такую англоязычную, да, то есть, ну, естественно, да, надо делать версии песни на английском. Если такого желания нет, или там возможности пока, то, в принципе, тратить на это усилия.
3: Ну, как в данный момент, люди, например, да? Скажем так. Вот. В таком духе.
5: Но, опять же, это как бы не прям совсем не запрет. Может быть, когда-нибудь, почему бы нет.
0: Не, ну скажите уже честно, просто лень учить английский.
5: Почему? Я-то знаю.
0: Ну, петь-то не тебе.
5: Но я-то не пою.
3: I have some words. Он English. English.
2: У меня большой потенциал, конечно. Мне, наверное, России будет мало, признаюсь. Поэтому, видимо, сведется к тому, что мне нужно будет все-таки заниматься.
4: Не, ну когда на Евровидение поедем выступать, там все равно по-английски споем, нормально все будет.
5: Есть замечательная команда, там, Гоу Бордело. У него там такой жесточайший акцент, и это его фишка, нормально. Всем нравится.
1: Я тебе больше скажу.
3: Русскими буквами напишем все эти тексты.
5: И Little Big опять же, да? Замечательно.
2: Нет, ребята, здесь есть тоже свой секрет, потому что нужно соответствующие тексты и вообще вести себя соответствующие.
3: По-английски. Мы уйдем по-английски.
2: Ну как-то, я не знаю, вот, наверное, быть хотя бы как Гриша, потому что он такой...
3: Англичанин, типичный.
2: С юмором человек. Нет, он английский хорошо знает нас, Гриша, вот пусть хорошо знает. Максим, да, наполовину знает английский.
5: Наполовину.
2: Yes, а я встаю.
4: Левая и правая рука знает английский. Левая и правая нога не знает английский.
1: Ну ладно, что вы там, господи, переодеться. Все юбки нацепили и вперед с песней в Шотландии.
4: Зачем
1: там, зачем знание английского? Это, в принципе, главное. Вы пойте на тайском, главное в юбках шотландских. Все остальное ерунда. А вообще, если был бы вариант с кем-то сообща выступить на одной сцене, кто бы вам больше всего подходил?
2: А, да, хороший вопрос очень. Костя нам предложил.
3: Костя нам предложил. Мы пока думаем, команды ждут.
2: Animal Jazz, да?
5: Ну, в принципе, как сказать... Скажем так, я же уже упоминал, что я играл в достаточно большом количестве команд и, в общем-то, с большим количеством команд играл параллельно.
2: Да, вот, и Костя у нас медийный.
5: Да, вот поэтому, ну, как бы... То есть я знаю людей, которые, с которыми можно играть, да, то есть с ними интересно, в принципе. Ну, знаете, как сложно так сказать, потому что, скажем так, если делать с какой-то конкретной командой, это нужно делать соответствующее еще и шоу, да, то есть чтобы это смотрелось параллельно для команды.
1: Угу.
5: И, то есть, тут не так, с кем бы вы хотели, а вопрос стоит так, с кем есть возможность и как скорректировать, грубо говоря, свое выступление, чтобы это органично смотрелось там, ну, с этой командой. Вот так вот.
0: Ну, как элемент шоу могу предложить просто выйти после этой команды и покидать их со сцены, и пусть все думают, что это элемент шоу, а на самом деле вы просто убрали конкурента, и все.
2: Жестко.
0: Можно пострелять, ой, помахать топором, то есть тут...
2: Мы же добренькие.
0: Народ у нас всеядный. Чем больше кровищи, тем популярнее группа.
2: Ну, на самом деле, тенденция есть, конечно, вот кровавости такой, я не знаю, но может быть пройдет как-то со временем.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, а как Костя на это посмотрит?
2: На кровь?
0: Да.
5: Я что угодно могу исполнить.
2: Главное исполнить.
3: Есть некоторые моменты, когда никто не может повлиять на мнение. Вот в данном случае, как бы, ну, нам это не совсем, ну, как сказать, неприемлемо. Ну, я имею в виду кровищу.
2: Нет, ну, я знаю, что Костя к этому спокойно относится.
3: Ну, ему нравится там всякие смотреть вот такие всякие клипы там. Ну, меня это немножко отторгает.
5: А зловеще подкатал Костя.
4: А я не боюсь.
1: Так, ребята, давайте.
3: Гриша у нас
1: кратчил.
3: Какая-то кровавая тема.
1: Гриша
3: песенку споем.
2: Знаете почему? Потому что мы как бы вообще разные сами по себе. Вот. Вообще люди все разные. И вот у нас так вот подобрались и музыканты. И поэтому мнения разные.
1: Ну что, давайте спеть песню тогда.
2: Да, хорошо. Давайте мы исполним песню, на которую скоро выйдет клип. 18 сентября мы будем презентовать ее в интернет. Будет онлайн-трансляция на нашем канале в YouTube. Называется она «Все равно».

0: Итак, друзья, 21.53 на наших зеленых системных. Час уже подходит к концу. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами Орловская группа «Навстречу солнцу», наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Костик.
1: Продолжаем наш замечательный вечер, музыкальный, наполненный позитивной музыкой. Вопрос ко всему вашему дружному коллективу. Какую бы вы хотели страну все-таки посетить с концертом первой?
2: Нам рекомендуют Белоруссию посетить. Первой.
3: А хотелось бы Англию.
4: А я бы и в Германию, и прочее.
2: Не, ну, понимаете, ребят, мы хотим везде участвовать. Но начать надо с Беларуси. Мне так посоветовали.
3: Вопрос был, куда хотим. Я в Англию.
2: Понимаешь, ну, нет, нужно начать с Беларуси, а потом уже получится везде.
3: Ну, как-то так.
0: Как-то ты прям оптимистично про Белоруссию.
2: Да? Почему?
1: Ну, а там вся Европа как на ладони.
3: Это дальше Беларусь получается.
4: В окно посмотреть, да?
3: В окно глянуть.
1: Да.
0: Нет, там же можно, не доезжая до Калининграда, выйти из поезда.
4: Ага.
0: И ты в Европе.
3: На станциях.
4: Ну, собственно, да.
0: Да, и все. И как бы потеряться в Европе и больше не возвращаться в Россию.
5: Ну, в общем-то, выставиться на платформе, ехать и играть, да?
0: Или так.
3: Как на фуре, только на платформе.
2: Да. Проехать всю Европу.
1: Ну, следующий клип будет на поезде, почему нет?
3: По Европе.
2: На поезде у нас был клип «Пробуждение», но мы уже на фуре.
3: Нет, там поезд был на нашем фоне. Это не совсем.
5: Да.
0: Поезд неудачно вышел в кадре.
4: Уехал!
0: Гад.
3: Да нормально он там смотрелся.
4: Поезд ушел.
3: Посмотрелся и ушел.
1: Ребят, у нас времени осталось фактически на одну песню, которую мы будем слушать. Какой мы песней будем завершать эфир?
2: «Бесконечен» давайте поставим, потому что на нее недавно вышел клип у нас. Такой очень яркий, зрелищный достаточно.
3: Массовочный.
2: Да. Там у нас такой злодей участвовал, очень красивый, синего цвета. Вот. Вообще, у него, конечно, есть имя и фамилия, его представлю. Паша Мазуркевич, как раз тот, который нас пригласил на фестиваль системных администраторов. Большое ему спасибо, он еще выступил в качестве сценариста и режиссера вот в новом клипе все равно. Ну, давайте «Бесконечно» слушать и смотреть клип.
0: Запись я оставлю, да?
4: Да.
0: Да, все, поехали, ставим, слушаем.

0: Вот. Выдохнули.
1: Длинная песня, правда?
0: Длинная песня, прям вот длинная-длинная.
1: Я хочу, пока не забыла, я думаю, уже заканчивается, да, эфир, объявить еще, что в нашем клипе «Бесконечен» участвовало силовое шоу «Богатырские забавы». Ну, это такие сильные, красивые ребята, которые... которые, да, пытались замочить княжеское войско, но у них ничего не получилось, потому что... Добро победило зло. Там у нас участвовали два исторических клуба, реконструкции «Эвос» и «Хорс». Вот, спасибо им большое.
0: Ну, надеюсь, мы скоро увидим этот клип.
1: Этот клип уже вышел, и мы говорим сейчас вот песню.
0: А, это который уже вышел.
1: Да. Про клип «Бесконечен».
0: Мне просто вот Альфред пишет: еще клипы давайте, ребятки, это вам пожелание. Вот. А мне он написал, что мы пока никому не показываем клипы. Скоро все увидят, но пока не показываем.
1: У нас есть новогодняя песня такая, достаточно актуальная. Вот очень хочется на нее сделать, конечно, клип. Вот именно с этой песней мы же были на УТР. Вот. Чувствуется, что она востребована, актуальная. Ну, не знаю, получится, нет. Ну, попробуем.
0: Ну, я думаю, все должно получиться. Вот вы год назад... Костик предлагал вам нажелать себе всего-всего-всего. Вот что-нибудь по истечении года сбылось из того, что нажелали?
1: У меня мечты вообще наполеоновские, честно скажу. Мне еще мало того, что мы сделали. Но
2: какая-то честь была.
1: Люди со стороны, когда нас видят и смотрят, и говорят, вы вот шагнули там, кто-то говорит на 3 ступеньки выше, кто-то на 5 нас поднимает. Ну, хорошо, раз такое мнение, значит, действительно.
2: Значит, часть желаний, значит, сбылась. Вопрос-то какой был. Вот так.
1: Ну да, выводы можно сделать.
2: 3 клипа за лето. Шутка ли? Мне до сих пор еще нехорошо не отошел.
1: На солнцепёке в этих вот «Бесконечен» мы же выступали в плащах кожаных.
2: Да, плюс 30, а мы в кожаных плащах.
1: Причем вообще-то шел такой дождь затяжной вообще, и вот именно на момент съемок тучки разошлись, вот, и продержалась эта погода ровно до того, как мы отсняли этот клип, и опять тучки набежали.
2: Да, пока мы снимали, была жара плюс 30, а потом, когда мы отсняли уже, измучились, дождик. Не, ну хорошо было, у нас освежил.
3: Удачно.
0: Мы в этом году Колки в Беларуси пытались отснять материал для клипа. Вот. И так мы не дождались погоды. В итоге нас чехи выручили. Вот. Чехи прислали нам нужный материал. Отсняли у себя детей.
2: Для разгона туч?
0: Да. Клип получился белорусско-чешско- русский. Вот так вот.
1: Международный.
0: Да. Вот. Ну что, Костик, давай финализировать как-то.
4: Давай финализировать. Ну, что могу сказать, это, конечно же, пожелать группе «Навстречу солнцу» скорейшего покорения. Начинаем пока с нашего Олимпа российского. А далее уже в ближайшие, я думаю, годик-два, пора бы уже Европу подмять под наши российские стандарты музыкальные.
1: Спасибо,
4: далее.
1: Большое.
4: Далее, что хотел сказать. Чтобы ваш коллектив не претерпевал изменений в плане состава, чтобы все как было,
0: чтобы нарастал, чтобы нарастал, но не убывал.
4: Нет, я предлагаю. А в остальном, что можно пожелать? Не болейте, чтобы близкие были у вас здоровы, вы сами не болели. Всем слушателям неформатного радио, еще раз напоминаю, у нас в гостях была группа «Навстречу солнцу». Замечательный коллектив, который нас еще неоднократно будет радовать своим творчеством. Ребята, пожелайте что-нибудь нашим слушателям.
2: Творческого здоровья вашему радио, прежде всего. А слушателям хорошей музыки,
1: да?
2: С ваших интернет-волн. Ну и всего хорошего.
1: Да, всего самого лучшего.
2: Счастья, здоровья.
5: Душевного равновесия и любви.
0: Вот. Это самое главное. Ну что, друзья, говорю всем до свидания. Услышимся теперь в среду и в четверг. Завтра запись эфира не появится. Не появится, появится она только в понедельник, потому как через полтора часа я уезжаю на самое большое болото страны, в Вологодскую область. Вот, и просто ниоткуда будет и некогда выложить. А поэтому запись сегодняшней программы появится только в понедельник у нас на сайте. Кто не успел послушать, в понедельник ждите. Переслушайте, перекачайте, как угодно. Ребят, вам огромное спасибо, что вы у нас побывали. Молодцы, подготовились сегодня прям с оркестром. все как положено. Пожелайте своим соседям от меня терпения. Вот. И спасибо, до свидания.
1: Уже половину разогнали, поэтому.
5: Спасибо, ребят.
2: Спасибо. Всем пока.
5: Счастливо.
0: Счастливо. Спасибо.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Эмиль Яковлевич Горовец. Еще один человек, подтверждающий факт, что в Советском Союзе все пути были открыты. Паренек из маленького мыста Гайсин в Винницкой области, где по-русски никто и не говорил, стал одним из известнейших и популярных певцов Союза СССР 60-х годов, продавший более 20 миллионов пластинок. На Западе это был бы мультиплатиновый статус. Ведь я бы его назвал первым панком. Такие песни, как пел Эмиль, наверное, не пел никто. Слушаем. «Люблю я макароны».

Нормально, бухлишка, винишка, все дела. А вы говорите худсовет. Жизнь же дикая. В основном, конечно, Эмиль Горовец исполнял еврейские песни на идише. Был продолжателем еврейской традиции и в эмиграции. Он пропагандировал и исполнял советские песни на идише. Знакомил, так скажем, мировую публику с творчеством советских исполнителей. Но все-таки уехал из России на пике своей популярности. Бросить многомиллионную армию поклонников и почитателей его таланта, ну, понимаете, хорошего в этом-то мало.

Уехав из СССР, он первое время был в Израиле, но, не найдя там применения своего таланта, переехал в Америку. Преподавал в школе, работал на радио, открыл в Манхэттене ресторанчик «Балалайка», где сам и выступал. Ну, короче, как-то так. Но певец все-таки был классический. Советую послушать его творчество. Много положительных эмоций, дамы, господа, вы получите. «Я достану луну». Эмиль Горанец.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, пошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

возьму такси, приеду срочно. И я скажу тебе, что ты красива. Все потому, что у тебя

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды, твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии

наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую кровь?

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

за воздух, пока не отпустит последнюю в этом году мою глупость. Просто прости. Та самая слабая, еще одна часть меня минором по черным. Ты знаешь, как важно.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Project». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Однажды, сидя в пышном саду у себя дома, он внезапно отвлекся в середине интервью, чтобы послушать щебет птиц из ближайшего куста.
1: «Вот, вот сейчас исполнено безупречно», — отметил он.
2: «Нечего говорить, как много вдохновения черпал он из подобных моментов, потратив жизнь, старая воспроизвести эти звуки в партиях для флейты, фортепиано, гитары, вплетая в их ткань чарующие мелодические линии природы».

Как вам композиция на одной ноте соль? Антонио Карлос Бразилейра де Альмейра Жабин. Еще в своей ранней молодости, работая пианистом в ночном клубе Рио-де-Жанейро, Жабин жадно впитывал в себя все разнообразие музыкальных форм. Его музыка необычайно космополитична. Несмотря на то, что Жабин был бразильцем, по сути, темпераменту, он гордился своей страной, языком, культурой и, основываясь на этом, изобрел свой собственный стиль, который соединял в себе пульс самбы, прохладную гармонию джаза и классики. Босса нова!

Ребята, какой тут дифтонс или тул с Мишугой? Жабим ломал, не подразумевая счет. Просто так, вот просто так. Выходило и все. Мы привыкли к четырем четвертям. Ну там 16-й тактовый фразы, квадраты. Ну максимум 12-тактовый блюз. Или там 2/8 какой-нибудь переход. Или там 1/4 или дольку где добавить. Ну понимающие знают. Но когда Жабим писал, кажется, что он просто вот с 8 утра и до 8 вечера. В то время, когда вы подходите к концу 40 тактов или 5 минут, после как в симфонии, и вы смотрите на запись ключевых тактов, и можно повредиться в рассудке. 3 вторых такта, затем 2 вторых, и темп, в который невозможно войти. Жабим дышал музыкой, жил ею. И всегда негромко напевал на своем чарующем португальском, достигая глубочайшей гармонии слов и звуков. Умер он в Нью-Йорке 8 декабря 1994 года, но похоронен в Бразилии. Благодарные соотечественники назвали в его честь аэропорт в Рио-де-Жанейро. Его честь аэропорт в Рио-де-Жанейро.

0: Thank you.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: нем ямщик, не человек. Ко мне он повернулся, глаза рукой прикрыв.
1: Прощаемся, приятель.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Я пью с утра и красное мешаю с водкой, а за окном

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня —

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

голове шум в ушах производят. А ты такая чистая, светлая, искристая, Боже, как я подавить к тебе, скоро ты скажешь хватит и да.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

стучат и стучат. Но как же так случилось, мышь моя мышь, что я еще не сплю и ты еще не спишь? Всю жизнь играли, а все при своих. Вылезай, покурим одну на двоих.

Планы молчат, только стрелки черные стучат и стучат. Ну как же так случилось, мышь моя мышь, что я еще не сплю и ты еще не спишь. Всю жизнь играли, а все при своих. Вылезай покурим одну на двоих.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Нина Александровна Бродская. Дочь профессионального барабанщика. По-любому будет что-нибудь петь или на что-нибудь играть. Нервы не считаются. И Ниночка с 8 лет осваивала, нет, не барабаны, пианину. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени Октябрьской революции, дирижерско-хоровое отделение. А потом поступила в оркестр Эдди Рознера и в 65-м году вышла на большую эстраду. Понимаете, чтобы петь красиво в советское время, нужен был опыт или образование, а еще дар. И вот такой дар был у Нины Бродской. Звенит январская вьюга.

Нина Бродская написала, кстати, три книги. «Хулиганка», «Голая правда о звездах эстрады» и «Звенит январская вьюга». Советую, кто интересуется историей советского музыкального бомонда, почитать, так скажем, из первоисточника о всяких внутренних темках. Много интересного узнаете. Ну а в общем, не любили в верхах молодежную музыку в конце 60-х, 70-х годов в России. Ну просто все попадали под раздачу, кого не спроси. Магомаев, Мулерман, Ободзинский, Ведищева. Не обошлось и с Ниной Александровной. Тоже, те же и так же.

1979 году с семьей уехала в США. Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали в ротацию некоторых американских радиостанций. В 2017 году на сцене Екатеринбургского театра комедии поставили спектакль, посвященный трем звездам советской эстрады: Нины Бродской, Аиде Ведищевой и Ларисе Мондрус. Постановка получила название «Оттепель. Мелодии судьбы». Сейчас Нина Александровна по-прежнему живет в Америке со своим мужем Владимиром Богдановым. Между прочим, с 68 года в браке. Во как! А теперь вот что. Это тоже Нина Бродская. Буратино!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Я живу на планете большой, которую не спрячешь в карман. Разливается ночь надо мной, я разливаю стакан. Ночь включила луну за окном, а я включил Арктур 006.

Я глотаю не валокардин, пью алкогольный бальзам. Но внезапно заклинило шкив, пластинка перестала кружить. Но планете не нужен мотив, нас с ней не остановить. И я там...

же это пустая страсть. Звуки сдались и стихли, песня оборвалась. Там, где вокруг все глухи, шепчет жующий зал. Я опускаю руки, я отвожу глаза. Мои мечты с вороньей стаей, взлетев, покинут этот мир. Завтра, когда меня не станет, кто здесь вспомнит, что я был? Музыка словно флот бумажный, тонет в потоке голосов. Мой никому уже не нужный.

пахнет внутри душа. Что если был не прав я на этот мир греша? Время бежит, так скоро не успеваю жить. Завтра я снова вспомню то, что решил забыть. И побегут по грифу пальцы, лязгнут гитарною струной. Мои мечты, как те скитальцы, возвращаются домой. Зачем же я сгущаю тучи? Кому пишу весь этот вздор? Что если просто сделать лучше мой нескладный разум?

Зачем же я сгущаю тучи? Зачем пишу весь этот вздор? Что если взять и сделать лучше?

зима. Ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает снегом город серый и чужой.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Дожди» о вере в светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Господи, зачем ты создал мир? Разрушение, слезы, боли. Мы дети, так жить не хотим. Мы против войны.

0: и будем громко кричать об этом.
1: Взрослые, слышите вас? Прекратите все это.
2: Мне

утра раннего на работу спешит, устала от жизни, в мечту больше не верит. Некогда горячая, теперь холодная душа, ее нежная рука стала холодной.

ходит рядом незримо, заглядывая в душу костлявым взглядом, будто гуляющая мимо дама с косой по брошенному саду. Иди себе, иди, нет для тебя сейчас места. В моей душе новые зреют пути. Ну или присядь пока в это кресло. Есть еще те, которым я точно нужен.

0: сейчас место.
1: В моей душе зреют новые пути. Ну или присядь пока в это кресло. Банально твоя пустота.

и снова. Или хотя бы повторно. Иди себе, иди. Нет сейчас для тебя места. В моей душе новые зреют пути. Ну или сядь пока в это кресло.

для тебя сейчас место. В моей душе новые зреют пути. Ну или сядь пока в это кресло. Есть еще!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не формат.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

кидаю. Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой. Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой. Неформатное радио.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Лейзер Йосифович Вайсбейн. Русский советский эстрадный артист, певец. Чтец, дирижер, руководитель оркестра, конферансье, актер, народный артист СССР. Родился 22 марта 1895 года в Одессе. В многодетной еврейской семье. На протяжении многих лет во всех справочниках днем его рождения называли 21 марта. Но сам он отмечал свой день рождения 22 марта. А на вопрос отшучивался. Энциклопедия считает, что 21-го? Это же энциклопедия, ей виднее. В книге одесского городского раввина записано: отец херсонский мещанин Иосиф Кельманович Вайсбейн и жена его Малка. Родились близнецы и сын Лазарь, дочь Перля, 10 марта, обрезание 17 марта. Ты одессит, Мишка.

Если мальчишка галаштаный с ребячих лет считался заправским моряком, и если горькая обида мальчишку стала.

теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний,

как Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труда с барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни.

0: моряк Мишка.
1: Моряк не плачет
0: и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы знак возвращения своего, парни

Одессит, Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк, Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать пора.

Да, это Леонид Утесов. А вы думали, кто? В 1911 году юношу Лейзера позвали выступать в театр в миниатюру «У разбитого зеркала». Ефим Скавронский позвал. Но при этом он поставил условие: никаких вайсбинов. А таки как называться? Действительно, как бы вот ему это называться? Уж как-нибудь красиво, возвышенно, естественно, что все его мысли вертелись о возвышенностях. Я бы охотно стал Скаловым, но в Одессе был актер по фамилии Скалов. Тогда, может быть, Горский, но Горский уже был. Были и Горов, и Горин. Кроме гор есть еще и другие возвышенности. Холм, например. Но в этом есть какие-то грустные мысли. Кладбищенские какие-то, могильный холм. Ну, что же тут выдающегося? Мучительно думал Лейзер Иосифович. Стоя на лонжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. Так вот оно, боже мой, утесы! Есть еще утесы! Так и появился Леонид Утесов у самовара.

0: самовара, и я и моя Маша.
1: А на дворе совсем уже темно.
0: Как в самоваре, то кипит страсть наша, смеется месяц
1: весело в окно. Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает. У самовара и я и моя Маша, выкуску чай пить будем до утра.

16 лет до конца своих дней Леонид Утесов активно работал. Последнее выступление состоялось в декабре 1981 года. Ребята, 70 лет на сцене. Сколько радостей, сколько положительных эмоций несет его голос до сих пор. И будет нести всегда. Леонид Утесов скончался 9 марта 1982 года в Москве на 87-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище, участок номер 9.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

Полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта. Кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна всегда.

Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик? Блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне наоборот бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.